понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не всего

чья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим,

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятнее

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до сединок.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету или остров где-то.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Кузаков. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте, когда вы рассказывали о том, что надо вот за гланды втянуть хоть какую-нибудь страну в этот локальный, выражая словами Рубио, конфликт. Это какая-то шизофреническая
0: реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете

0: Все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Вот, в рамках локальности этот конфликт, то они...
3: Мы тоже.
2: Хорошо, мы тоже. То они, у них какие цели, давайте обозначим тогда, чтобы вот было все очень четко прописано.
3: Американцы не хотят превращения этого конфликта в большую европейскую войну, потому
2: почему?
3: Что они вынуждены будут воевать в этой войне вместе с европейцами. Это ядерный конфликт, прямой. Это наши ядерные ракеты летят на Вашингтон.
2: Но они хотят продолжать его локально.
3: Локально ослабляет Россию.
2: Ясно.
3: Это держит Россию за штаны, не пускают Россию в другие
2: Хорошо.
3: Регионы решать.
2: Вот расклад этот понятен. Что делаем, соответственно, мы? Мы, мне кажется, мы очень круто создали коллапс коммунальной сферы.
3: Начали.
2: Мне кажется, мы даже не ожидали, насколько это будет круто. Мы где-то уже прям посерединке.
3: Нет, что вы, Мария. Ну, на самом деле, это пристрелка все.
2: Ну, хорошо,
3: это
2: ладно. Прислушаюсь. Так вот, Кличко, уважаемые слушатели, открыто призывает жителей уезжать. Зеленский обвиняет Кличко в полном провале. Публичная грызня, ну, какая-то зимняя катастрофа маячит, да. Кстати, куда им уезжать, я не понимаю. Куда им уезжать? Кому они нужны? Потому что все говорят
3: Мария,
2: о том, что...
3: Мария, неправильная постановка вопроса.
2: Хорошо, задайте сами себе тогда вопрос. Из Киева
3: откуда Кличко? Им уезжать? Вопрос должен быть, откуда им уезжать, а не куда. А куда... По барабану, куда получится. Причем мы это делаем тоже. Только, ну, Кличко это говорит языком, а мы ракетами. Мы тоже призываем жителей Киева покинуть город. В том числе для того, чтобы решить свои военные задачи. Потому что с самого начала, с 2014 года, не с 2022, киевский режим прячет ключевые инфраструктурные оборонные какие-то элементы внутри жилой застройки, под торговыми центрами. Вы знаете, что они сейчас склады устраивают на парковках подземных под жилыми домами? Люди пишут,
2: знаете, если бы я даже не знала, я бы догадалась, потому что вот. это называется вот. Живой щит.
3: А наш призыв к ним – уезжайте, дайте нам разобраться с этими уродами.
2: Да, тем более, друзья, военкоры пишут, что украинская столица погружается, я цитирую, в эпоху баклажек. Нет тепла, нет воды, нет транспорта. И вот здесь, само собой, возникает вопрос, социальный взрыв тут или нет? Не те времена,
3: нет.
2: Не те возможности. Ну, я так и думаю.
3: В руках у Зеленского остается универсальный репрессивный аппарат. В качестве разыскников всех потенциальных лидеров работает СБУ, в качестве силовиков ТЦК. Плюс искусственный интеллект им помогает, но у нас мало об этом говорят. Но любое противостояние ТЦК, которое мы смотрим на камеру, которая снята на телефон, тут же анализируется искусственным интеллектом. Искусственный интеллект по заданному алгоритму выявляет потенциальных лидеров и тут же по распознаванию лиц дает фамилию, имя, отчество.
2: Я понимаю, да, люди хотят жить. Александр Юрьевич, сейчас давайте вернемся к Штатам и переговорам, и к тому, что вы означали, обозначали новостью века. Вот эта встреча в Чанчжэне, если нам так все понятно, эти должны нас ослаблять, Штаты, не дают выливаться конфликт

0: то за локальные границы, то вообще зачем встречаться, я не понимаю. Ну, это все понятно.
1: Нет, подождите, ну, подождите, Мария. То, что американцы не хотят нашего усиления, это нормально. Это их национально. Мы не хотим усиления Америки. Америка не хочет усиления нас. Это нормально.
0: Путин сказал, давайте жить дружно. Путин сказал, давайте жить дружно.
1: Для того, чтобы жить дружно, надо сначала довоевать до какого-то логического конца, а потом договориться. Вот довоевываем мы сейчас. Кстати, значит, ну вот смотрите, это я не в Англии ни разу вообще никогда не был, но понимая внутреннюю логику, могу делать определенные краткосрочные... Нет, долгосрочные делать легче. Лет через 50 точно знаю, что будет, потому что я
0: ответственности меньше, я поняла вас. Давайте продолжайте, хорошо.
1: Ну вот смотрите, Путин сказал ключевую вещь на Валдае. Для этого саммита нет повестки. То есть, что это значит? Она, конечно, есть, но она сейчас не представляется возможной. Почему? Потому что до начала этого саммита должен быть прекращен огонь, я точно формулирую, вот именно в таком качестве. Угу. Не мытьем так чучело, неважно, не так катанием. Прекращен огонь в двух принципиальных горячих точках. Северное Причерноморье и Персидский залив. И если там стреляют, то саммит не состоится. Потому что тогда придется на этом саммите говорить о том, что было вчера. А это неинтересно, нет смысла. Это все на двусторонних встречах решается. Если они встречаются, они говорят не о прошлом и даже не о текущем моменте, они говорят о будущем. Ну, для того, чтобы это о будущем говорить, нужно определенные условия. Этих условий пока нет. Когда вы спросили про политическую волю Трампа, между прочим, это тоже немаловажный аспект, потому что и Путин, и Си Цзиньпин готовы к этому саммиту, а Трамп нет. У него нет для этого пока необходимых полномочий. И это у него повестка горит, не у нас. Путин на самом деле, многие спрашивали, о чем еще был доклад Путина на Валдае, что за политическая философия?
0: Кто такие вопросики задает странные?
1: На самом деле сам доклад Путина, не ответы на вопросы, а доклад, был очень теоретичным, неожиданно даже для меня, кстати. Так, на самом деле, я открою тайну, этот доклад Путина и был повесткой, которую он предлагает на трехстороннюю встречу. Поэтому он говорил о глобальных вызовах, а не о наших национальных. Значит, от искусственного интеллекта до экологии и демографии. И звонок, отложенный звонок Трампа, вы с него начали, закольцовывая Путину, тоже связан с этим. Трамп должен позвонить не для того, чтобы только лишь поздравить с днем рождения, я думаю, он уже поздравил. А он должен сказать, в каком состоянии он сам находится, в частности, перед выборами. У него есть информация, которая нет в публичном пространстве, у него она есть.
0: Ну а как вы считаете, состоится этот Чанчжэнь или нет? Мне почему-то кажется, что нет, но времени осталось, гулькин нос, да, этого Чанчжэня.
1: Знаете, если удастся решить текущие проблемы за неделю, он состоится, потому что о чем там говорить, знают все трое. Главное, чтобы была возможность сесть и поговорить.
0: Александр Юрьевич, скажите, Трамп... может быть такой расклад? Но вот приехали, поговорили, выходят и говорят, так, мы все разрулили, но там же не будет ни Украины, ни Европы. Вот так может?
1: Не будет.
0: Так, может быть, что все разрулили там, и поставили точки?
1: Их там и не будет. Их там и не будет. Они будут говорить о проблемах следующего уровня, которые выше, чем Европа, Украина, Персидский залив.
0: Да, я к чему задаю этот вопрос? У нас просто остается всего ничего. Они решат, а эти будут мешать и действовать по-своему. Вот так прям по-детски рисую вам картину маслом.
1: Да, но вот смотрите, как залихватские Россия и Соединенные Штаты вместе разрушают Международный уголовный суд. Прям в две, в четыре руки прям. И разрушат, уничтожат просто. Еще и мы посадим.
0: Хорошо,
1: собираемся.
0: Договорились.
1: Когда в четыре руки, вот в четыре руки, а тем более в шесть, можно за неделю решить украинский конфликт. За неделю. Но вместе.
0: Так, мы договариваемся, значит, чем ближе к Чанчжэню, еще повстречаться. Я записываю. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Большое спасибо, Александр Юрьевич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
0: Ситуация с доставкой грузов на Запорожскую АЭС, включая дизельное топливо для резервных генераторов, остается крайне сложной из-за продолжающихся атак ВСУ на подъездные дороги и транспорт. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, системных поставок нет давно. Удается организовать лишь разовые перевозки, однако это не может быть долгосрочной перспективой. Для регулярных и безопасных поставок топлива необходимо системное решение. Яшина добавила, что на станции разделяют обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу снабжения аварийных генераторов.
2: Об атаках.
0: Железнодорожное сообщение нарушено из-за ночной атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщили местные власти. Повреждено полотно, пострадавших нет для пассажиров. Их довезут до станции Брянск-Орловский, после будет организовано автобусное сообщение.
2: О регионах.
0: Власти ДНР начали заранее готовить специальную программу переселения жителей из подконтрольных ВСУ городов республики. Это сделано, чтобы снизить риски для людей и оценить объем необходимого для них жилья, рассказал ТАСС глава региона Денис Пушилин. По его словам, программа предназначена для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.
2: О топливе.
0: Независимые операторы АЗС договорились с властями 35 регионов России о стабилизации цен на топливо. Было подписано больше 90 соглашений. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В частности, речь идет о Воронежской, Кемеровской, Иркутской областях, Мордовии, Татарстане, Хакасии, а также Ставропольском, Пермском и Хабаровском краях. ФАС подчеркнули, поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы. Ведомство продолжит консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке.
2: О стихийных бедствиях.
0: На восточное побережье США обрушился ураган Исаяс. Максимальная скорость ветра достигла почти 170 км в час. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные Национального центра по наблюдению за ураганами. На западе Флорида и на юге Алабамы порывы ветра повалили линии электропередачи, без света остались 500 000 человек. Уточняется, что ураган быстро теряет силу тропического циклона и, по прогнозам, в ближайшие 12 часов перейдет в категорию посттропического шторма.
2: О валютах.
0: Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юаня 12 рублей 67 копеек.
2: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 11, облачно с прояснениями, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно и без осадков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте для вновь присоединившихся и приветствую тех, кто с нами уже давно. Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге повреждена в результате атаки беспилотников. Несколько модулей полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Об этом сообщили в компании. Ранее в другом дата-центре Яндекса в Рязанской области после атаки беспилотника произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. В Яндексе сообщили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления, а масштаб ущерба еще оценивается. В общем, после атак беспилотников на свои дата-центры Яндекс договорился с облачными провайдерами ВК Клауд, Селект и К2 Клауд об ускоренном размещении данных, сервисов клиентов. Об этом сообщили в компании и уточнили, что были выделены доп. Команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и так далее и тому подобное. В общем, очень серьезно. Мне кажется, мы столкнулись в результате с тем, что не надо говорить о каком-то цифровом прогрессия, а надо заботиться о своей инфраструктуре, потому что любая инфраструктура без электричества, она перестает вообще иметь какое-то значение. С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Давайте мы попробуем разложить по полочкам для наших уважаемых слушателей вообще, что произошло. Потому что все видят, читают, а вот как-то вот так, чтобы досконально понять, ну, может быть, не хватает компетенции, я к ним отношусь, кстати. Для обычных людей что такое дата-центры и как они устроены?
4: Действительно, для большинства людей это что-то такое, так сказать, далекое и непонятное, хотя, в общем-то, все, кто пользуется там социальными сетями, мессенджерами, так или иначе, связаны с этими центрами обработки данных. Даже те, кто смотрит онлайн-кинотеатры. Это, грубо говоря, можно сравнить с неким таким шкафом дома там, или, так сказать, каким-то другим устройством, когда в нем есть полочки, есть шкафчики, скажем так, полочки различные, в которых находятся определенное, так сказать, ну, дома, понятно, так сказать, там белье, а так, в принципе, какая-то информация, которую, скажем так, вы запрашиваете, допустим, посмотреть фильм, ящик открывается, и вы этот фильм смотрите. Ну, это есть прям совсем, скажем так, дошкольного, скажем так, варианта. Вот. Да, и все это, как бы, скажем так, функционирует, пока, как бы, вот, как вы правильно сказали, есть электропривод, который эти шкафчики открывает. К сожалению, действительно, мы оказались не готовы, так сказать, к подобному развитию событий, хотя, скорее всего, после налетов на там, Wildberries, Озон, подобные организации типа Яндекса должны были это понять и хотя бы начать делать определенные действия. Там, скажем так, есть определенные варианты там, обрешетки по периметру зданий с неким, там, скажем так, гадникапом от здания.
0: Чтобы... В общем, жесткое физическое прикрыте должно быть,
4: где-то там в облаках. Дрон попадает туда, происходит взрыв, но эта взрывная волна не задевает основное здание, естественно, не выводит все это состояние из равновесия. Проблема, наверное, заключается еще в том, что вы сказали про сервисы Яндекса. Но с Яндексом-то все более-менее нормально, потому что у него несколько центров обработки данных, и он может, скажем так, распределить эту работу с другого центра обработки данных. А вот ведь в этих центрах также были еще сотни клиентов за деньги, которые размещали свои данные и через этот центр, скажем так, работали, в том числе и покорный ваш слуга, наш сайт «Телеком Дейли» и приложение «Мегабитус» также размещалось на этой площадке. Да? И вот двое суток ни одно, ни другое у нас не работало, до этого было практически невозможно сделать, потому что все находилось на площадке, резервирование также было на площадке, то есть никто же не думал, что такая ситуация возникнет.
0: Да, вот только... Денис Юрьевич, ну, получается так, вот вы приводите пример свой сервис «Телеком Дейли». А если мы немножечко расширим взгляд, как поражение нескольких дата-центров, в том числе Яндекса, может сказаться в принципе на российском интернете?
4: Ну, не очень хорошо. То есть, как я сказал, то есть мы-то были там одни из там 100
0: да,
4: или там
0: 100
4: плюс. Да, то есть выходили новости о том, что согласно там некоторым приложениям множество ресурсов сталкивалось с проблемными моментами. И им приходилось действительно перенаправлять трафик. У кого была возможность перейти на другой центр обработки данных, они переходили. А кто находился только в одном, у них проблемы до сих пор. И надо понять, что если это будет иметь дальнейший эффект, к сожалению, да, то это может привести к некоторому коллапсу, потому что, ну, как бы можно там раз перейти там на другой трафик, а если так последовательно, грубо говоря, враги будут бить по дата-центрам, ну, потом-то в итоге уже никуда не перейти будет.
0: Вот, а у нас вообще в России, вот Яндекс, да, у них свои дата-центры, и они предоставляют, так скажем, в аренду места для использования. А у других компаний тоже есть дата-центры? То есть,
4: конечно, да.
0: Их у нас несколько.
4: У нас в России больше 200 дата-центров, маленькие, большие. У всех практически крупных компаний, проводного рынка, без проводной связи мобильной есть свои дата-центры, есть просто компании, которые специализируются на центрах обработки данных. То есть рынок такой достаточно конкурентный. И там, естественно, располагается очень большое количество компаний.
0: А про обычных людей? Нужно ли что-то нам, обычным людям, делать? Что делать компаниям? Куда-то копировать данные? Что делать-то? Я сегодня даже у Яндекса же есть банк. Я сегодня подумала, а вдруг и он встанет? А это же деньги, как людям за молоком сходить не на что будет.
4: Ну, это да. Поэтому наличность-то в любом случае нужна в наше непростое время. Но если отвечать на вопрос, то, конечно же, наверное, как говорили там, в давних, скажем так, книгах и фильмах, не надо хранить там деньги в одной банке. Да? То есть надо делать, скажем так, какие-то варианты, которые позволили бы в случае возникновения внештатной ситуации, а это уж какая уж там штатная ситуация, точно никто и не предполагал, можно было бы запустить резервную копию совершенно другого места. То есть, грубо говоря, из там, центра обработки данных, которые находятся, там, не знаю, там, в Сибири. Хотя, в общем-то, и до Сибири добивают, как мы знаем, до Тюмени аж долетает. Вот, поэтому, ну, в общем-то, все равно резервирование – это как бы единственная возможность, которая там, позволит как-то выжить, ну, либо, в принципе, вообще брать все на себя, покупать там, полноценную серверную, ставить это как бы у себя там, скажем так, там в офисе, еще
0: нет,
4: где-то.
0: Почему? Есть еще один, не то чтобы выход, но как вариант развития событий. В России же действует указ президента, который позволяет вводить временное внешнее управление, если собственник объекта критической, подчеркиваю, инфраструктуры не обеспечил его безопасность. Пора ли государству или не пора ли государству брать под жесткий оборонный контроль частные дата-центры, облачные платформы, раз они приоритетом стали для врага?
4: Здесь, как бы, понимаете, как сказать, очень трудно мне как бы это комментировать, ну, да, потому что, ну, мы же понимаем прекрасно, ни операторы, ни центры обработки данных, ну, по сути, не виноваты в текущей ситуации. Да,
0: да, не виноваты.
4: Ну, как бы по разным причинам не будем вдаваться. Да? Конечно, в текущих условиях это требует, наверное, в текущих реалиях это требует других действий, к которым эти операторы и дата-центры не привыкли. То, что мы с вами сказали, это вот создание такого безопасного контура. Но это хорошо, допустим, скажем так, это вот если это отдельно стоящее здание в полях, там, в Рязани там, или в Калуге, а если это дата-центры вот в Петербурге, где я живу, есть просто в центре города. То есть как бы в здании, там, не знаю, бизнес-центра несколько этажей. Его как бы ни в какой купол не уберешь. Поэтому в любом случае мы так или иначе все равно зависим от сил ПВО, насколько они справятся вот с этой атакой, которая идет каждодневно.
0: Денис Юрьевич, Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах не менее 1 гигабита в секунду. Законопроект о реформе отрасли связи планируется о вступлении в Госдуму до конца года. Ну, в общем, у нас какая ситуация? Несмотря ни на что, наш интернет, различные сервисы все-таки развиваются. Недавно, напомню, был запуск 5G. Сейчас Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости сети на не менее 1 гигабит в секунду в каждой квартире. А скажите, пожалуйста, зачем такое требование? Не слишком ли избыточно для всех, для обычных квартир? И как это, кстати, осуществлять будут?
4: Ну, смотрите, как бы здесь тоже палка о двух концах, как всегда. Я рассматриваю вот это требование как продолжение истории с лицензированием, когда с рынка убираются, скажем так, небольшие компании, которые, скажем так, не имеют возможности справляться с теми требованиями, которые ставит государство. Значит, на сегодняшний момент гигабит, конечно, это излишне, ну, потому что такого контента нет, в принципе, наверное, в ближайшие 2-3 года просто не появится. Но работать надо всегда на перспективу. Не знаю, целесообразность этого года или все-таки через 2 года этим заняться, тогда будет более-менее понятно. Сейчас действительно дома находится огромное количество устройств. Это там смарт-ТВ, планшеты, смартфоны, видеокамеры, там, может быть, что-то еще, которые, так сказать, используют подключение к Wi-Fi точке, и эта скорость должна быть достаточно высокой. Но тех скоростей, которые есть на текущих тарифах, а это в основном 200-300 мегабит в секунду сейчас продаются, это более чем достаточно. Угу. Действительно, вы сказали про сети пятого поколения, сейчас они были запущены, угу, да, 2 недели назад, и скорости уже подросли за этот период там, на 15% и больше, поэтому, в общем-то, наверное, на будущее нужно, но пока, так сказать, мне кажется, пока надо немножко заняться и другими делами.
0: Спасибо вам большое, Денис Юрьевич. Друзья, с нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Традиция называть деньги «бабками» пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать «царской бабкой», а на жаргоне упростили до «бабки». Радио «Комсомольская правда». Ничего. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Конституционный суд России может пересмотреть подход к расчету алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который считает выплату четверти заработка несоразмерной потребностям ребенка. Футболист полагает, что отсутствие верхнего предела алиментов создает возможности для злоупотреблений со стороны бывшей супруги, ну или бывших супругов, да, если речь не конкретно вот об этом случае. Как было дело? Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 26 года, сказал, что развелся с супругой в 21-м, а в 24-м году Никулинский суд, райсуд Москвы, взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата вратаря в клубе «Краснодар» составляла от 8 до 12,5 миллионов рублей ежемесячно. Всего он перечислил на содержание дочери 90 миллионов рублей за несколько лет. Он обращался в разные суды со встречным иском, прося определить фиксированный размер алиментов 300 тысяч рублей в месяц, соразмерно доходу экс-супруги. Тогда она сама настаивала на 2,5 миллионах рублей в месяц. Футболист получил отказ во всех инстанциях. Все опирались на статью 81 Семейного кодекса России, где говорится о 25% размере алиментов. В общем, Сафонов просит признать эту статью кодекса неконституционной, указывая, что отсутствие потолка создает риски для злоупотребления, для необоснованного обогащения родителей, которые получают эти выплаты. И так далее, тому подобное. В общем, дело до сих пор развивается, и давайте мы это обсудим. С нами на связи адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
0: Как вы оцениваете шансы на то, что Конституционный суд встанет на сторону Сафонова и признает статью 81 СК РФ частично неконституционной? Насколько вообще вероятно в России, что появится потолок для алиментов со сверхдоходов?
8: Ну, смотрите, кодекс адвокатской этики говорит о том, что адвокат не должен комментировать те дела, в которых он не участвует. Поэтому я переформулирую ваш вопрос. И вы меня спросили о том, вижу ли я несоответствие Конституции статье 81, части 1 Семейного кодекса, который, собственно, и устанавливает алименты в размере от процентов заработка. И мой ответ, что нет, я не вижу никакого несоответствия Конституции, нарушения каких-либо статей Конституции в этой статье. Я считаю, что она, наоборот, эта статья развивает, собственно, положение Конституции. В статье 38, где говорится о том, что обязанность содержать ребенка – это обязанность обеих родителей, обоих родителей, вне зависимости, в Конституции это не указано, но поскольку не указано, что родители должны состоять в браке, то эта обязанность не прекращается расторжением брака. Соответственно, а родитель обязан содержать ребенка, согласно Конституции, так, как если бы он был в браке. Конституция не ставит различия между этой обязанностью для тех случаев, когда родители в браке находятся и когда они развелись. Соответственно, в реализацию вот этой концепции Конституции принято статья 81 Семейного кодекса, где говорится, что ну вот законодатель решил так, что одна четверть дохода – это то, вот как человек в среднем содержит одного ребенка. Ну, там для двоих и троих тоже указаны денежные суммы. А если предположить, что кто-то вот выдвинет такое соображение, что, ну, вы знаете, вот взыскиваемые и получаемые алименты, они несоразмерны реальным потребностям ребенка. Такой вот гипотетический аргумент кто-то выдвинет. Но на это можно очень легко возразить. А подождите секунду, вот у нас зарплата футболистов, она их реальным потребностям как соответствует? Нет ли у нас такого общества, что футболисты получают денежные средства, намного превосходящие их реальные потребности? Может быть, нам нужно, чтобы Государственная Дума приняла закон, который бы ввел какой-то верхний предел для этого? Ну, как бы, зачем люди обогащаются? Ну, согласитесь, что это абсурдная логика, но она подчеркивает абсурдность подобного рода гипотетических аргументов о том, что ну давайте что-то слишком хорошо, где ребенок живет, давайте он будет жить поскромнее.
0: Нет, ну тут не про ребенка же речь, Матвей. Тут речь о том, что, мол, жена обогащается за счет вот этих огромных денег. Но ведь есть, я вклинюсь и напомню всем, если я не ошибаюсь, есть статья 83 Семейного кодекса, которая позволяет назначать фиксированные алименты в твердой денежной сумме.
8: Да, абсолютно верно. Есть 83-я статья, она позволяет это делать, и там написано, в каких случаях она позволяет это делать. Приведены случаи следующие: отсутствие постоянного дохода, отсутствие дохода в денежной форме, то есть когда человек получает доход в натуральной форме, и ряд других случаев. Ну, исходя из того, что мы знаем об обстоятельствах этого дела, применение этой статьи к данному конкретному случаю с господином Сафоновым было бы натяжением совы на глобус. Эта статья сделана не для этого. Она сделана для других совершенно случаев. И, на мой взгляд, суды правильно сделали, что эту статью не применили в данном конкретном случае, поскольку цели, для которых писалась эта статья, это совсем другие ситуации. Она не сделана для того, чтобы устанавливать какой-то верхний предел алиментов. Она сделана для того, чтобы для тех случаев, когда доходы одного из супругов носят нерегулярный характер, носят характер натуральный, получаются за границей, и отсутствует регулярный доход, что явно в этой ситуации не было. Вот для таких случаев это сделано. И в то же время вы правильно совершенно говорите, и не только вы, но и Сафонов правильно говорит, что действительно и эта проблема тоже существует. Фактически получается так, что денежные средства, они поступают в распоряжение того супруга, с которым, того бывшего супруга, с которым живет ребенок.
0: Да.
8: И ни практика, ни законодательство никакого контроля за расходованием этих денежных средств не предполагают и не устанавливают. Даже не то, что контроля, а хотя бы отчетности.
0: Ну, а Конституционный суд может обязать законодательно создать такой механизм отчетности?
8: Теоретически может, но может, да. Теоретически он может. В данном конкретном деле, я думаю, что это маловероятно, хотя и не исключено. Все зависит от того, насколько расширит контекст этой ситуации судьи Конституционного суда. Поэтому такое не исключено, но, на мой взгляд, маловероятно.
0: Подождите, Матвей, согласен. Да, закончите мысль, пожалуйста.
8: Я согласен, что есть проблема с тем, что бывший супруг платит деньги, перечисляет деньги, перечисляет алименты, но никак не может влиять на их
0: распределение,
8: расходование. Да.
0: А вот смотрите, допустим, его адвокаты, раз он настолько экстремально много зарабатывает, у него есть доступ к хорошим, качественным услугам адвокатов, они каким-то образом доказывают, что жена тратит все на себя, вот эти большущие алименты. А получается, что будет тогда? Что делать человеку, который понимает, что она не на ребенка.
8: Ничего не будет. Фактически у супруга нет того, который получает алименты, у нее нет закрепленной законом обязанности все эти алименты тратить на ребенка. Вот как ни странно, хотя они вроде на него, но как ни странно, такой обязанности нет. Фактически эти денежные средства становятся его собственностью, он распоряжается ими как хочет. Можно пожаловаться в опеку и сказать, что, вы знаете, вот ребенок чего-то не получает, то есть он плохо содержится и плохо воспитывается, но в данном случае такой ситуации очевидно нет. Ну, опека скажет, нет, все нормально, мы пришли, открыли там холодильник полный.
0: Нет, вряд ли там, мы не предполагаем, что там ребенок, давайте я это проговорю, это правда важно. Мы не говорим о том, что ребенок в чем-то нуждается, болеет, голодный, холодный. Нет, мы просто вот специально перегибаем, чтобы понять, а могут ли вообще быть прецеденты, да, вот мы говорим о прецедентных вещах, хотя у нас право непрецедентное. Но на самом деле, по-моему, прецедентное.
8: Вот.
0: Ладно, кивните, если что.
8: Примерно так и есть, да, кивну. Совершенно правильно. То есть проблема, на мой взгляд, здесь не в том, что эта статья не конституционна, она вполне себе конституционна. Проблема в том, что законодательством не предусмотрен механизм контроля за расходованием этих алиментов. И это создает большое психологическое напряжение для бывшего супруга, который, перечисляя алименты, он не очень понимает, кого, собственно, он содержит. Но он готов содержать ребенка психологически, он не очень готов содержать бывшую супругу и уж совсем не готов содержать нынешних супругов, своих бывших
0: супругов. Я понимаю. Но получается, что если Конституционный суд все же согласится, допустим, так, с доводами Сафонова, а как технически вообще, возможно, будет выглядеть этот потолок? Вот где должна проходить та грань между соразмерным обеспечением потребностей ребенка и сверхдоходом? Я не знаю, кратность прожиточного минимума привязать. Как-то, потому что справедливость должна быть социальная. А то у нас мужики с женщинами передерутся, потому что одни будут за одних, а другие вот за бывших других. Понимаете? Тут, мне кажется, нужно вмешаться, тем более такие.
8: На мой взгляд, все-таки социальная справедливость в данном случае заключается в том, что если сложилось так, что у ребенка богатый отец, то, ну, наверное, ребенок тоже должен жить на соответствующем уровне, а не на каком-то минимальном прожиточном уровне или более-менее произвольно установленном, вот, ну, не богаче этого. То есть ребенок не должен наказываться тем, что вот его мать развелась с отцом, если мы говорим вот именно о ситуации мать-отец, правильно, да, как говорить, супруги, что так. Не должен оказаться тем, что один, ну, родитель, с которым он живет, развелся с родителем, с которым он не живет, а тот более богатый. Поэтому вот вы еще будете жить,
0: не должно попирать права детей. А будет... Да, я поняла. Да, но... Спасибо большое.
8: То есть в данном случае я считаю, что приоритет, конечно, права детей.
0: Спасибо. Адвокат Матвей Дзен.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
13: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты, фанаты американского президента, уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
0: Экономические санкции против России уже начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он также отметил, возможность контактов между лидерами России и США несет в себе огромный потенциал. Это самый мощный ресурс на планете. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне. Беседа продолжалась полтора часа.
2: О политике.
0: Запад должен угомонить киевские власти, иначе в результате ответных ударов России от инфраструктуры Украины вскоре ничего не останется. Об этом заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат обратил внимание на бурную реакцию западных сторонников Киева после российских ударов по объектам на украинской территории. Он обвинил их в двойных стандартах, напомнив, что ранее те же люди приветствовали атаки ВСУ на российскую инфраструктуру. По словам Полянского, западные страны фактически считают, что наносить удары по мостам, электростанциям, железнодорожным объектам и складам позволено только Зеленскому.
14: о мошенниках.
0: Просьбы проголосовать за родственника или знакомого в конкурсе, поступающие в мессенджерах и социальных сетях, в большинстве случаев рассылаются аферистами со взломанных аккаунтов. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, схема фишинга рассчитана на доверие людей. Злоумышленники захватывают профиль пользователя и отправляют его в списку контактов сообщение с призывом поддержать друга, тетю или зятя. Переход по такой ссылке ведет к немедленной потере доступа к собственному аккаунту и дальнейшей веерной рассылке по всей телефонной книге жертвы.
14: О музыке.
0: Бывший фронтмен Talking Heads Дэвид Бирн сочинил песню из цитат Илона Маска. «Let me sell you dream» написана для документального фильма про предпринимателя. Бирн выстроил публичные заявления гендиректора SpaceX из речей и интервью в извилистые куплеты. Трек также будет участвовать в «Оскаре» 27-го года в категории «Лучшая оригинальная песня». Для Бирна это возможное возвращение в борьбу за награду спустя почти 40 лет. В 1988 он уже получил «Оскар» за музыку к фильму «Последний император». А сам же документальный фильм «Маск» выходит в прокат 16 октября.
14: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
14: О погоде.
0: В Москве плюс 11 облачно, в Петербурге 8 выше нуля дождь.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: Чистая страна.
17: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. И сегодня у меня в гостях эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. Илья, здравствуйте, я вас приветствую.
18: Здравствуйте.
17: Сегодня у нас интересная тема для разговора. И, казалось бы, при чем здесь экология? Мы будем говорить о квазикристаллах. Давайте для начала вообще поясним, как связаны квазикристаллы, как это связано с экологией и почему мы с вами об этом будем говорить. Илья, вам слово.
18: Начнем с того, что в далеком 82-м году ученый Дэн Шехтман, в тот момент он вообще не знал, что он получит за них Нобелевскую премию, просто смотрел в микроскоп и увидел то, что в принципе в мире не может существовать. Он увидел упорядоченность, которая, если говорить банально, упорядоченностью не является. Он увидел то, после чего вся наука изменилась, потому что пришлось даже изменить само понятие, что такое кристалл. В это никто не верил. И вот когда они появились, и их стало даже возможно синтезировать, оказалось, что они существенным образом абсолютно меняют свойства веществ. Вот об этом и стоит поговорить.
17: А для чего нам нужны квазикристаллы? Это поможет нам разлагать пластик, это поможет нам как-то прибраться на нашей планете. В чем главная задача квазикристаллов?
18: Представьте себе трение. Мы запускаем двигатели не просто для того, чтобы поехать куда-то на трамвае или троллейбусе, для того, чтобы работала бритва или электрокофемолка. Вначале, запускаясь, они должны преодолеть трение. Мы все это знаем, подливая масло в свои машины, смазывая какие-то части. И в мировой экономике до 25% энергии, которую мы тратим, уходит на преодоление этого трения. Потом уже пойдет работа, а сначала надо трение преодолеть. А вот представьте, что мы его победили, что коэффициент трения приблизился к нулю. А теперь представьте себе, что добавление квазикристаллов в смазку на уровне сотых долей процента делают чудо. Трущиеся предметы перестают тереться друг о друга. А теперь представьте себе колесные пары в вагонах, которые не изнашиваются. А теперь представьте себе свою собственную бритву, которая не сломается, потому что там нечему износиться. А теперь представьте себе по-крупному, что мы сэкономили 25% энергии для земного шара. Шутка ли?
17: Так, пока это сложно. Давайте будем упрощать для наших слушателей, для того, чтобы им было понятно. Помимо экономии, что мы еще получаем? Мы какие-то экологические эффекты получаем?
18: Да, безусловно. Представьте себе, например, раз уж мы начали говорить об утреннем бритье, представьте себе бритву, которую вам практически не придется выбрасывать. Представьте себе металл лезвия ножа, который может быть в 2-3 раза более тонким. Вам не придется потом перерабатывать огромное количество старых подшипников, рессор, других трущихся деталей, которые износились. Это до свидания, свалки. Но здесь дело даже и в другом. На изготовление более тонкого предмета, например, из металла, придется потратить меньше энергии. Он будет служить гораздо больше и гораздо дольше. Меньше затраты на транспорт, меньше затраты топлива. Суммарно мультипликативный эффект, он здесь может быть поистине огромным.
19: Самое неожиданное для меня – это применение квазикристаллов для разложения пластика. Можете рассказать подробности, как это происходит или как это будет происходить, и какие эффекты мы получим?
18: Давайте для этого немножко подразберемся. Представьте себе обычный пластиковый пакет.
19: Угу.
18: Мы его забыли в лесу или на побережье речки, на пикнике, или он случайно улетел с мусорной площадки. Со временем, благодаря солнцу и естественным процессам разрушения, этот пластик разделится на миллиарды мельчайших кусочков. Так называемый микропластик, с которым мы сегодня все воюем, которого где только не обнаруживают. И этот микропластик, он действительно утекает у нас сквозь пальцы. Мы ничего не можем с ним сделать. Мы же не можем отфильтровать всю нашу землю. Мы не можем отфильтровать всю воду в Мировом океане. Сейчас микропластик находят даже в некоторых бутылках с питьевой водой. Его много, действительно очень много. Что нужно? Нужно понимать, что когда пластиковый пакет разрушается, а это кажется, что его нет, он распался на миллионы маленьких частиц чего? Того же пластика. Представьте себе длинный канат, который мы разрезали ножницами. Что мы имеем? Мы имеем те же самые куски каната. Микропластик – это те же самые куски пластика. Если мы добавляем в пластик квазикристаллы, вот тут и начинается еще один интересный эффект применения квазикристаллов. Потому что в этом случае разрушение идет не на уровне длинных молекул пластика, остающихся пластиком, только микро, а разрушение идет на уровне химических связей. То есть пластик распадается на более простые молекулы, которые, внимание, могут быть переработаны нашей матушкой природой. Ведь в чем проблема пластика? Проблема пластика в том, что молекула большая, тяжелая. С ним не справляются ферменты бактерий, с ним не справляются наши бактерии, которые у нас в организме. Целая молекула цепляется и начинает нам мешать в наших жизненных процессах. А если благодаря квазикристаллам мы ее раздробили на кусочки, это уже может быть освоено грибами, червячками, бактериями и практически превратится в часть пищевой цепочки. Вот ключевое значение, которое микропластик нам приносит. Да, мы иногда можем встретить в магазине, например, надпись «биоразлагаемый пакет». Ну что такое биоразлагаемый пакет сегодня? В хорошем смысле этого слова, а может даже не в хорошем, это мошенство. Потому что при изготовлении такого пакета туда просто добавили сахар или крахмал. Что получилось? Вы принесли домой такой пакет, он рано или поздно попадает в какую-то влажную среду, сахар или крахмал, который был замешан в пластик, растворились... Пакет распался на миллионы частиц, и, внимание, остался тем самым вреднейшим микропластиком. А квазикристаллы делают совершенно другое. Они разрушают цепочку на молекулярном уровне, и мы получаем уже совершенно безвредную ситуацию.
19: Очень интересно. Вот смотрю сейчас в интернете, один из самых поразительных фактов – природный квазикристалл нашли в метеорите, возраст которого около 4,5 миллиардов лет. Получается, что природа создавала то, что люди объявили невозможным задолго до нашего появления. То есть, в принципе, вокруг нас уже окружают... Ну, какие-то вещи, какие-то материалы, которые мы пока не научились применять. Получается так?
18: Безусловно, и вы не представляете, сколько новых материалов у нас впереди. Но давайте вернемся к метеориту. Я усилю вашу интригу. метеорит действительно упал на Землю примерно 4,5 миллиарда лет назад. И, казалось бы, все понятно. Вот метеорит, вот квазикристаллы. Стали исследовать те квазикристаллы, которые есть в метеорите. И обнаружилось, что эти квазикристаллы в нем образовались 600 тысяч лет назад. Как же так? Метеорит упал 4,5 миллиарда, а квазикристаллам 600 тысяч лет. Причем, чтобы сделать такие квазикристаллы, нужны дичайшие температуры, нужно огромное давление, которого, естественно, ни у каких аборигенах в те времена не существовало. Возникает вопрос, так кто же оказался рядом с этим метеоритом, сделал необходимые высокотемпературные преобразования и получил из этого вещества квазикристаллы? Могло ли это быть природное явление? Это очень большой вопрос, потому что в природе таких температур и давлений не существовало. Я думаю, мы никогда не получим ответа на этот вопрос, но действительно квазикристаллы в этом метеорите сегодня есть, и их активно изучают.
20: Илья, прежде чем уйти на рекламу, еще очень важный момент, который я хотел бы с вами обсудить. Вы же являетесь членом жюри Национальной экологической премии, которую проводит «Комсомольская правда». А «Комсомольская правда», проводя эту премию, ну, таким образом ищет новые практики, способы вообще, как сделать нашу жизнь экологичнее. Вот на ваш взгляд, квазикристаллы – это, ну, скажем так, правильный путь поиска каких-то новых экологических инструментов?
18: Безусловно. Я раскрою маленькую тайну. У нас в экологической премии «Комсомольской правды» у каждого эксперта свои как бы маленькие-маленькие цели. Кому-то очень важно защитить животных, кому-то очень важны выбросы в воздух, кто-то заботится об атмосфере или о воде. А в целом именно поэтому эксперты «Комсомольской правды», они оказываются такими сильными. А что касается меня, для меня очень важны новые технологии. Принципиально новые материалы, способы избежать излишних затрат, способы сэкономить энергию, способы избежать того, чтобы лишний мусор оказался на полигонах. И для меня эта история с квазикристаллами, она принципиально важна, потому что это как раз та самая технология, которая способна очень сильно повлиять на экологию.
20: Очень интересно. Я напомню всем нашим слушателям, что у меня в гостях сегодня эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. А говорим мы об экологии и квазикристаллах. Вот отдельный блок исследований посвящен очистке воды. Насколько квазикристаллы способны изменить существующие системы водоочистки, мы поговорим об этом в следующем блоке. Ну а сейчас ненадолго прервемся. Я напомню уважаемым слушателям, что вы слушаете радио «Комсомольская правда», и это программа «Чистая страна». Вернемся совсем скоро.
21: Чистая страна.
22: Реклама.
23: Хочешь, чтобы тебя услышали?

0: 62. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а 2 года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
3: Чистая страна. Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. И сегодня у меня в гостях эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. Илья, еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: А говорим мы сегодня об экологии и квазикристаллах. Квазикристаллы могут очищать воду. Насколько квазикристаллы способны изменить существующие системы водоочистки? Вот этот вопрос я хотел бы задать нашему эксперту Илье Рыбальченко. Скажите, пожалуйста, действительно ли мы сможем очищать воду при помощи, ну вот, квазикристаллов, и, соответственно, это отразится на нашем качестве жизни?
4: Давайте представим себе озеро, в которой вода грязная. Но для простоты представим, что там, допустим, находится какой-нибудь антибиотик сильный, ну, скажем, там, тетрациклин. И представим себе, что мы должны его обезвредить. Мы можем набросать туда какого-то порошка, который либо разложит опасное вещество, либо соберет его на себя, используя адгезию.

0: больше или меньше. И получается удивительная вещь. У нас есть какая-то опасная примесь в воде, мы добавляем квазикристаллы, и они, разбирая буквально по кусочкам, по молекулам вредное вещество, сами остаются ровно в той же концентрации, как мы их добавили. А учитывая, что они сами по себе не являются вредными, получается, что функция выполнена, а дальнейшие очистки производить не надо. Согласитесь, очень удобная схема.
1: Очень удобная.
0: Точно так же квазикристаллы можно использовать, например, в фильтрах для воды. Точно так же квазикристаллы можно использовать для того, чтобы очищать любые емкости, любые жидкости. Добавлю, что для того, чтобы они работали, зачастую их концентрация не превышает долей процента. Это может быть 0,005, 0,001% по объему. И, согласитесь, это достаточно фартовый метод.
1: В одном из исследований квазикристаллическое покрытие для лопастей вертолета выдержало 190 тысяч ударов капель воды и показало свойство, снижающее прилипание льда. Для авиации это не только безопасность, но и экономия. Обледенение – это дополнительный вес и расход топлива. На ваш взгляд, насколько перспективно это направление для гражданской авиации? Ну и где еще есть такие покрытия, критически важны с точки зрения экологии?
0: Ну давайте разбираться, что происходит с лопастью вертолета, когда он, допустим, летит в дождь. Тысячи капель попадают в лопасти и постепенно вызывают разрушение, эрозию. В случае применения квазикристаллов сегодня это уже доказанный эффект. Практически не происходит разрушение лопасти. Представьте себе, что вы в металл добавляете эти маленькие-маленькие кристаллики. Они как бы распирают структуру металла и делают его прочнее. Если кто-нибудь когда-то занимался строительством дорог, то он знает, что когда дорога отсыпана крупным гравием, он, как правило, быстро разрушается. А если между этим крупным гравием насыпать мелкую крошку, то он становится почти как бетон, крепким. Ровно такую функцию выполняют квазикристаллы. Влезая в микротрещины, в микроразрушения, они, с одной стороны, подлечивают поверхность, а с другой стороны, они делают ее практически идеально гладкой и очень устойчивой к повреждениям. А теперь давайте поговорим о самолетах. Что получается, когда леденеет крыло? Дело даже не в том, что самолет становится тяжелее. Дело в том, что благодаря льду структура крыла, поверхность крыла становится совершенно другой. Она теряет свою аэродинамическую форму. И, соответственно, для того, чтобы крыло поднимало самолет, необходимы другие скорости, другие усилия, потому что уже крыло не может с такой эффективностью поднимать самолет в воздух. Если мы добавляем квазикристаллы, то мы обнаруживаем, что капля не задерживается на крыле, лед не образуется. И, соответственно, для авиационной промышленности это огромная экономия. Вы ведь знаете, наверное, что летчики, например, даже получают определенные премии за правильный режим полета. Почему? Потому что вот правильно выбранный режим полета, там, может быть, экономящий там, 5% топлива, в раскладе на год имеет очень серьезный эффект для авиакомпании. А теперь представьте себе, что авиакомпания сэкономит 15-20% топлива за сезон. Это огромная экономика. И, конечно же, здесь квазикристаллы наверняка сыграют свою роль.
1: Квазикристаллы содержат такие элементы, как медь, железо, никель, хром, а иногда и палладий. А с точки зрения жизненного цикла, насколько они сами экологичны?
0: Все дело в том, что эти вещества соединены в жесткую кристаллическую решетку. И если мы даже употребляем что-то внутрь, не происходит разрушение, то есть не происходит усвоение нашим организмом. Ну, а что касается вреда, наверное, самым лучшим подтверждением будет то, что американские военные используют посуду, сделанную с покрытием из квазикристаллов. Почему? Потому что если у тебя сковородка, например, да, на которой ты жаришь котлеты, покрытая квазикристаллами, по ней можно скрести штык-ножом или кинжалом, или еще чем-то, не будет никаких разрушений.

0: решений. Вот сейчас, наверное, позавидует любой, кто дома использует домашние сковородки и боится вилкой перевернуть котлету, чтобы не поцарапать такую сковородку. Вот антипригарное покрытие с использованием квазикристаллов, оно практически абсолютно неразрушимое. То есть можно ножом переворачивать мясо, которое вы жарите, покрытию ничего не будет. Уже эта история испытана на огромном количестве американских солдат. Все живы, поэтому экологичность здесь не страдает. Но здесь другой вопрос. Представьте себе, что мы активно поработали с трением. Сколько тонн выброшенного выхлопного газа мы убрали из природы? Представьте себе, что мы поработали с материалами. Насколько мы уменьшим количество выброшенного на свалки, а потом попавшего на полигоны? В этом смысле экологичность квазикристаллов, она абсолютнейшая.
1: Вот вы хороший пример привели со сковородками, до этого звучали лезвия. А где еще в жизни мы можем встречать квазикристаллы?
0: Представьте себе эксперимент, который делали уже в России наши ученые. Морская набережная, суровые северные условия. И ограждение одно было зарыто обычным образом, ну, грубо говоря, металлическая арматура. Другое было покрыто квазикристаллами. Подождали пару лет. Север, соль, ну, сами все понимаете, вырыли назад. Практически полностью сгнившая арматура в первом случае. И абсолютно целая и невредимая история во втором случае. Вот вам практическое применение. Любой, кто когда-нибудь смазывал зимой замок или щеколду в калитке, знает, что зимой смазка становится густой, иногда даже практически превращается в камень. А добавление, внимание, 0,5% квазикристаллов по массе приводит к тому, что такая смазка до минус 85. Я, например, говорю сейчас о литоле. Вот все, кто автомобилисты, знают, что такое литол. Это обычная смазка из хозяйственного магазина. Добавление в литол 0,5% квазикристаллов приводит к тому, что до минус 85 – это мягкая пластичная смазка. И таких примеров их можно приводить очень много, начиная от промышленности и различных долот, которые разбивают породу в буровых установках, и кончая сковородками, кончая посудой. Более того, что интересно, сами поверхности квазикристаллов, они очень хорошо скользят. То есть в ряде случаев мы не можем добавить смазку в трущиеся поверхности. В ряде случаев нам нужно просто, чтобы они сами изначально хорошо друг о друга терлись. Еще один пример. Представьте себе современный велосипед. Немногие знают, что у многих велосипедов там, где каретка, вот где крутятся педали, вот по центру, она уже пластиковая. То есть там нет никаких подшипников, нет сложных деталей. Пластиковая каретка, которую там каждые 2-3 года надо менять. Никто не меняет, именно поэтому у многих болтаются они. А вот стоит добавить в пластик квазикристаллы, и такая каретка будет служить годами. А представьте себе подшипники. Подшипники, которые используются практически везде. Они используются в технике, в машинах, в вертолетах, в поездах и так далее. Единожды забив подшипник смазкой с квазикристаллами, вы продлеваете срок его службы на многие-многие годы. Когда впервые в России ученые стали исследовать этот вопрос, есть такой аппарат, по-научному он называется трибологический. Это аппарат, когда одна деталька, там шарик, трется о другую и смотрит так называемое пятно износа. То есть, собственно, когда они как следует друг от друга потерлись, как они поизносили, соответственно. И когда ученые увидели, что это пятно износа уменьшилось в 8 раз, они сначала не поверили, попробовали там еще раз, но это правда, пятно износа действительно практически пропадает. И это очень полезно.
1: Илья, мы вернемся в эту студию через пару минут. Продолжим наш разговор о квазикристаллах. Я напомню, что, дорогие друзья, у меня в гостях эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. А говорим мы об экологии и квазикристаллах.
2: Чистая страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: С чего начинается ваш день? с легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
4: Решение президента США Дональда Трампа о начале поставок российского дизельного топлива на американские и мировые рынки стало ошеломительным. Об этом написало агентство Associated Press. В материале подчеркнули, что этот шаг ознаменовал собой резкий отход от многолетнего санкционного давления на Россию из-за конфликта на Украине и поставил под сомнение вероятность введения новых ограничительных мер против Москвы.
2: Об энергетике.
4: Решение о расторжении контракта на строительство АЭС «Хохланки-1» нанесло удар по целому ряду проектов внутри Финляндии, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что корпорация пройдет до конца юридическую цепочку судебных разбирательств. При этом «Росатом» не теряет надежды, что после разрешения политических проблем Хельсинки вернутся к проекту. Контракт на строительство АЭС был подписан в 2013 году и предполагал сооружение одного энергоблока по новейшему проекту поколения 3+. Станция должна была покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии. Однако в мае 22-го контракт расторгли, сославшись на якобы нарушение сроков выполнения проекта со стороны «Росатома», а также на ухудшение политической ситуации.
2: О правительстве.
4: Кабмин утвердил создание национального парка «Вулканы Камчатки». Он будет находиться на территории муниципальных округов Усть-Камчатский, Мельковский, Усть-Большерецкий и Елизовский и создается на базе сети природных парков регионального значения, сообщили в правительстве. Там отметили, что повышение правового статуса этих парков до федерального уровня позволит усилить охрану ландшафтов и природных комплексов Камчатского края в условиях растущего туристического потока в этот регион. Кроме того, создание нацпарка поможет повысить уровень безопасности на туристических маршрутах, а также будет способствовать развитию необходимой инфраструктуры и логистики.
2: О книгах.
4: Джон Роулинг выпустит книги о Минерве МакГонагал и близнецах Уизли. Премьера запланирована на февраль. Издание расскажет о работе профессора на посту декана Гриффиндора, ее способностях анимага и уроках трансфигурации. А книга о братьях Уизли опишет их розыгрыши, изобретения и открытие магазина «Всевозможные волшебные вредилки». Обе книги по 32 страницы и предназначены для юных читателей.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юаня 12 рублей 67 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас +11 градусов, облачно с прояснениями, в Петербурге 8 выше нуля, идет слабый дождь.
2: Чистая страна.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Сегодня у меня в гостях эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. А говорим мы о квазикристаллах и экологии. Илья, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в предыдущем блоке мы с вами начали разговор об экологичности самих квазикристаллов, да? Не получится ли так, что мы решаем одну проблему, износ и загрязнение, ценой другой проблемы? Это как вот с самокатами получается, да? Мы вроде бы как решаем проблему вынос выхлопных газов за пределы города, но, тем не менее, у нас появляется большое количество аккумуляторов от самокатов, электромобилей и так далее. Вот здесь не получится ли так, что мы замещаем одну проблему другой?
0: Да нет, конечно. Просто по той причине, что квазикристаллы добавляются в каких-то абсолютно минимальных дозах 0,5%, 0,05%, в некоторых случаях 0,005%. Они и сами-то по себе особо не вредны. Ну, в конце концов, чем вредно железо или алюминий? А в случае, если они добавляются в таких концентрациях, подчеркиваю, в действующие вещества – ничего опасного не происходит. Тут как раз очень интересный вопрос, скорее философского плана. Вот как в нашу жизнь обычно приходят какие-то новые вещества? Мы представляем себе какие-то корабли с новыми корпусами, мы представляем себе какие-то футуристические машины и так далее. Квазикристаллы входят в нашу жизнь абсолютно незаметно. Они входят десятыми, тысячными долями в те процессы, которые мы уже знаем. В наши автомобили, поезда, самолеты, возможно, даже детские игрушки, в бритвенные машинки, в кофемолки. Это десятые и тысячные доли процента того, что, собственно, мы уже привыкли использовать. Ничего не нарушается. Просто незаметно в чем-то тратится меньше электричества.
1: То есть это незаметный эволюционный процесс получается?
0: Конечно, который на самом деле приносит нам революцию, но приносит его в спокойной форме, в неторопливой, я даже сказал. Поэтому здесь говорить о каких-то потрясениях, о какой-то тяжелой экологии не приходится вообще.
1: А экологи призывают как-то активнее это использовать, то есть активнее внедрять в жизнь. И наша с вами сегодня задача сказать о пользе квазикристаллов.
0: Представим себе, что мы можем существенно сократить объем выбросов на полигоны. Радуют ли за это экологи? Представим себе, что мы можем облегчить машину или автобус, или грузовик и, соответственно, уменьшить количество материалов, которые пойдет на свалку. Радуют ли за это экологи? Представим себе, что на российских железных дорогах колесные пары перестали изнашиваться. Что об этом думают экологи? Таких примеров их очень-очень много, включая то, что представьте себе пластиковые детали, которые не нужно выбрасывать и менять. Мы получаем ситуацию не то, что мы где-то чуть-чуть там добавили эффект. Мы просто получаем ситуацию, при которой старая вещь, может быть, привычная нам, начинает служить нам годами. Мы получаем ситуацию, при которой гораздо меньше нужно выбрасывать. Радуют ли за это экологи? Да, конечно.
1: Илья, а какие вы видите препятствия для более активного внедрения квазикристаллов, если это выгодно всем и производителям, и экологам, и так далее?
0: Ну, во-первых, все-таки давайте вспомним, что Нобелевская премия 2011 года. Немногие и знают о том, что такое квазикристаллы. Немногие даже технологи на предприятиях сейчас знают, что такое квазикристалл. И если вы придете к руководителю даже, допустим, самолетного завода и скажете, вот вы знаете, что ваш самолет может летать гораздо эффективнее, что есть такие покрытия, что есть такие способы уменьшить трение в двигателе, да, возможно, он скажет, слушайте, интересно, эту историю надо исследовать и поручить своему технологу начать там годовой, полуторагодовой цикл исследований этого вопроса. Потому что ответственность, она же именно такая у технологов. И препятствий здесь нет. Здесь проблема в том, что, как и внедрение всего нового, оно подразумевает ответственность. Все надо проверить, все надо сделать, убедиться, что это действительно так.
1: Если попытаться сформулировать главный смысл квазикристаллов одной фразой, это материал, который помогает существующим вещам работать дольше и чище, но готов ли мир и наша экономика к применению квазикристаллов, на ваш взгляд?
0: Если попробовать сформулировать, что такое квазикристалл одним-двумя словами-предложениями, то это не только принципиально новый материал, это способ продлить жизненный цикл большинству тех вещей, которые мы используем.
1: Илья, есть данные, что квазикристаллы обладают свойствами селективных поглотителей солнечной энергии. Это открывает путь к более эффективным солнечным коллекторам, термоэлектрическим генераторам. Насколько вообще эта солнечная ниша конкурентоспособна по сравнению с какими-то традиционными материалами?
0: Ну, давайте последовательно во всем разберемся. Во-первых, есть всем известные ветряки, которые изнашиваются, и никто не знает, куда потом девать эти лопасти от ветряков. А вот представьте себе лопасти, которые не будут ломаться и которые будут служить годами. Каково? Но давайте представим себе более простой эксперимент, который покажет нам еще одно интересное свойство квазикристаллов. Все дело в том, что квазикристалл активно поглощает солнечную энергию и очень неохотно ее отдает. И ученые сделали простой эксперимент. Брали термобатарею, подчеркиваю, это не фотоэлемент, это термобатарея, где используется так называемая термопара, то есть элемент из двух разных металлов, соединенных друг с другом, который вырабатывает электроэнергию в силу тепла. Классическая история, когда над термопарой просто густо покрашена черной краской. Черная краска известна тем, что она не выдает инфракрасное излучение наверх, она как бы все поглощает. А рядом точно такая же батарея, покрытая слоем квазикристаллов. Выяснилось, что квазикристаллы гораздо эффективнее. Они более активно поглощают солнечную энергию и хуже отдают ее назад. То есть вот такие батареи на термопарах с квазикристаллами уже доказано эффективнее. Есть и множество других вариантов, когда квазикристаллы позволяли получать дополнительную энергию, именно пользуясь тем, что они активно поглощают ее. Но есть абсолютно нетрадиционное применение. Может быть, кто-то из нас был на исследованиях головного мозга. То есть, когда с головы снимают слабые-слабые сигналы, слабый электрический ток, который обрабатывается датчиками и позволяет определить, что человек здоров и что у него с головой, слава богу, все в порядке. И вот выясняется, что если эти контакты делать с применением квазикристаллов, то эти слабые токи улавливаются гораздо более просто и практически гарантированно. То есть такие датчики, основанные на квазикристаллах, снимают очень тонкие, едва заметные токи с головного мозга практически с гарантированной точностью. Поэтому даже в медицине применение квазикристаллов в ближайшее время, ну, действительно, скорее всего, приведет к маленькой революции.
1: Илья, мы живем в эпоху потребления, а готовы ли мы к применению долговечных вещей, к вещам, которые будут долго служить, тех же сковородок или бритв, готовы ли мы не с экологической точки зрения, а с экономической?
0: Вы знаете, я думаю, что сейчас уже нам начали писать смски слушатели, которые последние годы уже привыкли ходить в магазины не с пластиковыми пакетами, а с авоськами, которые привыкли наливать молоко в стеклянные банки и не пользоваться пластиковыми пакетами, и так называемое эко-поведение, которое, честно скажу, у меня к нему противоречивое отношение, но это сегодня не предмет. Вот эти люди, которые в ущерб себе, в потребительское неудобство, пытаются воспитать себе экологическое поведение, уменьшив количество выбрасываемых пакетов, количество выбрасываемых поддонов из-под курицы и так далее. И вот мы можем прийти к тому, что обычные привычные вещи, не нарушая нашего комфорта, будут служить нам дольше. Да, возможно, в кратковременном временном периоде а крупные транснациональные корпорации скажут, ну, слушайте, у нас вся экономика рассчитана на то, что ручка должна служить 2 недели, колесо от машины должно служить 2 сезона, а потом выбрасываться и так далее. А мы скажем, а вот колесо от машины с квазикристаллами служит 5 сезонов, а вот добавка квазикристаллов в асфальт вызывает то, что дорога оказывается ровной в течение 10 лет, и ее не надо перекладывать. Сразу найдутся враги, которые скажут: ну как же, а мы привыкли асфальт раз в год перекладывать. Но в долгосрочной перспективе, если мы будем смотреть на общественный, на социальный интерес, то да, квазикристаллы принесут нам очень много нового и, мягко говоря, выявят тех людей, для которых, может быть, впереди все-таки не очень экономические и социальные интересы, а больше чуть-чуть свои личные. Ну, это надо будет преодолевать.
1: Илья, после нашей сегодняшней программы мне стало чуть спокойнее. Если квазикристаллы помогут нам каким-то образом решить проблему с микропластиком, значит, это уже хорошо. Поэтому со спокойной душой можем заканчивать нашу сегодняшнюю программу.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Я напомню всем нашим слушателям, что сегодня у меня в гостях был эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко. А говорили мы о квазикристаллах и о том, как это влияет и будет влиять на экологию и в целом на нашу жизнь. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна». До встречи в эфире радио «Комсомольская правда».
2: «Чистая страна». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
8: Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Председатель объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович в интервью радио КП заявила, что давно уже надо разрешить тратить средства маткапитала на покупку авто.
9: Изначально, когда маткапитал вводился, в 2007 году предложения были, да, и он запускался. Одним из мер, которые предлагала вот лично я всю жизнь, которая только существует, маткапитал, это расширить его на приобретение автомобиля. Раньше все говорили не о российском автопроме, а о том, что папа будет ездить на машине, причем здесь семья, да, или он будет зарабатывать на машине. То есть говорили что угодно, но только чтобы машина не появилась в семье. На самом деле материнский капитал, как бы как форма, которая сегодня рассматривается в трех направлениях, а потом стали добавлять туда и расширять его применение, особенно разбивать его там на выплаты окончания материнского капитала, там частями, да, по 10 тысяч рублей, он как бы вообще обесценивает свою суть. А вот машина, она как раз необходима семье, и это мера поддержки, которая, ну, в общем-то, была всегда запросом семьи. Поэтому, если сегодня начинается обсуждение снова, да, новая дума приходит к тому, что необходимо рассмотреть расширение материнского капитала как формы, связанные с приобретением семьи автомобиля, инициатива не новая, но она в правильном направлении. Поэтому я думаю, что время пришло, и дай бог, чтобы расширение материнского капитала вылилось в то, чтобы одной из форм стала возможность приобретения автомобиля.
8: Предложения позволить семьям использовать материнский капитал на покупку нового автомобиля выдвигались в 2009, 2011 и 2014 годах. В 2022 году такие предложения вновь прозвучали как от депутатов, так и от представителей автомобильной отрасли. В 2023 году в Госдуму также был внесен на рассмотрение проект разрешения покупки машины на средства мат капитала. Планировалось, что автомобиль будет оформлен на мать. Его нельзя продать в течение 3 лет. Машина должна была быть новой и собранной в России. А производится ли в нашей стране подходящие для семей с детьми автомобили? Какие это модели? Спросили об этом автоэксперта Андрея Ломанова.
10: Семьи бывают разные, да, и там бывает двое, трое детей, бывает больше детей. Конечно, уже от этого зависит сам автомобиль. Если мы говорим про минивены, то их действительно немного. Но в этом случае есть возможные варианты. Конечно, ну, может быть, они для семьи не очень подходят, но тот же Соболь, например, да, для многодетной семьи, он вполне бы сгодился. Вопрос в том, какое будет предложение, да, сколько можно будет из мат-капитала потратить на автомобиль, там, полную стоимость или какую-то только часть можно. Да, сегодня, наверное, преждевременно об этом говорить. Но идея абсолютно разумная, потому что, ну, многим многодетным семьям действительно нужен автомобиль. Если говорить про семейство кроссоверов, которые самые популярные на сегодняшний момент, то там есть из чего выбирать. Есть машины и семиместные. То вопрос только в цене этих автомобилей, потому что, как правило, большие автомобили, рассчитанные на семест, например, да, они стоят уже совершенно других денег. Поэтому вариантов не очень много, но на рынке они присутствуют, да, и машины локальной сборки в том числе.
8: Осенью 2022 года разрешить использование материнского капитала на покупку первого автомобиля предлагал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, такая инициатива помогла бы материальному обеспечению молодых семей, а также способствовала сбыту новых отечественных машин. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
11: Власти популярной у россиян азиатской страны Таиланда захотели ввести туристический сбор в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить реализацию программы. Размер сбора составит 450 батов, чуть более 1000 рублей с человека. Сначала нововведение коснется туристов, прибывающих в страну на самолете. Ожидается, что новый сбор будет приносить в бюджет страны 8 миллиардов батов. Это около 240 миллионов долларов ежегодно. Часть денег направят на медицинское страхование путешественников, а также на развитие и модернизацию туристической инфраструктуры. По словам местного министра туризма и спорта, аналогичная практика применяется более чем в 80 странах. Введение туристического сбора в Таиланде не приведет к падению спроса на путевки среди россиян, так как предполагаемая сумма доплаты является незначительной на фоне общих затрат на отдых, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по туризму Майя Котляр.
12: В целом это примерно, давайте посчитаем, около 14 долларов, да, 13-14 долларов с человека. В принципе, для тех, кто едет в Таиланд, это не так болезненно, потому что Таиланд – это уже не низкие чеки, как мы привыкли 5 лет назад. Таиланд уже стал достаточно объемным по ценам. Да, дорогим. Один перелет, чего только стоит, варьируется от 80 тысяч на человека. Прямой перелет. Конечно же, есть чартерная программа, но все равно говорить про то, что Таиланд до сих пор дешевый, ну, не приходится. Это уже немножко другая реальность в туризме. Когда человек, который покупает поездку в Таиланд за сотни тысяч рублей, дополнительно 450 бат не является фактором выбора страны вообще.
11: Ранее власти Мальдив перенесли введение 17% налога для иностранных туристических компаний на 1 апреля 2027 года. Изначально новые правила должны были заработать 1 октября 2026. Налог касается иностранных туроператоров, турагентов и зарубежных платформ бронирования, которые продают экскурсии на Мальдивах. При этом новый механизм предусматривает начисление сбора не только на услуги, оказанные непосредственно на островах, но и на маржу туроператоров и вознаграждение турагентов в России. Член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов надеется, что налог все-таки введен не будет. Но если это произойдет, то туры на Мальдивы вырастут в цене. Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
13: Они хотели брать 17% с того маркапа, да, который с маржи, скажем, с комиссии, да, поэтому оно, конечно, не на 17% увеличит стоимость туров. На фоне вот еще таких массовых протестов некоторые, например, я знаю, итальянские туроператоры вообще отказались продавать Мальдивы в такой ситуации. Поэтому, конечно же, они прислушиваются к таким новостям. И, возможно, когда они будут это пересматривать, как-то это будет в гораздо меньших размерах. Конечно же, вот как идея такая, что мы должны отчитываться и платить деньги совершенно другому государству в качестве налога, не являясь его резидентом, это, ну, вообще противоречит всем законам международной торговли и экономики. Поэтому такого, наверное, не будет, но если все-таки эта идея у них утвердится, что надо брать больше денег, то тогда, конечно, цены подрастут. Насколько это, давайте поживем, увидим, потому что еще у нас очень нестабильная геополитика, вот, она, к сожалению, влияет на процесс международного туризма.
11: Если говорить о Таиланде, планы по введению туристического сбора анонсировались властями королевства много раз на протяжении последних нескольких лет. Однако каждый раз сроки переносились. Так это было и в 2023 году. Тогда местные чиновники посчитали, что нововведение может повлиять на планы и настроение многих гостей королевства. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Экономика на радио КП.
14: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня, согласитесь, самый подходящий день, чтобы обсудить выпивку. С экономической точки зрения, конечно. Так вот, если вам кажется, что полки с крепким алкоголем стали скромнее, это не обман зрения. Согласно данным Росалкоголь-Табак-контроля, за первые 9 месяцев нынешнего года выпуск спиртного в России снизился почти на 2%, а производство водки вообще рухнуло на 6,7%. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский уверен, главная причина охлаждения россиян к спиртному – цена. Выросли акцизы и минимальные розничные цены, и средняя стоимость литра водки в июле достигла 981 рубля, то есть за год прибавила 15%. И это при том, что в среднем цены в России за год выросли на 7%. Еще один момент – борьба за трезвость. И это не только повышение акцизов. Но и, например, запрет на продажу алкоголя в определенных местах, и социальная реклама здорового образа жизни, и многое другое. Эксперт подчеркивает – все это началось не вчера, и эта политика государства дает свои плоды. Но это длинный процесс. Привычки людей меняются не за месяц и не за квартал, а за годы. Что касается конкретно водки, то есть две причины, почему мы ее разлюбили. Первая причина – это вкусы молодежи. По словам эксперта, нельзя сказать, что молодежь у нас совсем не пьет. Но она любит разнообразие. Сегодня может выпить что-то крепкое, завтра – сок, послезавтра – еще что-то. К тому же традиции меняются. Появилась домашняя коктейльная культура. Люди покупают ром, джин, делают простые коктейли с соком или колой. Но есть и более прозаичная причина снижения продаж водки. Она конкурирует у нас не с другой водкой и не с пивом. Водка конкурирует с колбасой. То есть люди стоят перед выбором – взять бутылку водки или что-то к ужину. И часто выбирают второе. Так что тот анекдот про отца, который из-за подорожания водки объявляет сыну, что теперь он будет меньше есть, уходит в прошлое. И вообще, водку уже давно пора исключать из символов России. Мы в первую очередь пивная страна. В год продается 8 миллиардов литров пива и только 2 миллиарда литров всего остального алкоголя. А пока водка теряет популярность, производство менее противных на вкус напитков растет. Например, выпуск ликероводочных изделий за первые 9 месяцев взлетел почти на 5%. По словам нашего эксперта, ликерка в плюсе благодаря сладким настойкам, напиткам до 28 градусов. В основном это напитки со вкусом фруктов и ягод. Исторически в России вообще всегда любили сладкие настойки и наливки. К тому же на них не регулируется минимальная розничная цена, как на ту же водку.
2: «Экономика» на Радио КП. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
2: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Власти Энергодара в Запорожской области предупредили жителей о массированном налете беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали уйти в укрытие, не выходить на улицу, держаться дальше от окон, не приближаться к обломкам и подозрительным предметам.
2: О политике.
4: Большая часть телефонной беседы была посвящена украинскому урегулированию. В Кремле рассказали детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этой темы собеседники коснулись по инициативе американского лидера. Телефонный разговор глав государств состоялся накануне вечером. Они обсудили в том числе Иран и двусторонние отношения. Также президент США объявил о снятии санкций с российского дизеля, в связи с чем наша страна в ближайшее время начнет поставки этого топлива на мировые рынки.
2: Об Украине.
4: В Киеве начались перебои с водоснабжением на фоне массовых отключений электричества. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он подтвердил, что проблемы с подачей света возникли из-за повреждений энергетического объекта в Киевской области. При этом подробности о сроках восстановления водоснабжения не привел. Местные СМИ ранее сообщили о масштабном отключении электричества в Киеве.
2: О школе.
4: Курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» ведут во всех школах с января следующего года, сообщили в Минпросвещение. Он направлен на формирование у учащихся представления о работе нейросетей, их роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закреплении теории практическим опытом. Как отметили в ведомстве, значительная часть курса посвящена противодействию интернет-мошенничеству, опасностям, которые несет современная информационная среда, включая искусственный интеллект. В пилотных школах новую дисциплину введут во второй четверти этого учебного года. А в следующем ее внесут в расписание по аналогии с разговорами о важном.
2: О спорте.
4: Российские фигуристы заняли весь пьедестал на соревнованиях в Алма-Ате. Там состоялись состязания «Мемориал Дениса Тена». Это международный турнир серии «Челленджер». А Владислав Дикиджи стал победителем. По итогам двух программ он набрал 312,79 балла. Спортсмен установил рекорд среди российских фигуристов по количеству баллов по итогам двух программ на международных турнирах. На втором месте Глеб Лутфуллин, на третьем Петр Гуменник.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 12 градусов пасмурно, в Петербурге 8 выше нуля, без осадков.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
21: Друзья, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Я традиционно не одна. Я эту программу веду вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Мария.
21: У нас сегодня в гостях академик РАН, доктор экономических наук, профессор и президент ММО РАН Дынкин Александр Александрович. Здравствуйте, добро
23: пожаловать. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
21: Александр Александрович, в ММО вы участвуете в разработке метода, который называется ситуационный анализ. Вообще словосочетания в экономике мало что могут сказать обывателю, поэтому хотелось бы разобраться. Я когда погрузилась, удивилась, что, оказывается, он позволил успешно предсказать некоторые крупные международные события. Вот для обычного человека предсказывать будущее – это что-то из мистики. Не могли бы вы как-то нам объяснить, желательно простыми, понятными словами, как это вычисляется?
23: Ну, метод ситуационного анализа его разработал и предложил академик Примаков. И это было вообще в такую как бы доцифровую эру. И это такой инструмент интегрированного знания высококвалифицированных экспертов. То есть для успеха ситуационного анализа надо очень грамотно отобрать экспертов и очень точно прописать сценарий. Потому что во время ситуационного анализа ответы, как правило, бинарные в двоичной логике. Да, нет. И по мере как бы продвижения к искомому какой-то цели, как бы спектр сценарных вариантов сужается. И вот это такая как бы интегрированная вещь, которая интегрирует знания высококвалифицированных экспертов. Желательно, конечно, чтобы это было межведомственно, чтобы были не только эксперты-ученые, а еще и те, кто занимается этим практическим ведомствах. И, в общем, ну, по понятным причинам эти работы были закрытыми, но там было несколько конкретных результатов. Например, удалось предсказать энергетический кризис 1973 года. Удалось предсказать обострение арабо-израильского конфликта. Я помню, Примаков за 4 месяца с уверенностью говорил о неизбежности американских бомбардировок Камбоджи во время Вьетнамской войны. То есть как мы занимаемся не только экономикой, но и мировой политикой и вопросами безопасности. И, ну, мы продолжаем эти исследования. И я могу вам сказать, что у нас появился еще один друг или клиент. Это искусственный интеллект. Мы его спрашиваем и учитываем его мнение как одного из участников ситуационного анализа.
21: Александр Александрович, ну вот я понимаю, когда экономические предсказания, тут хотя бы, знаете, как вот мы сейчас про Дональда Трампа так втихую говорим, вот он много знает, а у окружения там акции какие-то туда-сюда. А что делать с геополитикой? Ну вот если предсказывать некие конфликтные ситуации, вот как вы привели пример бомбежка Камбоджи, что с этим делать, с этим знанием?
23: Ну, это уже вопрос практических ведомств, которые занимаются внешней политикой.
21: Ага, все, то есть передается тому, конечно, кому нужно знать.
22: Принято. Александр Александрович, а
0: Вот эти предсказания, которые вы делали, я так понимаю, что это на достаточно длительную такую перспективу вперед. Понятно, что эксперты очень эрудированные, но ведь мировая политика, экономика содержит очень много совсем непредсказуемых факторов, да? Ну, вот президент большой страны встал не с той ноги, и там акции куда-то полетели, и обострение разных военных ситуаций. Вот все-таки этот ситуационный анализ, какова, ну, так сказать, перспектива? Ну, на сколько лет вперед можно предсказать, только основываясь на вот, мнении экспертов? Что можно сказать относительно этого трассы предсказания сегодня?
23: Понимаете, ситуационный анализ уже в названии зашито то, что это все-таки анализ ситуации. Это анализ какой-то конкретной проблемы на, я бы сказал, краткий и среднесрочный период. То, о чем вы спрашиваете, это совершенно другой метод. Это метод такого долгосрочного стратегического прогноза. Я могу о нем поговорить, но ситуационный анализ и вот этот долгосрочный прогноз – это как бы разные кафедры немножко. Они, конечно, пересекаются, часто пересекаются эксперты, но все-таки разные цели. Потому что если мы говорим о долгосрочном прогнозе, мы как бы пришли к выводу, что целесообразно делать прогноз на 20 лет. Потому что 20 лет – это период активной жизни одного поколения. И демографы советовали. Мы делали 15, мы пробовали 25, но сегодня мы остановились на таком 20-летнем горизонте. И сначала разрабатывается статистический каркас. То есть мы определяем валовые внутренние продукты стран. Потом мы как бы смотрим, кто создает этот продукт, куда идет потребление этого продукта. Ну и дальше вот уже при помощи ситуационных анализов по конкретным регионам, по конкретным странам мы прописываем некие сценарии, отталкиваясь вот от макроэкономического прогноза.
21: А вот я думаю, сейчас у любого человека предсказывали, многополярный мир, когда наступит, за который мы все так радеем. Слово стало нам родным, как мама.
23: Ну, это, опять же, академик Примаков, он первым опубликовал статью эту в 96-м году.
21: Ух!
23: Когда он был министром иностранных дел. Но эта проблема как бы... Он никогда не терял связи с ММО. Ни в разведке, ни в МИДе, ни тем более в правительстве. Я был его помощником по экономике. Поэтому он это сформулировал. И как бы это было не очень воспринято, потому что некоторые считали, что мир по-прежнему биполярный, что мы такие крутые, что мы, значит, второй полюс. Он первым это сказал. Сегодня это стало аксиомой.
21: Вот это удивительно. Ну, я как вот не специалист, действительно удивлена. В 96-м году...
0: Александр Александрович, а многополярный мир, он наступает или он уже наступил?
23: Александр Михайлович, я думаю, что мы в самом начальной фазе его формирования. И, понимаете, вот мировая история последних 200 лет говорит о том, что каждый новый мировой порядок пишут победители в крупной войне. Так было после наполеоновских войн, так было после Первой, после Второй мировой войны. Сегодня вот тот мировой порядок, который сформулировал 5 стран-победительниц во Второй мировой войне, он, в общем, пришел к своему завершению. И здесь экзистенциальный вопрос заключается для меня в том, чтобы новый мировой порядок сформировался без большой войны. Вот сумеет ли человечество преодолеть вот эту как бы инерцию и традицию предшествующих 200 лет или нет? Вот как бы вокруг этого в том числе и бьется мысль ученых ММО.
0: Александр Александрович, вот мне очень хочется задать вам вопрос относительно того, как мы все-таки... должны будем сосуществовать для того, чтобы не допустить вот именно этой печальной перспективы изменения миропорядка в результате крупной войны. Вот в свое время такой был интересный предложен эксперимент относительно часов судного дня. Часы судного дня – это некий такой символический проект журнала американских, бюллетеня американских ученых-ядерщиков конец 40-х годов, там и Альберт Эйнштейн тоже принимал участие. Фактически эксперты, вот о которых мы говорим, серьезные люди с и широкими взглядами, с одной стороны, и глубоким знанием вопроса, каждый год в январе месяце определяют положение стрелки до полуночи. Полночь – это вот как раз апокалипсис, то, что ну, не смогла наша цивилизация себя сохранить. И сегодня эта стрелка стоит на максимально близкой позиции к полуночи, это 85 секунд. Хотя были периоды, это 91-й год, когда стрелка стояла на расстоянии аж 17 минут до полуночи. И очень интересно, что если раньше это были ученые-ядерщики, которые стрелку выставляли на основе своей экспертизы, то сейчас появились еще и биологи, появились экологи, и в последнее время появились информационщики. И удельный вес вот этого вклада экспертов, он все больше и больше уходит в сторону информационщиков.
21: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях доктор экономических наук, президент ММО РАН Александр Дынкин.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Реклама.
1: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о том, почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты.
5: Это такой регион, где войны являются эндемическим признаком. Там слишком много нестабильных границ, слишком много искусственных границ, которые разрезают в том числе целые этносы. Там слишком много сил, которые в последние десятилетия ощутили себя чем-то субъектом. Ну, грубо говоря, если мы вернемся на 20-30 лет назад, то те же Эмираты, та же Саудовская Аравия, это такие довольно второстепенные, если не третьестепенные игроки, которые занимались экономикой, которые занимались какими-то там внутренними проектами, но очень слабо пытались играть в геополитику, либо пытались играть в нее через какие-то уже исламские темы. Сегодня, наоборот, это страны со своими армиями, с очень довольно хорошо технически оснащенными страны, которые рассматривают вопрос получения ядерного оружия, и это, на мой взгляд, почти неминуемая перспектива для региона, что количество ядерных стран там значительно увеличится на дистанции 10-15-20 лет. Говорить о том, что можно взять две или три даже страны на Ближнем Востоке, разоружить их, связать по рукам и воцариться всеобщее спокойствие, такого не будет. Напротив, большой вероятностью количество конфликтов в регионе будет только увеличиваться. К сожалению, это сегодня та перспектива, от которой мы никуда не денемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
21: Возвращаемся в эфир. Разговор сегодня просто потрясающий. О ядерном сдерживании, о ядерной угрозе, о часах судного дня. Боже, я планирую еще про демографию. Коллеги, спасибо большое за такую интереснейшую
6: Реклама.
21: Беседу.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.

0: ранами. Я, говорит, принял снотворное и лег спать. Мне позвонил президент.
1: Вы когда это рассказываете, у меня сердце заходится. Я вообще не представляю, как это возможно, принять решение в эту секунду.
0: А как же? Так это устроено. И время все время сокращается на это решение.
2: Александр Александрович, а ведь бывают другие ситуации. Я помню, как иранцы сбили украинский самолет. Там оператор был действительно под стрессом. И, собственно, ну...
1: Так мы же говорим об искусственном интеллекте, Александр Михайлович.
2: Мы уже об естественном интеллекте сейчас говорим пока.
1: А, пока.
2: Пока, да. Александр Александрович перевел на естественный интеллект.
1: В том смысле, что это были ошибки ИИ, про которые Путин и Перри говорили.
0: Нет, они говорили о том, что человек не должен выпадать из этой цепочки.
1: Ага.
0: Что опасно исключать человека из цепочки принятия этих решений. Понимаете, но одно дело министр обороны, то есть до министра обороны уже прошла как бы команда от дежурных офицеров. Другое дело, что наш офицер это остановил на ранней стадии, он не будил министра обороны. Вот, то есть это все, в общем, очень такие серьезные.
2: А время действительно сокращается, особенно если сейчас в результате эскалации соответствующие ракеты будут размещены вообще в близости к нашим границам, то понятно, что здесь уже вот этот вот зазор временной совсем становится маленьким.
0: Конечно, так называемое подлетное время, да. Вот, поэтому, понимаете, тут, как бы, я думаю, я не очень знаком с этой технологией, но я думаю, что количество автоматических алгоритмов возрастает именно с учетом вот этого короткого подлетного времени. Так что, конечно, вот то, о чем вы сказали о этих часах судного дня, ну, Александр Михайлович, вот как вы это рассказали, для меня этот пример тоже такого своего рода ситуационного анализа. Вопрос, как они обрабатывают эти вещи, там они используют, скажем, математическую метрику, оценку Бриера, веса экспертов. Ну, это такая кухня техническая, но очень важная. Но то, что они расширили круг экспертов за пределы ядерщиков, это очень правильно, с моей точки зрения. И как бы, ну, это такой индикатор.
1: Александр Александрович, а вот вы сказали, главное, чтобы человечество перешло к новому порядку не через большую войну. А вы лично видите еще этот тормоз, или уже мы их сорвали, человечество, мы человечество?
0: Я вижу тормоз в том, что называется mutual assured destruction, взаимное гарантированное уничтожение. Этот тормоз остается.
1: Страх, я бы это называла.
0: Страх,
1: обычный,
0: да,
1: человеческий страх.
0: Хотя
2: отвратимость ответного удара, это называется.
0: Да.
1: Но сейчас все говорят, и политологи в том числе, что люди перестали политики, да, тут будет точнее, перестали воспринимать, что ли, всерьез ядерную угрозу. И все чаще и чаще, знаете, как почти в пасть дикому зверю суют руку.
2: Ну, просто поколение политиков новые, они же...
1: Глупые.
2: Нет, я так не сказал.
1: Это я сказала.
2: У них опыт военный, просто в результате компьютерных игр, вот больше ничего.
1: Да, ну вот, Александр Александрович, что вы думаете, почему они все ближе и ближе к пасти, там, крокодила, медведя, не знаю, неважно кого?
0: Вы знаете, я бы, перефразируя известную фразу, сказал, что не слушайте за завтраком политологов.
1: А кого же нам слушать?
0: Слушайте профессионалов. И, понимаете, я вот слушал внимательно Владимира Владимировича, и он тоже говорил о такой возможности, но он это говорил в совершенно другом контексте. Не в контексте страха, а в том, что если, как бы, сегодня мы знаем, европейские страны НАТО активно готовятся к вооруженному конфликту, военная пропаганда, истерия там по нарастающей. Он говорит, что если и уже известны данные, это уже как бы в медиа было, о военно-штабных играх по удару по Калининграду, по блокаде Балтийского моря. И он четко сказал, что, понимаете, конечно, экономический потенциал, человеческий потенциал Европы интегральный выше, чем у России. И у России остается одно конкурентное преимущество в этом конфликте – это модернизированные стратегические ядерные силы. То есть его логика совершенно другая. Не логика политологов, понимаете? Поэтому такова реальность.
1: А давайте расшифруем логику президента, ну, потому что оно как-то не очень стало понятно. В чем отличие от логики политологов конкретно?
0: Ну, потому что они играют с этой угрозой.
1: Да.
0: Чем кто кого страшнее напугает, там такие разговоры, что, скажем, ну, скажем, американцы,

0: Немцы не будут менять Варшаву на Бостон. Вот так. Это их такая логика, что если удар по Варшаве, то они будут
1: Они не обратят внимания, мол.
0: Да. Так. Я с этим не согласен категорически, потому что как бы все протоколы натовские, они совершенно другие. Mm-hmm. А многие вещи будут запущены как бы неизбежно, поэтому я считаю, что как бы нужно отвечать на вызовы, но не переходить какую-то черту и перейти ее только в том случае, если будет угроза нашей территориальной целостности или государству.
1: Все,
0: и это сформулировано в нашей новой ядерной доктрине.
2: Александр Александрович, а могут ученые, ученые каких профессий, сегодня существенно влиять на возникновение вот этих тормозов? Ведь вы работали больше 10 лет руководителем российского отделения Поговорского движения. У вас громадный опыт именно такой работы. Да, она началась там, в 55-57 годах, и уже в 95 году получили Нобелевскую премию мира ученые. Но, тем не менее, сейчас, казалось бы, вот время посмотреть, почему и как тогда ученые, как они смогли все-таки заставить нажать вот на эти тормоза. А вот что сегодня, с вашей точки зрения?
0: Ну, конечно, это все-таки выдающиеся достижения ученых, я считаю. Вот это как бы формирование Пуговского комитета, эти пуговские встречи и их декларации, в частности, меморандум Эйнштейна-Рассела, они привели к тому, что правительство серьезно задумались о необходимости вот этих тормозов, которые мы обсуждаем. Понимаете, тогда очень высок был авторитет этих ученых-ярисшиков. А сегодня, вот как бы вы ближе меня к этой тематике, но в медиа я не вижу таких высказываний, которые говорили о том, что вот есть несколько группы, там 5-6 ядерщиков, которые как бы выступают на эту тему. Я этого сегодня не вижу. Угрозы стали многочисленными. Это и биологическое оружие, это и кибероружие, и космическое оружие, и вот теперь искусственный интеллект. А, понимаете, в случае ядерного оружия контроль был более-менее понятен. Это можно было отчасти контролировать национальными сейсмическими и спутниковыми системами. Сегодня проконтролировать, там, скажем, биооружие, которое можно в подвале там, из 3 пробирок что-то там переливать, гораздо сложнее. Добавляется еще искусственный интеллект. И если вот воспользоваться той аналогией, которую вы подсказали, Александр Михайлович, я думаю, что вот те крупные предприниматели, которые делают бизнес с искусственным интеллектом, их предупреждение об угрозе того, что искусственный интеллект может убежать в интернет, там наворотить черт что, в каком-то смысле это аналог вот того предупреждения Рассела, Эйнштейна, Несмеянова, Велихова. Что с этим делать? Не очень понятно, потому что тут, как ни странно, как бы наша позиция официальная с американскими сходится. Мы против каких-то ограничений искусственного интеллекта.
1: Друзья, я вынуждена перебить, но это ненадолго. Сейчас будут новости в эфире радио «Комсомольская правда». А затем мы вернемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. Я веду эту программу «Время науки» вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. А в гостях у нас академик РАН Александр Дынкин.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду Алёши, где люди отрезаны от обеспечения продовольствием и водой, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, причина гуманитарного кризиса – искусственно созданная ВСУ блокада. Москва сделает все возможное для спасения людей. Омбудсмен также сообщила, что по ситуации в Алёшках на связи с командой Мелании Трамп, которая готова подключиться к оказанию помощи городу.
3: О политике.
6: Приостановить оформление виз для российских туристов на уровне всего Евросоюза призвал премьер-министр Финляндии Петери Орпо. По его словам, предложение об этом он намерен внести официально на обсуждение в рамках предстоящего саммита лидеров стран ЕС. Необходимость введения очередных визовых ограничений политик традиционно попытался обосновать соображениями безопасности Союза.
3: О туризме.
6: Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Решение позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области строительство обеспечивающей инфраструктуры инженерных сетей, дорог, связывающих туристические объекты в курортах Завидово, Волшебный Байкал и Лаганаки.
3: О мошенниках.
6: В России сократилось количество звонков от телефонных мошенников, говорится в результатах исследования. Представители одного из операторов связи зафиксировали 871 миллион потенциально опасных вызовов. Это почти втрое меньше, чем за тот же период прошлого года. Операторы связывают такую тенденцию с действиями новых законов, а также совершенствованием системы защиты на основе искусственного интеллекта. Правда, некоторые эксперты считают, что злоумышленники меняют форму коммуникации, переходя от звонков по телефону к другим видам киберпреступлений. Одним из самых быстро растущих направлений стало создание вредоносного программного обеспечения.
3: О спорте.
6: Мира Андреева впервые в карьере пробилась в топ-3 теннисисток мира. Россиянка в полуфинале турнира в Пекине обыграла чешку Николу Бартунькову. Матч завершился со счетом 6-2-6-2. В решающей игре наша спортсменка встретится с победительницей пары между бельгийкой Элизой Мертенес и китаянкой Джен Циньвэнь. Турнир в Пекине завершится завтра. Призовой фонд составляет почти 9,5 миллионов долларов. Действующая чемпионка, американка Аманда Анисимова, пропускает соревнования из-за травмы.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юаня 12 рублей 67 копеек.
3: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, в Петербурге 8 градусов выше нуля, без осадков.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: И снова здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях академик РАН, доктор экономических наук, профессор, президент ММО РАН Александр Александрович Дынкин. Говорим сегодня и о демографии, и о том, сколько людей останется на планете лет через 20, о ядерном сдерживании и угрозе, о предсказаниях экономики и геополитики. И все это суперпонятным языком, друзья. Давайте продолжим про искусственный интеллект, но вот немножко отойдем от ядерки, если возникнут вопросы, никто не против, чтобы вернуться. Но безработица – это просто очень-очень громкое дело на протяжении уже лет, а не месяцев. Насколько действительно человечеству угрожает ИИ, что оно останется без работы?
0: Ну, вы знаете, это, опять же, если посмотреть так как бы с высокого уровня, то каждая технология несла структурные изменения на рынке труда. Мы можем вспомнить лудитов, которые ломали ткацкие станки. Такие же страхи были, когда появились конвейеры, роботы, компьютерная революция. Теперь вот искусственный интеллект. То есть, безусловно, какие-то сдвиги на рынке труда произойдут, но одновременно в обществе, в экономике есть компенсаторные механизмы.
1: Да, я просто, знаете, что мне пришло на ум? Что мы сейчас живем на сдвиге вот этих плит, как говорят геологи, что мы живем в такое время, когда вот...
0: Тектонических?
1: Да, когда все меняется. И это интересно и жутко страшно одновременно.
0: Ну, вы правы, потому что много перемен в технологиях и
1: в политике,
0: в геополитике,
1: да.
0: И даже в образе мышления, потому что мы все больше как бы воспринимаем графическую информацию, а не текстовую. Вы знаете, что молодежь перестает читать книги, которые мы с вами читали.
1: Да.
0: Так что, конечно, такая как бы некая бифуркация мировой динамики происходит. И, знаете, есть такая китайская поговорка: чем историку интереснее, тем современнику опаснее.
1: А вот это правда. Александр Васильевич, бояться
0: это, да,
1: нужно? А вот, коллеги, обоих вас хочу спросить, нужно ли бояться? Потому что мне страшно. Потому что мне страшно, смотрите, все, что перечислено. А еще Александр Александрович добавляет, насколько меняется поколение. И подчеркивает базовую ценность. Это литература, это культурный слой, который формирует такое количество вещей. Стоит ли бояться?
2: Вы знаете, мне кажется, что сейчас в связи с таким бурным развитием искусственного интеллекта, причем это не просто какие-то расхожие слова, искусственный интеллект – это сейчас огромная экономика, наверное, главная часть экономики во всем мире. У меня просто есть оценка по рыночной стоимости Антропика. Это, по-моему, где-то 950 миллиардов
1: долларов.
2: Друзья,
1: это одно из названий искусственного интеллекта.
2: Это... Антропик, да. Антропик – это одна из лидирующих компаний вместе с OpenAI, с китайскими компаниями. Оценка почти по триллион долларов.
1: Ой, это сколько? Я не очень понимаю.
2: Сравнение можно привести такое. Вот весь наш российский рынок, который торгуется на московской бирже по объему, включая и Яндекс, и Сбер, наших главных игроков в области искусственного интеллекта, весь российский рынок в два раза меньше рыночной стоимости одной компании. Она только одна. Вот это объем средств, которые сейчас вбухиваются в развитие искусственного интеллекта. Поэтому это первое. Второй момент очень интересный. Это то, что это с точки зрения технологической очень новое. И ученые, которыми занимаются, не только информационщики, и математики, и физики, но мы видим, что творится в математике сейчас, доказываются там теоремы Миллениума, и образуется некая такая страшная смесь, такая гремучая. Это деньги, которые туда вбрасываются, и любопытство ученых.
1: У меня такое ощущение, что это Ренессанс версия 2.0.
2: Поэтому здесь, конечно, это опасно. Конечно, вот это вот то, что Александр Александрович говорил, и мы обсуждали часы судного дня, все меньше и меньше. И, как всегда, мы говорим, и возникает вопрос такой, а он, кстати, не риторический, почему молчит Вселенная? Может быть, это действительно свойство цивилизации не уберечь себя от этого шага. Чем, так сказать, мы себя успокаиваем? Мы успокаиваем тем, что это действительно новые возможности, понимаете? И в это надо прежде всего вкладываться. А с другой стороны, тормоза, ну, это, Александр Александрович, зависит от вас.
1: Вам слово.
0: Я закончу свою мысль, что, понимаете, есть такие как бы встроенные адаптационные механизмы общества ко всем новым технологиям. Что я имею в виду? Что в результате этих технологий медленно растет производительность труда. Раз растет производительность труда, растет благосостояние. А раз растет благосостояние, получается некое возрастание относительно свободного времени, которое можно уделить, скажем, себе, а не зарабатыванию денег. Я приведу такой пример. Вот смотрите, в начале века были так популярны фитнес-центры и фитнес-тренеры?
1: Нет.
0: Посмотрите на улицах. Новые профессии, миллионные, доставщики. Были они 25 лет тому назад?
1: Нет.
0: Вот, поэтому рынок труда адаптируется. Точно так же, как он адаптировался к ткацким станкам, паровой машине, компьютерам и так далее. Вот есть такой, был известный американский экономист Солоу, и он оставил такой известный парадокс Солоу. Он говорит, посмотрите вокруг, компьютеры видны везде, кроме статистики производительности труда. То есть компьютеры не дали моментального скачка производительности труда, как пока этого не дал искусственный интеллект. Несмотря на его тиражирование и распространение, в статистике производительности труда пока этого не видно, эти изменения происходят очень медленно. Но это то, что я сказал, это не означает, что не надо обращать какое-то внимание на всю эту историю. Я вам могу сказать, что вот 5 сентября искусственный интеллект впервые выиграл кубок прогнозистов. Это такое соревнование Метакулурса, которое проводится в Соединенных Штатах. Скажем, во втором квартале 2024 года искусственный интеллект занял 34-е место по отношению к естественному, к ребятам. Во втором квартале 26-го года он занял первое место.
1: Вот он.
0: Парень, который это выиграл, он на всю эту историю потратил, как он написал, 150 часов рабочего времени и $2000.
1: Всего-то.
0: Всего-то. И он сделал свою модель, которая это выиграла. И, конечно, это вот, ну, для нашего как бы цеха открывает некоторую возможность. Но я вам могу сказать, как исследователь, если я раньше просил, скажем, младшего научного сотрудника или лаборанта поискать мне такую-то статистику или поискать такую-то фактографию, то сегодня я его прошу задать вопрос нескольким искусственным интеллектам, показать мне ответы, и на расхождениях возникает некое поле для исследования, неизвестное поле. То есть, понимаете, младший научный сотрудник без искусственного интеллекта мне сегодня становится не нужен. Но человек, владеющий этой методикой, естественно, его ценность возрастает. То есть я говорю вот об этих процессах адаптации. Поэтому как бы, ну, две угрозы. Вот если он убегает в интернет, и если он начинает использоваться, скажем, в военных целях, то вот в этом главная опасность искусственного интеллекта. С точки зрения занятости, я считаю, что произойдет адаптация. Он опасен для офисных работников среднего уровня.
1: Давайте их предостережем.
2: Александр Александрович, но ведь...
1: Подождите, Александр Михайлович. Офисные работники среднего уровня – это большинство из нас. Я, конечно, в том числе. Мне интересно, а чего нам бояться? Конечно. Отупеем, Александр Александрович?
0: Нет, просто вас никто не заменит, например. Потому что искусственный интеллект не сможет задавать вопросы с вашей улыбкой.
2: Мы с вами тут через год смотрим друг на друга, общаемся и не знаем, кто из нас живое существо, а кто антропоморфный робот. Вот и все.
1: Вы представьте, вы мои мысли говорите, я хотела так продолжить. И тут в моем глазу вдруг загорается красный огонек.
2: И я понимаю, что вы робот, вы такой, Маша.
1: Ой,
2: в этом вопрос. Александр Александрович, вот чуть-чуть в продолжение того, что вы говорите, вы очень так образно сказали про пробирки, которые разлили где-то там в каком-то подвале.
1: Подвале, да?
2: Опасность. А вот ведь искусственный интеллект тоже, понимаете, или лемки, у китайцев они открыты, пожалуйста, бери кто хочешь, open source. Ведь точно так же в подвале или не в подвале можно тоже нагородить такой беды для человечества. Это ведь тоже опасность.
0: Ну, вот этот парень, который сделал этот, машинку, вот эту искусственный интеллект, его фамилия Лян, он живет в Техасе, он потратил всего $2000 и выиграл вот этот вот чемпионат. Ну, там простые вопросы, скажем, какая будет инфляция в Индии там, в пятом, в четвертом квартале 26-го года. Такие однозначно, но их много. И его модель опередила всех экспертов.
1: Еще одна пауза, и мы вновь в эфире. Это «Время науки», и я напоминаю, что любой выпуск нашей программы вы можете послушать на сайте сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах сети. У нас в гостях доктор экономических наук, президент ММОРАН Александр Дынкин.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Сказано реклама.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басу?

0: 52.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
5: Мы возвращаемся в эфир. Сегодня удивительный гость, удивительный по глубине интереса, который вызывает этот разговор у меня, обычного обывателя, ведь я не из сферы науки, я всего лишь ее популяризирую. Так что говорю с вершины своей горы. Ну и, конечно, благодарю своего соведущего, академика Российской академии наук Александра Сергеева. Александр Михайлович, спасибо вам. И сегодняшнего нашего замечательного гостя. Академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, президент ММОРАН Александр Александрович Дынкин. Давайте продолжим.
6: Александр Александрович, вот вы хорошо сказали про то, что все-таки экономика имеет вот эти вот обратные такие связи для того, чтобы стабилизировать, ну, условно, политику. Вот это действительно очень такой важный момент. Ну, берешь, скажем, те же самые Соединенные Штаты. Одна администрация меняет там другую. А экономика работает? То есть, казалось бы, вот если выйти на уровень, когда независимо от политического, так сказать, подхода, политического окраса, все-таки есть понимание того, что экономика должна работать, и за счет ее правильной работы и будет вот эта вот стабилизация. Наверное, это так оно и есть.
7: И, да, и
6: наверное,
7: нет,
6: это уровень... Я сам себя ловлю на том, что, да, вот высокоразвитой экономики, наверное, и так. Но если мы возьмем какую-нибудь экономику не очень сильно развитой страны, то там, там условно-африканской страны, то там изменение политической элиты, оно приводит, наверное, к таким потрясениям, что эта экономика места не остается.
7: Не совсем соглашусь. В Африке, в такой неразвитой экономике, о которой вы говорите, опасно изменение климата. Потому что там в основном сельское население, которое как бы живет на самообеспечении. Если говорить о развитых экономиках, то, конечно, как бы бизнес работает во многом автономно от регулятора, от федерального правительства. Если говорить про Соединенные Штаты, там большую роль играют Штаты. Но сейчас, например, вот в Ренде, я знаю, они делают большую модель с искусственным интеллектом, которая позволит оценивать цену как бы регуляторных инициатив правительства. Что эта цена будет значить для федерального бюджета, для бизнеса и для домашних хозяйств. И если эта модель удастся, то можно будет тестировать вот различные инициативы государственные, правительственные, и как бы сопоставлять плюсы и минусы. Это, в общем, конечно, такой будет шаг вперед с точки зрения регулирования экономики. Вы говорили о том, что экономика выправляет политику. И вы знаете, это такой был постулат прошлого века, потому что считалось, что если есть плотные экономические и хозяйственные связи, то они, как некий киль у яхты, стабилизируют политические отношения. Наши отношения с Германией, которые были исключительно как бы большими они не удержали от политической конфронтации. Поэтому сегодня этот тезис не вполне работает. Он отчасти работает в американо-китайских отношениях, но китайцы как бы все понимают, они внимательно смотрят на наши отношения с Европой, они сокращают свою покупку облигаций американского казначейства, они, в общем, готовы к разрыву этих связей. Mm-hmm. Потому что этот постулат в 21 веке уже
6: понятно,
7: не работает.
6: Спасибо за разъяснение. А вот, вы знаете, вот Китай все-таки произнесено. Сан Саныч, знаю ваше высказывание, что можно прогнозировать, можно стратегировать, а лучше учить китайский язык. Все-таки вот то сейчас, вот когда вы смотрите вперед, да, и действительно видно, что действительно Китай играет все большую роль, и то, что мы говорим об искусственном интеллекте, и этот подход Китая, заявление на ШОСе председателя Си о том, что Китай открыт своими LLM-ами для всего мира и считает, что вот именно эта открытость и как бы означает такую силу Китая. В этом плане ваш призыв – изучайте китайский язык. А все-таки по сути, что вы вкладываете в это высказывание?
7: Понимаете, по сути, я вкладываю в то, что Китай все больше становится одним из моторов технологического развития человечества. Я видел в Китае поля, уставленные солнечными батареями. Я нигде такого не видел. Если говорить о расходах на исследования и разработки, или на НИОКР, как у нас принято говорить, то 50% мировых расходов на НИОКР приходится на две страны. Это Китай и Соединенные Штаты. То есть Китай однозначно взял курс на технологическое первенство, технологическое совершенство. И объемы китайской экономики позволяют им вкладывать растущие ресурсы в исследования и разработки. Причем они их вкладывают на... Как бы есть, конечно, сильное воздействие Пекина, центра, но очень остра конкуренция между провинциями. У каждой провинции есть одна, две, три свои крупные корпорации. И эти провинции активно борются на как бы общекитайском и мировом рынке, потому что если они выигрывают, туда идут инвестиции, дороги, больницы, прочее, прочее, прочее. То есть китайская машина уже работает на как бы всех оборотах. Поэтому я вот как бы и говорю, что надо знать китайский язык сегодня.
5: Александр Александрович, я хочу успеть про демографию спросить. Такой вопрос. Лет через 20 сколько людей останется? Предскажите нам, пожалуйста, на планете.
7: Я не помню на память. Надо открыть демографические прогнозы Организации Объединенных Наций. Они довольно точные. Но, как бы понимаете, уже произошел демографический переход в Китае. У них численность населения снижается. Как говорится, себе спасибо за все, за политику одного ребенка. В частности,
5: да,
7: у них
5: себе,
7: сильный гендерный дисбаланс. И, скажем, население Индии будет расти до 60-го года, 2060-го. А население Африки за этим горизонтом. Поэтому будет очень большая асимметрия. И как бы тут еще одна угроза, она заключается в том, что будет вот этот вот разрыв между странами севера, где низкая демография, и странами юга, включая Центральную Азию, где будет высокая демография. И будет как бы разрыв в уровнях жизни, плюс страны юга, они будут испытывать, в общем, серьезные проблемы, связанные с климатическими изменениями. Но вот такая тема как бы присутствует. Но сегодня, в силу вот реальности угрозы большой войны, все эти вещи климатические, они отошли на второй план в повестке той же Германии, которая обещала своим гражданам зеленое социальное будущее, а сейчас заставляют затягивать пояса и идти на военные заводы. Я вас огорчаю, нет?
5: Я как-то взбодрилась. А знаете, что меня взбодрило? Я всегда верю в... Ну, очень на бытовом языке выражусь, так, чтобы быть предельно всем понятной. Вот когда я раскладываю по полочкам все свои проблемы или то, что меня беспокоит, и в порядок привожу мозги, мне станет спокойно. И я уверена, что это работает и на мировом уровне. И вот сейчас мы именно об этом и говорим. Только вот про людей хочу доспросить. А вот В Индии, например, огромное-огромное количество людей, население огромное. Вот этот перекос, о котором вы сказали. А чем это грозит? Ну что, ну Индия, что, этим станет... продолжите фразу, даже не знаю, мне кажется, ну как... Ну вот у нас много людей. Она станет поставлять человеческий ресурс. Она его уже поставляет. Да, вот у нас тут во дворе нашего офис-центра. А что еще? Чем это вот...
7: Нет, понимаете, в Индии нормальная динамичная экономика. Индия сегодня по темпам роста страна номер один. У них рост где-то 7%, как у нас было в период, скажем, 99-2007 года. Но рождаемость высокая, и поляризация, потому что там есть такие области очень высокого хай-тека в Индии, а есть общество, где в трех поколениях живут на улицах.
5: Да, понимаете? Вот у меня с этим ассоциируется,
7: поэтому это
5: все.
7: Как бы внутренняя индийская проблема. Они, конечно, будут экспортерами рабочей силы, они экспортеры мозгов, поэтому я вижу больше проблемы, скажем, в Африке, чем в Индии с точки зрения демографии. Но, конечно, понимаете, по благосостоянию, по ВВП на душу населения, Индия не будет догонять развитые страны до 60-го года.
5: И эта проблема именно в том, что у них очень большой разрыв между бедными и богатыми, продвинутыми и отставшими по образованию, и слишком много людей.
7: Да, но вы знаете, когда бываешь в Индии, а я очень часто там бываю, я люблю эту страну, то видно, как они относятся даже в самых бедных районах к образованию детей. Приезжают в несусветную как бы деревню, автобус, и из вот этих вот домиков бегут чистенькие дети в хороших формах. Они инвестируют в образование, в человеческий капитал.
5: То есть может и как рвануть... Но они не воинственные.
7: Ну, буддисты – это не воинственная религия.
5: Да, я так это успокаиваюсь.
7: Конечно. Они верят во вторую жизнь.
6: А слове буддизма вы успокоились, Маша.
5: Я стараюсь.
6: В этом как раз выход.
5: Я всегда ищу на что опереться, Александр Михайлович. На знания, на веру, на чужую веру, в конце концов. А что нам остается?
6: На веру в реинкарнацию.
5: На это тоже. Так мы ушли от науки.
7: Как пел Высоцкий. Хорошие религии придумали индусы.
5: Ой, спасибо вам большое. Мне кажется, у нас сегодня получились на редкость конкретные ответы на какие-то вопросы. Знаете, вот я получила такие глубокие, причем с аналитикой, с подтверждениями ответы. Друзья, в гостях у нас был академик Российской академии наук, профессор, президент Имамуран Александр Дынкин. Александр Александрович, спасибо.
7: Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович.
6: Спасибо.
4: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама.
8: Комсомольская правда.
9: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
10: Для лиц старше 12 лет.
4: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
10: Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
11: Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
12: О переговорах.
5: Переговоры представителей США, Украины и европейских стран в американском Майами завершились раньше запланированного срока. Об этом сообщил вашингтонский корреспондент «Киев-Пост» со ссылкой на собственные источники. По словам журналиста, участники консультации решили отказаться от продолжения встречи, хотя изначально обсуждения должны были продлиться 2 дня. Причина досрочного завершения переговоров пока не раскрывается. Также неизвестно, удалось ли участникам достичь каких-либо договоренностей по итогам встречи.
12: О важном.
5: «Росатом» готов к восстановлению и развитию конструктивного диалога в случае смены недружественных политических элит на Западе прагматично настроенным руководителем, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он также заявил, что в структуре зарубежного портфеля заказов компании относительная доля проектов с западными партнерами снижается, однако их абсолютный объем в настоящее время пока сохраняется на прежнем уровне.
12: О топливе.
5: Независимые операторы АЗС договорились с властями 35 регионов России о стабилизации цен на топливо. Было подписано больше 90 соглашений. Об этом ТАСС сообщили Федеральной антимонопольной службе. В частности, речь идет о Воронежской, Кемеровской, Иркутской областях, Мордовии, Татарстане, а также Ставропольском, Пермском краях. ФАС подчеркнули, поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы.
12: О землетрясениях.
5: У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,6. Очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров. По данным Геологического института при Университете Панамы, зафиксированы больше 40 афтершоков. Землетрясение повредило здание и вынудило тысячи людей выйти на улицы. Информация о пострадавших уточняется.
12: О Москве.
5: Желтый уровень опасности из-за сильного ветра продлили в Москве и Подмосковье до вечера, сообщили в Гидрометцентре России. В течение дня ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит от плюс 11 до 13 градусов, в области от 9 до 14. Причиной ухудшения стал холодный атмосферный фронт, центр которого находится над Архангельской областью.
12: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
12: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 12, пасмурно, в Петербурге 8, выше нуля, без осадков.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
13: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на прямую связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
14: Привет, Антон. Привет, Антон. Тебя слышно прекрасно. Надеюсь, и меня тоже хорошо слышно.
13: Так и есть.
14: Отлично. Ну, тогда всем желаю не только здоровья, но и хорошего настроения. Желаю также быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, друзья. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, когда, друзья, мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы все полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить, и жить на полную, друзья. Поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы именно так и было. Если у вас не так, то обязательно дослушайте программу до конца. Что же помогает нам здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? И я хочу сказать, что это, конечно же, вода, из которой мы состоим на 3/4. И касательно фактов, здесь стоит отметить, что изучением именно ионизированной воды занимаются уже давно, еще середины 20 века. И несколько научно-исследовательских институтов ими начало заниматься в Советском Союзе. Изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали поля с хлопком, да, его именно ионизированной водой. И урожаи были значительно именно там, где поливали именно ионизированной водой. А касательно сегодня, что происходит? Ионизированную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Именно, да, в Японии это делают. А какие результаты они получают? А вот какие. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый, такой был, да, Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали и в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Тохоку университет хоспитал сравнивали электризованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Да? Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду, друзья. И тут ключевое слово «правильное». Почему правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно. В общем, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас, к сожалению, окисляет. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний, потому что именно причиной, корнем проблем со здоровьем является большинство заболеваний, является именно окислительный стресс, еще он называется оксидативный стресс. Представляете? То есть подавляющее большинство болезней. А если вы эту же воду, допустим, предварительно зальете в ионизатор, проионизируете. Это на самом деле очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, что ионизация окончена, готова вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот если вы попьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, да, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в те митохондрии, о которых я говорил выше, да, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, и я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. Но если нет воды, ну вот все ломается. Помните, как очень люблю эту песню, пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Ей уже более 50 лет, друзья. А если вы не пьете воду, друзья, появляется туман в голове, появляется рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода, да, ой, магнитные боли, бури. Друзья, я вам скажу так. Нет, это не погода. И больше того скажу. Внутри вас не погода. Внутри болото. Воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда вы воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание. Именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Непростой, но если простой воды попьете, да, вряд ли это сработает. Еще раз скажу, простая вода окисляет. А ионизированной воды попьете, будь то ионизированная щелочная, будь то ионизированная водородная, сразу прилив энергии. Я именно это чувствую, и многие-многие в этом со мной согласны. И туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите, друзья, еще больше. А что именно вы получите? Давайте разберем, допустим, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И, кстати, очень молодеющий диагноз. Так вот, давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, она насыщена молекулярным водородом, энергией, вот этими электронами, от чего и появляется в ней отрицательное ОВП, да? Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. Да. Де юре она не является лекарственным средством. И это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь, и это нужно понимать. Нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот теперь хочу рассказать и поделиться с вами историей из жизни. Буквально недавно к нам в эфир звонила Валентина, в колл-центр девочкам рассказала. Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, он ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Не знаете? И вот лучше не знать, друзья. Но тот, кто знает, подтвердит, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением у него были, да, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, казалось бы, 90-й год. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И я уверен, вы найдете тоже таких людей и знаете таких людей, которые себя прекрасно чувствуют в свои немалые такие годы. Да? И вот здесь ключевую роль играют, конечно, правильные привычки. Вот Валентина рассказывает о том, что когда муж ее наладил питьевой режим...
13: О том же, что после этого произошло, мы узнаем через несколько минут, после того, как Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, всякое бывает, иногда эта связь может подводить. И, ну, ничего страшного, на этот случай у нас есть волшебная кнопка «Восстановить связь», она называется. И сейчас наш звукорежиссер Екатерина эту кнопку нажала, и Михаил с минут на минуту появится в эфире. Друзья, вы, кстати, тоже можете оказаться в прямом эфире и задать Миш свой вопрос, поспорить с ним, оставить свой отзыв, неважно какой, положительный, негативный. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, Миша, тебя слышно.
14: Да, да. Отлично. Я успел начать
13: успел, да. Но на втором предложении исчез.
14: На втором аж предложении, да, но слушайте, я хотел сказать самое главное, что Валентина, ее муж наладил питьевой режим, о нем я хоть успел рассказать?
13: Да, о нем успел.
14: О нем успел рассказать, да. Но вот у нее тоже все стало значительно лучше, и она говорила, что у нее гипертония второй степени отступает, и она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие стало настолько лучше, что смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Вот, она практически перестала пить таблетки. Чувствует себя замечательно, друзья. И главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она говорит, что у нее туалет стал как по часам, да, то есть вот и наладился стул. И это, друзья, это не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, он не заменяет лечение, как видите, да, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Вы посчитаете, сколько вы тратите на лекарства. Теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, налаживаете питьевой режим, а спустя время врач снижает вам дозировки лекарств. Вы меньше тратите на них, да? Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. Ионизаторы вы готовите не только ионизированную щелочную водородную воду, но еще и ионизированную кислотную воду. О ней я подробнее расскажу в следующих частях. Сейчас я в конце этой части очень хочу отметить, что сегодня ионизатор воды Aqualife Premium просто по самой выгодной цене, со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. И должен отметить, что это сегодня последний день распродажи на эту модель по этой цене. К сожалению, все растет, комплектующие выросли в цене, и мы должны будем поднять цены. Поэтому успевайте до 19.00, заказывайте. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И, как мы уже говорили, любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвониться в прямой эфир в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
14: Да, спасибо, Антон. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, друзья, оставляйте свои отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Если не можете дозвониться в радио «Комсомольская правда» сюда в эфир или в колл-центре, ну, стесняйтесь, можете позвонить мне напрямую, я могу вам сказать свой личный номер телефона 8 800, точнее, это 505-0855, это колл-центр, а мой телефон 8-968-456-0129. В колл-центре тоже вам его могут дать. Если есть вопросы лично мне, задавайте. Звоните. Я, знаете, уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто, друзья. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, легко доступная нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. А именно он является причиной большинства заболеваний. А выпиваете литр ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу вся вода, что выпили. И, кстати, она еще защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России на эту тему в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой – ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете, налаживаете питьевой режим с ионизированной водой, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще снижаете

наоборот, она нас объединяет и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянные таблетки. Но добавил питьевой режим с ионизированной водой, пил регулярно. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки, друзья, получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно. Хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, просто почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И я еще ее сравниваю с водой из горных источников, водой из ключей, из родников, где-то далеко на природе, когда вы были, находили такой источник, пили, вы чувствовали какое-то непонятное ощущение бодрости, энергии, и как будто бы она вливается прямо вместе с каждым глотком в вас. Такое происходит именно с ионизированной водой. Именно это я чувствую. Да? У меня такая есть история отдельная, но если хотите, в одном из эфиров расскажу, сейчас не буду. Именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я представляю завод, российский завод-производитель. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья», у нас торговая марка «Аквалайф». Вода – жизнь, да. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете самую выгодную скидку. Именно 25%, именно такую скидку вы получаете, экономите 10 тысяч рублей, потому что ионизатор воды премиум для вас сегодня, именно премиум класса, всего за 29 тысяч рублей. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизаторам «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути, друзья. Но сегодня я вынужден это сказать, что последний день. Цена 29 тысяч рублей, и вы оплачиваете ее при получении. Звоните 8 800 505 0855. И что очень важно, друзья, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово поверить. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Это дорогого стоит, поверьте. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите в нем воду, и это делать очень легко. Пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимайте окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор до 19.00, который никуда не встраивается по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, красивый, в новом дизайне. С анализатором, кстати, воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе еще и защита от влаги в нем есть, IP54. И сегодня вы экономите, напомню, 10 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Что входит в сам прибор? Ну, конечно же, ионизатор премиум-класса. Вы его приобретаете. Кстати, на этом ваши траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Так вот, что входит в комплект? Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне с помощью этого жидкого pH-тестера. Натощак утром, да? Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы о вас позаботились, друзья. И в комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, такое махровое плетение, приятное, просто чудо. Ее плотность 280 грамм на метр квадратный, поэтому хорошо все впитывает. Как говорится, друзья, счастье в мелочах. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать.
Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Заливаете.

0: Ионизатор пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать и усваиваться. Она нужна организму, правда? Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она в меня не лезет, она невкусная. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью и налаживают питьевой режим, так необходимый для каждого из нас. И, кстати, вкусовые привычки изменяются в лучшую сторону. Вам меньше становится есть вредного чего-то хочется. Да? Больше, поверьте, я отказался от многого именно потому, что наладил питьевой режим. Просто это само собой произошло. Друзья, это уже многократно подтверждено. Попробуйте и вы. Только сегодня до 19.00 прибор премиум-класса 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, который будет маркирован как фабрика здоровья, там и поднимайте трубку. А давайте еще поговорим о чем. Что вы получаете, почувствуете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, друзья, которые несут каждую жизнь каждой нашей клетки. Представьте только, это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы не пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Вот под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот у тех, у кого они замечали, что хорошие капилляры, им они об этом говорили, а те говорят, а мы пьем воду из ионизаторов воды Aqualife. И нам они тоже об этом рассказали. И, друзья, этому есть научное обоснование. Я хочу о нем рассказать, но расскажу об этом уже в следующей части. А сейчас напомню, что сейчас действует предложение беспрецедентное на ионизатор воды Aqualife премиум класса, который вы можете сегодня до 19.00 приобрести по цене максимально выгодной. К сожалению, это последний день такая акция действует. 29 тысяч рублей. Экономия 10 тысяч рублей. Вместо 39 тысяч вы платите за него 29 тысяч рублей. Он готовит ионизированную щелочную, ионизированную водородную, ионизированную кислотную воду. О кислотной воде тоже постараюсь успеть рассказать в следующей части. А сейчас звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это выгодная инвестиция в собственное здоровье. А если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Сосновский о том, готовы ли европейцы к войне с Россией.
5: Конечно, разговоров очень много, и все эти сборы НАТО, последние встречи, и если брать это вкупе вместе с последними событиями в Германии, то понятно, что совершенно не готовы. Пока все это на уровне каких-то тенденций к тому, чтобы нагнетать обстановку. Если даже один руководитель службы внешней разведки Германии говорит, что да, конечно, все это сложно, но мы не в состоянии войны, а на следующий день другого бывшего арестовывает, то понятно, понятно, что никакого согласия у них однозначно нет. Я предполагаю все-таки, что сейчас будет идти вопрос о ведущей роли неких стран в деятельности НАТО. И это является основным. И эта ведущая роль, конечно, хотела бы Германия забрать к себе. И вот эти внутренние напряги, которые не очень видны, наверное, все-таки в Москве, здесь они видны очень сильно. Это внутренний раздрай пока в Североатлантическом альянсе, а для этого нужна внешняя угроза.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
8: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
12: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Повтор программы.
15: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И в этом разговоре любой из вас может принять участие. Как мы уже говорили, позвонив в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
0: А я продолжу. Я закончил прошлую часть на том, что на международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, делали людям, всем желающим, капилляроскопию, а именно от них зависит в том числе наше здоровье, потому что именно по ним проходит, ну, приходит и кислород в мозг, да, и вообще в каждую клеточку нашего организма. И вот когда капилляры в хорошем состоянии, то и здоровье тоже наша поднадежная защита. И вот когда делали капилляроскопию на этой международной конференции, многие из тех, большинство из тех, у кого были хорошие капилляры, отмечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды «Аквалайф», наладили питьевой режим. И вот я сказал, что расскажу, какое же научное обоснование этому. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду всегда говорить для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить, налаживать питьевой режим с ионизированной водой, именно водородной там, или ионизированной щелочной водой, это вода антиоксидант, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, да, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем, все просто. Поэтому попробуйте. Таких цен, друзья, больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются. И все, приборов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Если не дозвонитесь, вам скажут, что операторы там все заняты, да, мы обязательно увидим ваш неотвеченный, поэтому перезванивать будем, но не с 800-го номера, а с городского номера московского, в коде 499. Главное, помните, что мы по закону маркируем, и маркировка идет, наше юридическое название такое, фабрика здоровья. Вы эту надпись увидите, когда получите от нас звонок, друзья. Так что поднимайте трубку. Еще раз говорю, сегодня последний день акции, самая выгодная цена на ионизатор воды Aqualife премиального класса, который готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду в разных режимах и воду водородную по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается. Прибор с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги, IP54. Друзья, это стоит попробовать. Это инвестиция, хорошая инвестиция в свое здоровье. А рисков ноль, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. То есть в течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. Сегодня ионизатор воды Aqualife, повторю, премиум-класса, просто по самой выгодной цене со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей. Звоните, успевайте до 19.00, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Буквально несколько минут из обычной воды окислителя она становится водой восстановителем. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Давайте еще успеем разобрать исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров. Вы это только что услышали. Так вот, она не является при этом лекарственным средством, не заменяет лечение, но сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Всего взяли в этом исследовании 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 миллилитров водородной воды в день. Да, воды, насыщенной молекулярным водородом. Это ведь немного, согласитесь. 4 недели пили, потом перерыв, плюс еще 4 недели пили. И вот какие результаты получили. Первое. Снизили маркер окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. То есть уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц, друзья, показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит, друзья, на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде, друзья, почему она и является восстановителем? Это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, друзья, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Более 2000 исследований уже проведено. Да? Да, ионизированная водородная вода де юре, ионизированная щелочная вода де юре не являются лекарством и лекарственным средством, но я никогда не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, это самый простой и самый экологичный, что важно, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертония.
15: И, на самом деле, еще множество других патологий, Миша именно это хотел сказать, но вновь исчез со связи, но это не вина Михаила, это как раз-таки проблемы со связью, которые наблюдаются в последнее время, и вновь нажимается кнопка «Восстановить связь» с Михаилом Рудаковым.
0: Вот какой
15: эффект достигнут. Миша вернулся в комментарий.
16: Да, на самом важном я отвалился, но я хочу сказать, что действительно, еще раз повторю, что большинство всех заболеваний... Меня слышно через компьютер?
15: Да. Скажите? Нет, сейчас пока по телефону мы тебя слышим, Миша.
0: Так вот, большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощнейший антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Да, еще раз скажу, не является лекарственным средством, де юре, да, но факт остается фактом, то, что наладить питьевой режим с такой водой легко, и то, какие результаты получают, ну, вы сами видите, да. Наука сегодня, друзья, не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживайте питьевой режим с такой водой, и это одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет вам тестовый период 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете, оплата при получении, да? Ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решайте, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращайте нам на любой день. 88-й, 75-й, 63-й, неважно. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов, друзья. А сегодня меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года, друзья. Все, что осталось по этим ценам. Ионизатор премиум, ионизатор «Аквалайф», который никуда не встраивается, по суперцене 29 тысяч рублей вместо 39, который готовит и щелочную, и кислотную, и водородную воду, друзья. Три в одном. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вот кислотная вода, успею, может быть, еще пару слов о ней сказать, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Там прополоскать горло. Вот, не дай бог, оно заболело, да, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Кстати, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается из обычной питьевой воды одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно, умываемся, там, прижимаем, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчин, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода, нет никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, она не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейс, бутылочка кислотной воды, она там продается, называется «Анолит». Ее за пол-литра можно приобрести там около 300 рублей. Посмотрите, увидите. А тут она всегда свежайшая, она более эффективная. Так что успевайте, заказывайте ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней, успейте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня последний день акции. 8 800 505 0855. Не понравится, просто вернете, друзья, но я уверен, вам понравится. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы!
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
18: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
22: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: В России предложили ввести запрет на продажу никотина, содержащей табачной продукции, всем, кто родился после 1 января 2009 года. В частности, ограничения могут распространиться на вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также на табак для кальяна. Инициативу рассмотрели на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Речь идет о поколенческом запрете, согласно которому покупатель не сможет приобрести табачные изделия даже после достижения совершеннолетия. Предложения направлены в Минздрав, Минфин, Минэкономразвитие и Минпромторг. Представить свою позицию насчет поправок в закон они должны до конца 2026 года. Эта мера может стать эффективной в борьбе с курением, но для этого должны быть созданы благоприятные условия, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. Вот что он завел радио «Комсомольская правда».
26: Зависит от того, в какой момент это произойдет, потому что, чтобы успех был у этой меры борьбы с курением, нужно, чтобы условия созрели. То есть уровень курения должен быть низкий. Вот Англия ввела, но у них уже низкий уровень. Достаточно. У них есть шанс, что как бы сработает. У нас в два раза выше курение, поэтому сейчас, конечно, это будет стимулировать только черный рынок. Да, продавать не будут, кто будет соблюдать закон. Ну, предположительно, все соблюдают розничную торговлю, не продают. Купить нельзя. Но это не значит, что вообще нельзя купить. На год старше человек может купить. Там, или на день старше. Поэтому как бы доступ-то останется у большого числа тех, кто уже имеет зависимость. Поэтому тут важна как бы количественная мера. Насколько это распространено курение, когда вводятся такие радикальные. Так-то, конечно, сама по себе мера это очень сильная. Да. Это постепенное, плавное выдавливание курения вообще полностью из жизни.
25: Поколенческий запрет на табачную продукцию уже действует в нескольких странах. На Мальдивах поколенческий запрет на табак действует с 1 ноября 2025 года. Родившимся 1 января 2007 и позднее запрещено покупать и употреблять табачную продукцию. Продавать ее таким покупателям также запрещено. Ограничения распространяются и на туристов. Электронные сигареты и вейпы запрещены независимо от возраста. В Великобритании принят закон, который с 1 января 2027 года запретит продажу табачной продукции людям, родившимся 1 января 2009 года и позднее. Запрет будет сохраняться после их совершеннолетия. Член движения «За права курильщиков» адвокат Эдуард Сухарев допускает, что в России могут принять подобный закон, но при этом считает, что запретами нельзя бороться за здоровый образ жизни. Вот что он сказал в интервью радио «Комсомольская правда».
1: Против любых запретов, тем более поколенческих, я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логично в тренде. Законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
25: В России уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, включая устройства с безникотиновыми жидкостями. Закон подписан в апреле 2023 года. Он также запрещает дистанционные продажи и открытую выкладку. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Водитель иногда хочет погонять, но камеры фото-видеофиксации такого шанса не дают. Штрафы высокие. Он идет на рынок или обращается на маркетплейс и приобретает пленку, которую надо наклеить на номер. Якобы она спасет от всех напастей, а именно от камеры штрафов. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Так называемая нано-пленка – это не полиэтилен, не скотч. Микроскопические стеклянные шарики размещены в полимере на отражающей поверхности и сверху залиты другим полимерным составом. Свет в такой пленке претерпевает как отражение, так и преломление. При отражении часть света поглощается, яркость его становится меньше. На этом и работают продавцы пленок. Наклеили на знак пленку, сняли эффект на смартфон, получите и заплатите. И водитель, купивший такую штуку, считает, что штрафа он не получит. Однако все не так просто. В ассоциации операторов и производителей камер заявили, что нано-пленка, как способ скрыть государственный регистрационный номер автомобиля, это миф. Практика показывает, если госномер виден и читается человеческим глазом, его распознает и комплекс фото-видеофиксации. На современных устройствах используется качественная оптика, чувствительные матрицы, инфракрасная подсветка и алгоритмы распознавания, которые уверенно читают госномер при большинстве погодных и световых условий. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что продажу нано-пленок и других подобных товаров на маркетплейсах нужно жестче контролировать. Вот что эксперт заявил радио КП.
3: Количество мошенников, которые продают волшебные бобы, как из сказки по разным простакам, оно огромно. Понятно, что на маркетплейсах такого разного счастья очень и очень много. Раньше их продавали на авторынках, сейчас аудитория гораздо шире. И, конечно, это довольно опасно для окружающих, потому что помимо безопасных и бесполезных вещей, как вот там пленки какие-то, продают вещи более чем опасные, например, заглушки для ремней безопасности. Поэтому мы выступаем за то, чтобы автотовары на маркетплейсах максимально регулировались. И продавалось только то, что действительно безопасно, то, что действительно работает, то, что действительно делает жизнь водителей лучше, а не создает условия для противоправных действий. Как в данном случае эти пленки, они абсолютно точно способствуют нарушению правил дорожного движения и снижению безопасности на дорогах. Я считаю, что такое продаваться абсолютно точно не должно.
2: А теперь об ответственности за так называемые нано-пленки. Установить по камерам, что водитель пытался скрыть номер, инспектору сложно. Но любую пленку на знаке можно выявить невооруженным глазом, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.
4: У нас по действующему законодательству пленка, которая наносится на регистрационный знак, признается материалом, который препятствует его идентификации. За впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения права управления на срок до 3 месяцев. Если гражданин попадается повторно, то там альтернативы в виде штрафа нет. Там лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Выявляет данное правонарушение сотрудник госавтоинспекции. Только так это можно выявить в соответствии с действующим законодательством.
2: Ранее сообщалось, что водителя, который повесил на свою машину регистрационные знаки с помощью магнитов, лишили прав. Каких-либо механизмов, чтобы их изменить или скрыть, на машине не было. Тем не менее, все суды решили, что это способ уйти от наказания. Гражданину пришлось обращаться в Верховный суд, который разъяснил, можно ли крепить регистрационные знаки на магниты. Суд высшей инстанции встал на сторону водителя, то есть крепление знаков на магнитах абсолютно законно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: И снова выходные, и снова надо строить культурные планы. Поможет в этом Афиша «Комсомольская правда» и я, Оксана Фомина. Здравствуйте. В эти выходные 10 и 11 октября Центр современного искусства «Винзавод» приглашает на 13-ю ярмарку новых имен «Вин-Вин». Более 120 художников показывают живопись, фотографию и скульптуру. Важный принцип ярмарки – как минимум половина участников – те, кто раньше в ней никогда не участвовал. Параллельно проводится детская программа в режиме нон-стоп. Только и успевайте рисовать, играть и создавать. Даже во время туров по ярмарке здесь можно найти занятия. Оба дня ярмарки в свободном доступе будут картон, бумага, газеты, клей и цветные карандаши, с помощью которых можно собрать книгу впечатлений, коллективную работу, основанную на эмоциях от посещения ярмарки новых имен «Вин-Вин». Запланированный мастер-класс «Создай свою выставку», медиаторские туры «Коллекционеры будущего» и «Стрит-арт-лаборатория граффити», «Битва текучих тегов», снова туры для детей и мастер-класс «Мой первый зин» по созданию самостоятельно изданной книги с текстами, рисунками, аппликациями. Итак, цех белого и красного. Приходите на «Винзавод» за искусством и новыми впечатлениями. До 11 октября в выставочном центре галереи «Артефакт» проходит выставка «А мы пойдем на север», где представлены книги Киплинга, Маугли с иллюстрациями легендарного художника Василия Ватагина и плакаты московского зоопарка. Названием выставки служит запоминающаяся фраза шакала Табаки из культового советского мультфильма 1973 года. В первом разделе выставки посетители увидят более 30 монохромных и цветных рисунков и автолитографий Ватагина, сделанных художником на протяжении 1920-1950-х годов. Второй раздел – материалы художественных фондов московского зоопарка. Более 40 плакатов и фото животных, героев фантастических новелл английского писателя, связанных с главным героем Маугли. И еще интересное событие для детей. Центр «Зотов» приглашает на интерактивные экскурсии по выставке «Хлеб». Ребятам предстоит пройти путь, который проходит хлеб, от Тихого поля до Большого города. Это будет настоящее историческое исследование. О ребятне, а дети смогут примерить на себя разные роли от хлебопека до городского булочника и работника хлебного конвейера. В каждом зале участники получат элементы, из которых в конце маршрута создадут свой собственный уникальный брелок-обвес на рюкзак. Побывать в центре «Зотов» на экскурсиях можно 10, 15, 17 и 24 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша. И помните, еще больше интересной информации на сайте kp.ru в разделе «Афиша».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
3: Евросоюз намерен сократить свой новый 7-летний бюджет на 159 миллиардов евро, сообщают РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Совета ЕС. Основные сокращения затронут программы повышения конкурентоспособности европейской экономики, внешнюю помощь и административные расходы. Однако при этом планируется сохранить без изменений финансирование Украины в размере 100 миллиардов евро. Новый проект обсудят на саммите Евросоюза на следующей неделе.
0: Об экономике.
3: Президент Норникеля Владимир Потанин поставил пятерку работе правительства и Центробанка, передает РБК. По его словам, Кабмину приходится прилагать титанические усилия, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, что, в свою очередь, могло бы создать условия для смягчения денежно-кредитной политики и для ряда других мер, которые нужны для перемен в сторону экономического роста. При этом он признал, что полного взаимопонимания между Минфином и бизнесом по налогам пока нет. По словам Потанина, изъятие сверхдоходов часто называют социальной справедливостью, но это не так. Когда человек получает сверхдоход для личного потребления, я никогда не возражал, чтобы обложить его дополнительным налогом. Но когда этот доход, неважно, человека или компании, направляется на инвестиции, то он работает на все общество. И вот это надо очень хорошо понимать. Разницу между тем, чтобы брать деньги у богатых, которые они собирались потратить на свое личное потребление, и изъятием денег у тех, кто собирается их инвестировать и тем самым выполняют важную общественную функцию, сказал президент Норникеля. Потанин также заявил, что разовые налоги, которые прилетают случайным образом, лишают бизнес возможности планировать.
0: О рекордах.
3: Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляя на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Ташкенте и завершаются сегодня. Наш спортсмен преодолел дистанцию за 21,28 секунды. Россиянин превзошел достижение швейцарца Ноэ Понте, установленное на чемпионате мира 2024 года.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юаня 12 рублей 67 копеек.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями, в Петербурге 8 градусов выше нуля, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: У микрофона Владимир Варсобин. Вы, я так понимаю, представляете, что у нас в гостях в студии человек, который... Ну, даже представлять не надо, потому что вы слышали это. Я всегда с собой беру видеокамеру. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читается» с Алексеем Лысенковым, на передаче которой, честно говоря, и вырос и я. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
1: Здравствуйте, Володя.
0: Вас можно назвать первым видеоблогером страны?
1: Нет. Нет.
0: Ну как?
1: Потому что тогда, когда мы начинали интернет, еще не было. Откуда видеоблогер-то может появиться?
0: Телевизионный видеоблогер. Я понимаю, что тогда этих слов не было.
1: Не было этих слов и не было этого понятия. Было понятие телеведущий, было понятие продюсер, было понятие режиссер. А видеоблогер не было такого понятия. Ну как, мы работали на государственном телеканале.
0: Сам себе режиссер. Это была очень шикарная и очень популярная телевизионная программа, которая пережила очень многие программы. Она, по-моему, где-то до 17-го, до 18-го...
1: 27 лет.
0: 27 лет она существовала.
1: С 92-го по... 19-й.
0: И она публиковала видеоролики, вот кто присылал из телезрителей самые смешные свои вот впечатления, ролики, их сейчас бы назвать действительно видеоблогом. Вот в рефрене звучит вот в этом вашем... Как это назвать, кстати?
1: Песня.
0: Песня.
1: Конечно.
0: Звучит как песня. А у каждого... Я всегда с собой беру видеокамеру. Сейчас это время настало. У всех... в руках видеокамеры. Все что-то снимают. Вот вы, во-первых, представляли себе, что такой мир случится, когда действительно у каждого будет в руках видеокамера? И как вам этот мир вам?
1: Когда мы начинали, видеокамер в стране еще не было вообще. Ну, были там у самых богатых, там у детей дипломатов, не знаю, у каких-то там людей, у которых были деньги, которые могли себе позволить выехать за границу, у них были видеокамеры. Большие, такие Panasonic M3000, я помню, были, Hitachi были камеры. Но это были камеры у очень богатых людей. А так видеокамер в стране еще не было никаких. Они были размером такого, как бы почти бетакамы, кто помнит, что такое.
0: На пленке еще, наверное, да? Или нет, или видео все-таки?
1: Ну, нет, видео,
0: цифровые,
1: не кино, нет, не цифровые, они были аналоговые, магнитные пленки. Пленки были магнитные. И мы, первый материал, который мы принимали от людей, это было кино, любительское кино. 8 миллиметров пленка была, 8 супер было. Иногда богатые присылали 16 миллиметров, но это очень редко уже, потому что на 16 миллиметров уже снималось документальное кино. 35 миллиметров – это было художественное кино, 16 миллиметров в основном использовалось для документального кино, а 8 и 8 супер – это были кинопленки для любителей. У меня у папы была маленькая кинокамера, и как раз тоже сохранились где-то на чердаке, в доме лежат эти пленки уже рассыпанные, сыпавшиеся 8 миллиметров, которые папа там снимал в больших количествах. Я потом это перегнал на VHS. VHS тоже посыпалось. Ну, в общем, короче, архив, видеоархив такой пропал. А видеокамеры в стране стали появляться гораздо позже. И поэтому первые, самые первые выпуски, они были основаны на американском материале, который мы покупали у американцев.
0: И выдавали их за творчество наших.
1: Нет, мы говорили, что это вот там все. А там видно же по картинке, что это
0: американская жизнь.
1: Что это не Россия, да. Просто мы это все озвучили. У американцев есть, я не знаю, сейчас она существует или нет, но была программа America's Funniest Home Video, которую вел Боб Сагет. И, собственно, наша программа, она, по идее, она как бы вот похожа на программу американскую. Но у нас с американцами была договоренность, что они не лезут в наше производство и ничего нам не навязывают, какие-то свои форматы, идеи и все остальное. Мы делаем все сами. Мы используем только идею домашнего кино и домашнего видео. Но за это, чтобы конфликтов не было, мы покупали у них материал. То есть мы платили деньги за конкретные сюжеты. Им это было выгодно, они получали живые деньги. Нам это было выгодно, потому что нам не хватало материала нашего отечественного, чтобы делать полноценную программу, которая могла бы выходить раз в неделю. Потому что мы сначала делали программу, она выходила раз в месяц. Ну, раз в месяц мы как-то набирали этот киноматериал. Не видео, еще раз подчеркиваю, киноматериал. Люди присылали свое это кино. И мы тогда, кстати, все отсылали обратно, потому что кино – это же не видео, уж не откопируешь. Поэтому первые годы существования программы весь материал отсылался обратно тем, кто его присылал. И у нас был человек-редактор, который там на почте от него сходили с ума. Сначала он приезжал, забирал полгрузовика, значит, материала, а потом точно так же грузовика материал привозил обратно рассылать по всей стране. И там сотрудники почты просто вешались от него. Вот. И, соответственно, когда программа стала выходить 10 раз в неделю, материала стало не хватать, и нам было выгодно покупать американский материал, потому что мы заполняли формат, потому что нашего отечественного материала не хватало. Потом люди привыкли, что есть такая программа, что в нее можно посылать свое кино и свое видео. Они стали это делать уже активнее гораздо. Уже стали появляться у людей чаще видеокамеры. Страна уже стала выезжать в Турцию, там, в Италию, в Испанию. Уже люди поехали, стали покупать камеры. Не только отдыхать на пляже, но уже как бы стали снимать. Они уже часто начали снимать уже конкретно для нашей программы. Потому что, находясь в Турции, ну как не снять, чтобы потом не прислать нам?
0: Хочешь, конечно, спросить, что из неизданного вам, конечно, запомнилось?
1: Не из присланного даже запомнилось. Это история, которую я всегда рассказываю. Наверное, многие, может быть, ее знают. Когда звонок в редакции, я беру трубку, ну, потому что как бы, ну, я руководитель программы, поэтому я отвечаю на звонки. Секретаря у меня никакого не было. И это... Здравствуйте, это сам режиссер? Да. Это вас беспокоит студия «Криминформ». У нас тут для вас смешная расчлененочка имеется. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Домашнюю порнуху пытались присылать какую-то там. Ну, не порнуху, там, а эротику какую-то. Так что это вот из неизданного, а где-то даже из неполученного.
0: Ну, это вы наблюдали жизнь страны, вот, вот именно с самой земли, то есть не отредактированное, то, что действительно люди хотели с вами поделиться и так далее. Вот я все возвращаюсь к своему вопросу. Вот сейчас... Когда люди снимают, выставляют это в блогах, это вот интернет кишит это, этими видео, многие ворчат, что люди из этих картинок перестали читать, они стали их деградировать. Вот как вы к этому, во-первых, относитесь, вот к этим, вот этому скрипению, ворчанию? И как вам это, опять-таки, повторюсь, этот мир, где даже буквы найти сложнее, чем видео?
1: Ну, не то чтобы перестали читать. Те, кто любил читать, они продолжают читать. Просто это часто электронные книги или это прям онлайн, в сети что-то читают. Я читаю. Потом мы читаем много информации, мы же ее тоже читаем, мы ее поглощаем. Почему в Советском Союзе люди читали больше? Ну, потому что все равно был информационный голод, и книги, они просто утоляли этот голод. Потому что человек все равно существо любопытное. Ему все время надо что-то познавать. Будь то художественная литература, будь то новости, будь то еще какая-либо информация, но человек не... необходима информация постоянно. Он без информации жить не может. Даже пятница, находясь на острове, все время находил какую-то информацию. Для... Не пятница, а Робинзон, да, Крузо. Да? Робинзон Крузо, да, он тоже же находил себе постоянно какую-то информацию. А когда у него еще появился собеседник, так вообще, ну, потому что человек – любопытное существо, он должен постоянно поглощать определенное количество информации. Поэтому, да, читать стали меньше, но информированность от этого меньше не стала. Но те, кто любил читать, те и продолжают читать. У меня вот мой канал, который можно найти практически на всех платформах, которые есть.
0: «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
1: Да, «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Я просто вслух читаю книги. И достаточно приличная аудитория, люди слушают, смотрят, потому что это видеоконтент. То есть я не аудиоканал, это видеоканал, и я читаю там рассказы и классику, и современные, и зарубежных авторов, и российских, и русских, там, и Антон Павлович Чехов, может быть, и Аверченко, может быть, и современный, там, Михалков какой-нибудь, может быть, все что угодно. Попался интересный рассказ, я его читаю. И мы это вот с женой этот канал делаем, и люди смотрят, благодарят.
0: Это не превращается в такую компенсацию за вашу вот такую, ну, триумфальную видеопрограмму, которая действительно была одной из самых ярких?
1: Нет, наверное, это больше другая компенсация. Я же закончил театральный институт и по специальности актер драмтеатра, кино и эстрады. И поскольку я в театре отработал, по-моему, всего-навсего года три после окончания института, я сейчас уже, честно говоря, толком не помню, в двух театрах я работал, имени Рубена Симонова и в Новом театре имени под руководством Львова Анохина. А потом все, я ушел в телевизор.
0: Как это получилось, что вы оказались в этой программе, вообще как вы оказались на телевидении?
1: Ну, была продюсерская компания, которая называлась Video International. Они снимали много рекламы. Я в этой рекламе много снимался. Сначала они делали это для КВН, а потом это стало расширяться, и они начали делать уже рекламу вообще для российского телевидения. И я там очень много снимался, и когда они решили делать проект под названием «Сам себе режиссер», то им лень было там какой-то кастинг устраивать, еще что-то. Сказали, ну, Лысенков у нас есть, давайте его и поставим ведущим. Поставили ведущим, через месяц мне сказали, слушай, нам некогда этим проектом заниматься, или через два месяца, я точно не помню. Сказали, нам некогда этим проектом заниматься, потому что у нас тут рекламные контракты, и вот этой фигней всей мы не будем заниматься. Если хочешь, бери программу и тащи сам. Ну, я ее взял на себя как продюсер, как руководитель, и все, и потащил эту программу
0: 27 лет. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Прервемся на пару минут и вернемся обязательно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами сам себе режиссер Алексей Николаевич Лысенков, знаменитый телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Ну, те, кто пережил 90-е. Вот слово «пережил», кстати, не очень хорошее.
1: Тоже, мне не нравится,
0: я вот сейчас об этом и поговорим. И про 90-е, и про...
2: Реклама.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится...

0: 62.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: А вот Кириллова я... А, нет, был, да, он к концу уже. К концу он уже был в очках, да, точно, правильно. Вот, и вдруг открылись форточки все, и окна все открылись, и делайте, ну вот делайте. И чем для меня... интересна была пора 90-х годов на телевидении тем, что мы изобретали велосипед. Еще западные форматы до нас не дошли, ну, как бы именно лицензированные, а мы все как бы делали сами на коленке. Угу. И многое придумывали. И если сегодня запустить новый формат, он должен быть четко математически выверен, и либо это лицензия там, или у

на проходящий внизу поезд. Все помним этот теракт, удар, в результате которого погибло, если я не ошибаюсь, 7 человек, более сотни были ранены. И в ту же ночь был атакован железнодорожный мост в Курской области, который упал на проезжую часть. Он был над автобаном, упал вниз. Ну, и кто первый начал, да? Почему теперь, значит, мы должны себя в чем-то ограничивать? Вот бумеранг вернулся. Украина всегда становится заложником вот этого принципа бумеранга. И вернулся он геранью. Первый удар пришелся по Южному мосту. Это мост, который был открыт в 90-м году, за год до того, как развалилась страна, которая его построила. Собственно, это был последний подарок Советского Союза Украине, и это вантовый мост, который держится за счет вот этих стальных растяжек, и, как говорят украинские эксперты, через него идет 90% всего трафика между левобережной и правобережной Украины. 90% – это гигантская сумма, то есть это остальные 10%, они размазываются по мостам, которые там находятся в Каневе, в Черкасске, в Запорожье, по которому тоже, кстати, прилетело на неделе 90% через один мост. Можете себе представить, какой объем военной логистики проходит по этой переправе. Причем Южный мост, он за годы самостийности был ушатан настолько, что он сегодня признан ограниченно работоспособным, а в 22-м году гражданским машинам даже выдавали пропуска, чтобы они по нему ездили. То есть в основном пропускали военный транспорт, который участвует в логистике. Это мост, с которого идет трасса с запада, там с Житомира, а в Житомир со Львова, да, соответственно, на Одессу там же идет трасса, вот они две ключевые уходят, М-03 и М-06, если не ошибаюсь, а в обратную сторону, в нашу, на восток, идут в сторону Изюма, Харькова, ну, соответственно, Славянска и Краматорска. И, конечно, это стратегическая переправа, и это мост, который нам обязательно надо выносить, чтобы вот выбить вот эти 90% украинской логистики. Северный мост, он постарше, поскромнее, он открыт был в 76-м году, тоже вантовый. Минобороны охарактеризовала его функционал как переброска войск и военных грузов, что тоже наверняка правда, ну, помимо там выполнения функций гражданских. Вот. Но нам важно, как он используется вооруженными силами Украины. Северный мост – это такая часть малой окружной, обход, по которому транзит идет, не ныряя в центр. Очевидно, что эти два моста выбраны, потому что, с одной стороны, это основа военного трафика, с другой стороны, уязвимая вантовая конструкция. Потому что если серьезно повредить вот эти вот натяжные тросы, которые держат основной пролет, соответственно, начнет закручиваться, ну, уже не будет пригодным к выполнению своих вот этих основных функций. Любопытно, что вот я отметил, что у нас теперь герани реактивные просто играючи дотягиваются до Киева, скорость до 500 км в час, боевая часть до 50 килограммов. На Украине уже ходят легенды о новом типе боеприпасов, как они говорят, кумулятивно режущие, основной заряд там 40 килограмм, плюс 4 модуля, которые, ну, созданы для, как они говорят, перерезания металлических конструкций кумулятивной струей. И, в принципе, по тем кадрам, которые оттуда поступают, ну, похоже на то, что вот они призваны не взрывать, а резать. Сначала испытали это на вышках ЛЭП, и довольно успешно под Киевом они рухнули, как подкошенные. Вот теперь перешли к мостам. Вторая изюминка – это те самые пресловутые усы, которые разглядели на фотографиях на носу, значит, этих гераней новых. Ну, я думаю, это все-таки некий инициатор взрыва, некий детонатор, чтобы он инициировал детонацию именно в момент встречи с целью, ну, условно говоря, вот с этими вантовыми конструкциями, чтобы дрон не пролетел сквозь них и не взорвался позже необходимого, а взорвался прямо на этих вантовых конструкциях. Ну и как бы мы видим, что по вантам прилетело, пока не критично, но, видимо, идет анализ этой работы, что там надо подправить, что там надо сделать так, чтобы еще более эффективно эти поражения происходили. Ну, плюс еще ударили по полотну на Северном мосту, здоровенная дырка, ее, конечно, заделали, но мост при этом вставал. Но, в принципе, если регулярно, да, делать эти дырки,

0: У ремонтников возникнет желание бежать скорее в ТЦК, а не на ремонт этого моста. Лучше уж поеду куда-нибудь под Красный Лиман, чем на Южный или Северный мост. Ну, это тоже тактика, которую нам противник продемонстрировал в 2022 году, когда я сам это видел прекрасно, когда на Антоновском мосту в Херсоне было порядка 140 с лишним попаданий от Хаймарса, и все равно мост устоял. Ездить по нему было невозможно, перевели все снабжение и группировки, и города гражданского на понтоны и на паромные переправы. Но теперь еще, что важно, я вот отметил, и по технической части, мы снимаем в Киеве, как будто у нас там свой спутник отдельно от Киева летит, то есть у нас прекрасный есть объективный контроль, который идет все с тех же гераней, которые потом влетают в эту цель. Ну, то есть технический уровень постепенно растет, соответственно, растут и наши возможности по нанесению ударов по стратегической инфраструктуре противника.
1: Да, там еще и граждане выкладывают все довольно активно, да, что подтверждает этот самый объективный контроль с мостами, конечно, картинки со всех ракурсов есть всего и вся. Продолжим после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Группа «Кино» опять переделала свое старое творчество. На этот раз досталась песня «Дождь для нас». Новую версию соратники Виктора Цоя сделали вместе с электронным музыкантом Владом Грином и его проектом «Тает». Там «А» и «Е» слитно, поэтому «Тает». Хотя этот дифтонг я по латыни прочитал бы как «тет». Ну ладно, не буду умничать. Итак, к слову, именно «Тает» открывал концерты «Кино» в Москве и Петербурге в этом году. Ну, теперь слушаем все сразу. «Дождь для нас», «Кино» и «Тает».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О санкциях.
1: Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала самый крупный пакет антироссийских санкций на фоне соглашения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. По ее словам, рестрикции будут направлены против военной промышленности. Послы стран объединения ранее согласовали внесение в черный список больше 1500 компаний и физлиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения.
0: Об экономике.
1: Президент Норникеля Владимир Потанин поставил пятерку работе правительства и Центробанка, передает РБК. По его словам, Кабмину приходится прилагать титанические усилия, чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, что, в свою очередь, могло бы создать условия для смягчения денежно-кредитной политики и для ряда других мер, которые нужны для перемен в сторону экономического роста. При этом он признал, что до полного взаимопонимания между Минфином и бизнесом по налогам пока нет. По словам Потанина, изъятие сверхдоходов часто называют социальной несправедливостью, но это не так. Когда человек получает сверхдоход для личного потребления, я никогда не возражал, чтобы обложить его дополнительным налогом. Но когда этот доход, неважно, человека или компании, направляется на инвестиции, то он работает на все общество. И вот это надо очень хорошо понимать. Разницу между тем, чтобы брать деньги у богатых, которые собирались потратить на свое личное потребление, и изъятием денег у тех, кто собирается их инвестировать, и тем самым выполняют важную общественную функцию, сказал президент. Норникеля. Потанин также заявил, что разовые налоги, которые прилетают случайным образом, лишают бизнес возможности планировать.
0: О медицине.
1: Россия, по оценкам Всемирной организации здоровья, занимает лидирующие позиции в мире по борьбе с детским раком, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, выживаемость после лечения и диагностики злокачественных новообразований у детей превышает в целом 83%, а по отдельным локализациям даже составляет 98%.
0: О книгах.
1: Джон Роулинг выпустит книги о Минерве МакГонагал и близнецах Уизли. Премьера запланирована на февраль. Издание расскажет о работе профессора на посту декана Гриффиндора, ее способностях анимага и уроках трансфигурации. Книга о братьях Уизли опишет их розыгрыши, изобретения и открытие магазина «Всевозможные волшебные вредилки».
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 97 копеек, юань 12 рублей 67 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве +11, облачно с прояснениями, в Петербурге 7, выше 0, пасмурно.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Кот. Здесь продолжаем и еще, да, поговорим об ударах.
3: Ну да, об эффекте вот этих ударов, которые начались по мостам. Все-таки это нечто новенькое. Во-первых, мы видим, как Киев стал в глухие пробки просто из-за ограничений движения по этим переправам. Во-вторых, как мы в первой части сказали, началось прозрение отдельных террористов, экстремистов, отъявленных ястребов, ну, которые уже выступают за некие переговоры. Начались вот эти гражданские выступления на Майдане и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть это такой параллельный эффект, который влияет на мозги и на самоощущение вообще украинцев в этой войне. И не зря, наверное, наше Министерство обороны, когда говорило, что усилит удары по Киеву, всю вину за эти удары возложило на Зеленского. Зеленский же тоже тут чуть не расплакался на минувшей неделе, сказал, что мы не такие люди, мы, по крайней мере, люди, мы не будем бить по гражданским объектам, вот, но мы вот в ответ на российские удары будем усиливать наши удары по нефтеперерабатывающим российским заводам. И тут просто хочется разрыдаться, какой гуманизм, если бы вот как раз предыдущий месяц я не провел в Донбассе и на Запорожье, и последние пару дней в Белгороде, да, вот российская Минобороны, кстати, тоже упоминает Белгород, где на этой неделе в ходе серьезных ударов погибли люди, были ранены, да, и там девичью память Зеленского немножко освежают, что ракеты и дроны били по избирательным участкам, например, на выборах в Госдуму. 1600 дронов они запустили по Москве, по московскому региону, чтобы сорвать выборы в Госдуму. А как атаковался Петербургский экономический форум, да, который пытались сорвать? Ну и вообще я регулярно в командировках бываю в белгородских, в донецких, в курских дворах после прилетов. Это вообще-то гражданские объекты. Видимо, Зеленский не считает людей, которые там живут, за людей вообще, да, и не считает за гражданский объект какие-нибудь склады маркетплейсов, общежитие студентов, целые города, такие как Олешки, да, которые они сейчас фактически устроили блокаду, взяв жителей в воздушное округление. Вот какие они при этом люди? Давайте немножко отмотаем назад, посмотрим, что у нас летом творилось, а у нас чуть ли не каждую ночь вообще-то жглись НПЗ, нефтебазы, танкеры, зерновозы, да, сам Зеленский хвастался, что он возвращает войну на Украину. Подоляк, его советник, говорил, что аполитичное русское большинство должно почувствовать на себе войну. Вот мы долго терпели, в конце августа Минобороны как раз и объявила о подготовке массированных ударов по украинской энергетике, и вдруг Киев начал запрашивать какие-то энергетические перемирия, что-то там, сворачивать войну исключительно до земли. Ну, что случилось с 40-дневным планом Зеленского по принуждению России к миру? Ну, что, как-то он пошел не так. Вот. Поэтому будем смотреть, что животворящая герань может еще наделать. И, повторюсь, оба моста, которые были атакованы, и еще и третий мост в Запорожье был атакован, там тоже пробоина в полотне. А сейчас, кстати, перед нашим эфиром был выложен объективный контроль ударов авиабомбами по мосту в Запорожье. Там не все пришли в цель, и критических повреждений нет, но тем не менее. И мостов-то еще много, на самом деле. Только в Киеве их 9, но, правда, из 9, из автомобильных, только Дарницкий мост официально работает без ограничений. Мост Патона 53-го года, первый в мире цельносварной мост, такое советское чудо, да, после недавнего обследования получил вердикт «остаточный ресурс 0 лет», это прямая цитата. На мосту метро это 65-й год постройки, сейчас идут противоаварийные работы. Это не из-за ударов, это вот годы самостийности, 30 лет самостийности, вот так вот сказались на тяжелом имперском советском наследии, которого мы сейчас и лишаем Украины, чтобы они сильно сами не мучились. Да? Есть, значит, южные и северные мосты, которые ограниченно работоспособные, то есть там все время, это еще до ударов, все время там какая-нибудь полоса закрыта на ремонт, идет по одной полосе, а сейчас, когда останавливаются, еще и вот это дает нагрузку на трафик. Есть Подольск-Воскресенский мост, открыли недавно, но он более-менее действует. Ну и плюс железнодорожные Дарницкий и Петровский. Ниже по течению есть мосты в Каневе, в Черкасах, Кременчуг, Каменское, Днепропетровск, Запорожье. В общей сложности, я боюсь ошибиться, но что-то около 30 переправ. Там и вантовые есть с тросами, и бетонные, да, железобетонные, которые сложно свалить. Но, повторюсь, по оценкам украинских экспертов транспортных, 90% логистики шло именно через Южный мост, который мы сейчас и пытаемся свалить. Вот остальные мосты, я подозреваю, что они просто не выдержат такой нагрузки. Ну и в советское время-то строили, наверное, под другую нагрузку. Не было столько автомобилей, не было такого грузопотока. Но, тем не менее, строили все-таки с учетом возможной войны, да, с расчетом на ракетно-бомбовые удары. Поэтому, конечно, полностью вот просто свалить их в Днепр, ну, это крайне тяжело. Но сделать так, чтобы по ним перестали ездить, как украинцы сделали с Антоновским мостом, я думаю, надо, можно, и сейчас мы все-таки пробуем это делать, и видно, что это работа такая системная. Что еще важно? Важно то, что мосты и вообще связь логистическая всей страны – это один из столпов государственности, какого-то территориального образования, да, снабжение, беспрерывная связь, железнодорожная, авиационная и прочее, какая угодно – это один из столпов государственности. И мы, заметьте, постепенно из Украины выпиваем вот эти признаки государственности. Мы выбили у них промышленность, металлургии сейчас нет. Они жалуются, что за последний месяц они не выплавили ни одной тонны стали впервые за 100 лет. Мы выбили им море. По морю сейчас грузопоток практически не идет. Да, а что пытается идти, то тонет, невзирая на то. Это нейтральные воды, украинские воды. Мы переступили эту красную линию, как бы, и не оглядываемся больше на то, что кто там скажет по поводу тех мер, которые мы выбираем. Мы практически лишили их железной дороги. Вот на неделе глава аграрного министерства, не знаю, почему, ну, знаю, почему аграрного министерства, он говорит, что у нас теперь дефицит локомотивов. Почему аграрник говорит? Потому что им не на чем теперь вывозить зерно. Соответственно, мы выбили еще одну, один признак государственности. Это вот сельское хозяйство, да, которое давало какую-никакую экспортную выручку на Украине. И сейчас мы выбиваем логистику, мы выбиваем сообщение между Западом и Востоком. Это тоже важно. И это важно как с военной точки зрения, так и с точки зрения внутреннего мироощущения простого украинца, который понимает, блин, вот мы начали им ВБ и Озон выносить, и что в итоге мы получили? Вот Зеленский объявил там 40 дней, а в итоге получаем мы, да, и летит, ну, гражданские, конечно, тоже от этого страдают. Но
2: связь еще, да?
3: Связь, да, пожалуйста, у них там начинают сбоить все эти удобные сервисы типа ДИ, да, типа наших госуслуг, а как бы, ну, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, вот. Но это тоже и на военной связи тоже отражается, хотя у военных, конечно, ну, запаса прочности побольше по связи, учитывая, что еще и Starlink есть, безусловно. Поэтому как бы это, ну, такой новый поворот. То есть одновременно с наступлением на линии боевого соприкосновения мы расшатываем всю государственную основу Украины. А это в любом случае накопительный эффект какой-то даст. Уже виден протестный потенциал. У них он и так есть там с анти-ТЦКшными этими выступлениями, которые подавляют в зародыше с этим Майданом мира. Но любой как бы народный протест, чтобы он вылился во что-то больше, он должен быть управляемым. Здесь нет управляемости. Да? Здесь какие-то такие вспышки эмоциональные, а управляемой руки нет. Любой протест, вот я на многих работал в цветных революциях и на постсоветском пространстве, и там, условно говоря, во время арабской весны на Ближнем Востоке. Любой протест всегда перехватывается какой-то более организованной и, как правило, более радикальной силой, и тогда уже начинаются какие-то процессы, да, а мы же понимаем, что внутри страны, внутри Украины, ну, нет какого-то консенсуса, да, нет какого-то политического согласия. Есть консенсус по поводу войны, есть консенсус по поводу антироссийских настроений, то есть пророссийских или антивоенных сил там нет, которые могли бы этот протест перехватить, вот, но там, условно, конфликт элит там, безусловно, существует. И между Зеленским и даже Кличко, и между Зеленским и террористом-экстремистом Порошенко. Вполне такие люди, которые на волне каких-то народных выступлений могли бы перехватить этот протест. А уж выступления этих террористов Гончаренко, они прямо пока указывают на какую-то такую уши, торчащие из Европы, потому что Гончаренко, что Скороход – это главные грантоеды на Украине, которые отрабатывают финансирование западное. То есть это, опять же, еще и выражение некоторых настроений на европейском континенте, хотя там, конечно, больше превалирует милитаризм.
2: Ну и все больше наблюдается настроение несогласных, которые выражаются тоже незримо, но в помощь вот как раз нашим наводчикам. Через пару минут продолжим.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. С
4: сказано реклама.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Ну вот по поводу как раз, я не знаю, можно сказать, осведомителей или тех, кто не хочет ехать ни в ТЦК, да, ни идти ремонтировать мост, видя все происходящее. Судя по всему, ну так, по крайней мере, такие сообщения стали появляться, начали передавать координаты вот этих заводов Firepoint. Вообще неизвестно, сколько их успели наклепать. Наши военные системно и систематически их вносят. В ответ Киев огрызается. Тут один такой налет ночной был, да, фламингами по вглубь регионов, но предприятия уходят благодаря нашим ракетам. Ну, вот сколько их еще осталось, и тоже, да, вот количество начинает переходить в качество, видимо.
3: Ну, нет каких-то больших, да, предприятий, заводов, которые можно было бы вынести и полностью закрыть историю с украинской ракетной программой, к сожалению. Потому что все эти сборочные цеха, это все разнесенное по разным уголкам страны. Об этом даже говорит характер наших массированных ударов. Вот на нынешней неделе, вот как раз в ночь на среду, если положить сводку Минобороны на карту, получится такая схема сборочного конвейера, да, и почти каждая строчка – это все про одно изделие и про крылатую ракету ФП-5 «Фламинго», как раз той самой киевской компании Firepoint, которой они грозятся дотянуться до Москвы, и в тех же цехах рядом дальние дроны той же фирмы ФП-1, ФП-2, ее баллистика ФП-9, показанная летом с заявленной дальностью 855 километров, обещали они осенью ее запустить по Москве, пока не запустили. Ну вот, условно говоря, по ударам в ночь на среду, допустим, да, комплектующие пластмасс «Прилуки» — это Черниговщина, и «Фанплит» — это Киевская область. Да. Детали для дальних дронов, в том числе для самолетного типа. Это цех группы авиапредприятий «Александрия», это Кировоградская область. Да. Собирают, хранят в Киеве, там размотали умные боеприпасы, организацию на механическом заводе в Лозовой под Харьковом тоже хранились какие-то комплектующие, там размотали. На Южмаше опять, который вроде и Орешником разбивали, но понятно, что там какие-то подземные цеха есть, еще что-то. Я вот был на Гастомеле, это же аэродром завода «Ан», в прошлом, и там очень мощные подземные бункеры, прям вот рассчитаны на ядерную войну, вот не знаю, что там на Южмаше наверняка в советское время, и там что-то были, и там разбили какую-то часть этой производственной цепочки, ну, то есть мы потихонечку работаем по ним, и при этом видим, что и Украина с этой программой все не очень хорошо идет, потому что заявленные эффективности они не демонстрируют. Вот перед нашим массированным ударом по всей этой цепочке Firepoint Минобороны за сутки отчиталось о том, что над Россией были перехвачены 17 ракет «Фламинго». Ну, во-первых, это, по-моему, чуть ли не впервые такое количество «Фламинго» сразу полетело, но, соответственно, возможно, было какое-то движение, да, откуда-то их собирали с разных концов, и таким образом разведке удалось вскрыть вот эти места и тут же нанести по ним удары, пока они не переехали. Ну и, безусловно, агентура работает, конечно. Я публикую регулярно бот, по которому украинцы сообщают о том, что они видят. Мне что-то присылают, в том числе, кстати, фотографии вплоть до МОГов, мобильных огневых групп, на пикапах, которые стоят около мостов, я, соответственно, их пересылаю в соответствующие службы, которые проводят доразведку, сверяются со своими данными. Ну, то есть нет такого, что прислали фотку, сразу туда ракету запульнули. Нет. Конечно, все продумано, все в рамках военного регламента, который у нас сегодня доведен до небывалой оперативности. В 2022 году, конечно, такая оперативность нам только снилась. Но все равно будут лететь, несмотря на то, что Минобороны каждый день практически сообщает о том, что разбили там цех, все равно будет лететь, и ближе к зиме, конечно, будут эти налеты все чаще и чаще, и будут пытаться они достать до московского региона, будут пытаться бить по энергетическим объектам, по теплоэлектроцентралям, но мы видим, да, что не осталось у нас каких-то тормозов, да, стопов, мы, судя по всему, решили добить энергетики Украины к этому зимнему сезону, и это правильно. У меня нет какого-то злорадства по поводу мирных жителей, на которых это, безусловно, скажется, но это вопрос украинских властей, как обеспечить их электричеством, теплой водой, отоплением этой зимой, как украинцы не сильно заморачивались по поводу того, как же Белгород себя минувшей зимой обогревал, а они были на грани вымерзания. Город, полумиллионный город был на грани вымерзания, и только благодаря усилиям титаническим региональных властей и всецелой поддержки федерального центра, регионов, удалось Белгороду эту зиму пережить без потерь, без вымораживания многоэтажек с лопающимися батареями, потому что есть признаки государственности, есть наличие единого центра федерального и нет внутренних склок, как, например, между Кличко и Зеленским, потому что один говорит, ты плохо подготовил столицу, другой говорит, ты мне мало дал денег, а в итоге мерзнут украинцы. Поэтому, извините, не мы виноваты в том, что вы там будете мерзнуть, это не мы начали. Вот, это что касается наших дальних ударов. Мне кажется, что на следующей неделе у нас будет еще больше поводов для оптимизма, потому что видно, что не собираемся мы прекращать наращивание наших ударов, как и обещало Министерство обороны.
2: Но поддержка Киева не тает, тем не менее, хотя тоже склоки дрязги, денег нет, и непонятно, как все это продолжать, но Прибалтика, например, Литва, да, внесла изменения в Конституцию и готова разместить натовское ядерное оружие у себя прямо у нас под боком. Здесь возникает вопрос, ну, в принципе, он просто сам по себе всплывает, чем Литва или Эстония или Латвия, потому что все это про одно, принципиально отличается от Харькова, например, да? Ну, то есть натовские ракеты под Харьковом, это невозможно для нас, этого никогда не будет. Мы этого никогда, в принципе, просто не допустим, из-за чего началась специальная военная операция. Так, такие же ракеты над Калининградом, тем более в ядерном исполнении, да, или над Псковом. Принципиально ведь, по идее, тоже картины не меняют для этих республик в долгую стратегически.
3: Ну, да, окончательного решения пока нет там, потому что у них должно быть повторное еще голосование по этому вопросу через 3 месяца, в январе, если я не ошибаюсь. Но это вот называется напрашиваются, да, напрашиваются на серьезный ответ. Мы же видим, что Европа идет по пути милитаризма, да, мы видим, что Европа готовится воевать с Россией. У руля Европы стоят временщики, которые приведут континент к катастрофе. Не случайно, наверное, на прошлой неделе ну, мне кажется, было такое последнее наше уже ядерное предупреждение, когда одновременно сразу несколько наших посольств послали, по-моему, в НАТО или опубликовали заявление о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории. И как бы в таком формате, ну, 5-6 боеголовок в Литве ее ни от чего не спасут. И на этом фоне, конечно, заявление там пресс-секретаря НАТО о том, что, значит, это безответственная ядерная риторика, это все очень серьезно. Ну, конечно, серьезно. А кто в течение последних лет репетировал переброску через всю Европу огромных контингентов к нашей Калининградской области? Да? Это кто формировал этот военный шенген, как они его назвали? Кто регулярно отрабатывал удары, авиаудары по российскому региону? Они же, не стесняясь, их отрабатывают, в том числе с участием стратегических бомбардировщиков ВВС США. Не мы же это делали, да? Кто в июне в Сувалкском коридоре, это узкая полосочка такая между Литвой и Польшей, устраивал учение «Отважный кабан», как они говорили, и который был направлен против нас, да, и, среди прочего, отрабатывали, как перерезать железную дорогу, по которой в Калининградскую область идут и грузы, и пассажиры, и прочее. И это нам не угрожает? Ну, конечно, угрожает. Нам эта война не нужна. Путин без какого-либо разночтения об этом говорил, ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса у нас нет, а, собственно, самим европейским правителям, конечно, сейчас враг у ворот нужен позарез, потому что без него не продать ни там, постоянную немецкую дивизию в Литве бронетанковую. Зачем? Почему? Да, очередной транш в Киев, опять же, надо как-то мотивировать. И тем более не объяснить электорату ограничение их социалки, повышение налогов, увядание промышленности. Калининград – это единственный кусок России, который можно взять в кольцо, не пересекая наши границы. А как бы блокада морская, воздушная, наземная, она относится к актам агрессии. Соответственно, мы будем отвечать. И ну, сегодня этот сценарий выглядит как реальный. Поэтому дипломатические ноты сегодня читаются как практически ультиматум. Мы просто проговариваем вслух, где проходит черта, чтобы никому не пришло в голову проверить ее опытным путем. Хорошо бы, конечно, к этому приложить натурные испытания на новой земле, вот, но при таком нагнетании, я думаю, что и до этого дойдем. Но пока вот ощущение, что в Брюсселе, судя по реакции, считают, что это пока всего лишь риторика. Ну вот пусть перечитывают нашу ядерную доктрину.
2: Ну и что-то нет сомнений, что к этой теме будем возвращаться в следующих выпусках «Аналитики с именем». Спасибо, Александр Коц здесь.
3: Всем пока.
10: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день, или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О спецоперации.
20: Российские военные нанесли удар по расположенному в Киеве центру обработки данных, который противник использовал для хранения разведывательной информации. Это сообщили в Минобороны. Поразили сухогруз, используемый для доставки в порт Одессы, грузов военного назначения для ВСУ. Наши военные продолжили наносить удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Вопрос по дизелю между Москвой и Вашингтоном обсуждался с участием главы фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, передает Рейтер. По данным источников агентства, речь шла о предоставлении лицензии для всех крупных российских нефтяных компаний. Ранее Минфин Соединенных Штатов заявил, что временно выводит из-под санкций поставки дизельного топлива из России на мировой рынок. О достижении договоренности по дизелю сообщил Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером. Власти ДНР начали заранее готовить специальную программу переселения жителей из подконтрольных ВСУ городов республики. Это сделали, чтобы снизить риски для людей и оценить объем необходимого для них жилья, рассказал ТАСС глава региона Денис Пушилин. По его словам, программа предназначена для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья, Дружковки. Защита, пережившей неудачную попытку казни Кристи Пайк, сообщила, что ее перевели из больницы обратно в тюрьму. Сейчас она находится в реабилитационном центре имени Деборы Джонсон, где ее содержали уже более 30 лет. В тюрьме ей продолжают оказывать медицинскую помощь. Власти Теннесси 30 сентября попытались казнить Пайк с помощью двух смертельных инъекций, однако процедура завершилась неудачей. Осужденную доставили в больницу. Она пришла в сознание 6 октября. Ее признали виновной в убийстве 19-летней девушки в 1995 году. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.
22: О спорте.
20: Российские фигуристы заняли весь пьедестал на соревнованиях в Алма-Ате. Мемориал Дениса Тена. Это международный турнир серии «Челленджер». Владислав Дикиджи стал победителем. По итогам двух программ он набрал 312,79 балла. Спортсмен смог установить рекорд среди российских фигуристов по количеству баллов по итогам двух программ на международных турнирах. На втором месте Глеб Лутфуллин, на третьем Петр Гуменник. Российские фигуристы завоевали всего 13 наград. И о погоде: в эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
23: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
24: Друзья, всем привет! В эфире программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. И мы с вами говорим всегда, обычно, о телевидении, кино и немножко, порой, о театре, каких-то новостях, около шоу-бизовских и всяких, таких вещах, которые могут показаться интересными одним, не очень интересными другим, второстепенными третьим, ну и в целом могут послужить фоном для того, пока вы жарите яичницу или что-нибудь такое делаете. Надеюсь, может быть, если это так, то вам наша программа хоть как-то, хоть в чем-то пригодится, потому что смотреть, не смотреть, дело очень субъективное. Я вам насоветую, вам не понравится, вы нас слушать не будете, скажете, что я ни в чем не разбираюсь. А я всего лишь навсего стараюсь транслировать ну, какие-то условные новости, да уж, не совсем тухляк, конечно же, но, тем не менее, вещи, которые или выйдут, или уже сейчас вышли, или довольно скоро уже будут готовы к эфиру. Вы мне тоже, пожалуйста, пишите, я сегодня какое-то количество комментариев зачитаю. Они были, спасибо вам огромное на этом. Благодарят за выпуск. И вам спасибо за то, что вы слушаете. Пишут, что «Голос дети» не смотрят, Лидия пишет. И мы обсуждали с вами не только этот проект, поговорим о других. Все интересно, смотрите, точнее, пишите то, что смотрите, потому что если телевизор не смотрите вы, он всегда смотрит вас. Производятся замеры, я вам рассказывал про эту социологию, как-нибудь, может быть, отдельный выпуск этому посвящу, хотя это не очень весело. Медиаскоп, да, компания занимается всей этой социологией, и, как правило, ну, то есть, вот, если вы не смотрите, то смотрят другие, замеряют по ним и, грубо говоря, делают выводы за вас. Ну, в общем, такая ситуация, знакомая вам, наверное, по слову «выборы». Но тут ведь еще что важно. Телевидение, конечно, сейчас это в самом широком смысле слово «репродуктор». И в виде телевидения есть интернет-трансляции. У нас телек транслируется в интернете, не поверите. И интернет транслируется в телеке, тоже не поверите. И у каждого, в принципе, из нас, из вас, конечно, дорогие слушатели, есть такой выбор, есть такая опция ткнуть туда, выключить, переключить и так далее. Напишите, пожалуйста, чему вы отдаете предпочтение, чтобы обсуждать то, чего нет, пишет Алексей Иванов. Ну, понятно, с одной стороны, да, но политику же мы обсуждаем. Бу-га-га. Значит, и дело в том, что... Ну вот что шумаемо, то маемо обсуждаем. То, что есть русский футбол, мы же тоже обсуждаем. Ну... когда-нибудь и с испанцами сыграем, понимаете? Лучше не сейчас, конечно, а вот с теми самыми, которых нам удалось пройти по пенальти в 2018 году, хотя мы дико отскочили, там какое-то лютое количество ударов было, перекладин и всего остального, но тем не менее, что уж теперь, по матчам с Намибией и с Нигерией ориентироваться и идти в футбольные мячи выбрасывать на свалку? Да нет, конечно. Пока, как говорится, нас ненавидят, мы тренируемся. И также у нас с вами по телевидению. Глядя в телевизор, пишите, пожалуйста, продолжайте, что нравится вам, что вы смотрите. Хорошо, если не смотрите, что хотите смотреть, что, чего хотите, как в пьесе Бертольда Брехта «Барабаны». Вначале отец спрашивал у пропавшего, а потом появившегося внезапно Андреса Краглера после нескольких лет войны. Вот, чего хотите, спрашивает он, когда тот, в общем-то, любви хочет от его дочки, а дочка-то уж другому отдана, да? Ну, такие ситуации случаются в жизни. Ну, вот и я вас спрашиваю, чего хотите, пишите, пожалуйста. Даже если вы не смотрите, то интересно, что хотели бы смотреть. С микроновостей давайте поедем, даже довольно неожиданных. Мы с упоением и с трепетом продолжаем следить за судьбой Арменки из «Реальных пацанов». Армен Бежанян, армянский житель Урала, собственно говоря, ну, почти сам себя он играет, если в сериале он там торговал и костюмами, и ботинками, то в жизни у него другой бизнес, значит, одна из них, ну, несколько компаний, одна из них «Гослесхоз» называется, занимаются они всяким песком, гравием, короче, траля-ля, траля-ля, вот это вот все. И, значится, его компания без разрешения, как считает суд, извлекла целых 300 тысяч кубометров песка в городе Оси Пермского края. И вообще-то деньги должны были быть за это в бюджете, как считают власти. А теперь с Арменки эти деньги пытаются взыскать. 140 миллионов рублей. Артист сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян должен государству. Ну, по крайней мере, за незаконную добычу полезных ископаемых вот такой штраф ему оформили. Посмотрим, что будет дальше, но настоящий момент вот так. А другой артист не «Реальных пацанов», но «Бригады» и «Жмурок», а эти проекты не хуже, что называется, и еще более криминальные и крутые, Дмитрий Дюжев стал ведущим Первого канала. Как вы себе такое можете представить? Вы видели в последнее время выступления Дмитрия в интернете? Рилсы наверняка, короткие ролики вам попадались. Как бы это сказать? Порой бывает он чересчур, ну, даже не манерен, а эмоционален и порой экзальтирован. И это отмечают, кстати, многие, кто с Дмитрием общался. Он такой бывает, бывает он такой в жизни. Бывает и не такой, бывает и строгий, и злой бывает, но бывает и такой. И некоторые делают какие-то выводы скоропалительные о состоянии душевном там, и физиологическом актера, но это ничем не подтверждается. И на Первый канал, собственно говоря, взял на волне такого локального, может быть, даже антихайпа Дмитрия с ведущим. Теперь вместе с стилистом Роговым и модницей Евелиной Хромченко он будет участвовать в проекте и защищать вот этих самых несчастных людей, которых на камеру раздевают, и мало того, что на камеру раздевают, еще на камеру одевают, и слезы проливают. Периодически, как в той самой загадке, да, для детей. Но слезы проливают, как бы, ну, такие. Ну, я бы не сказал, что они слезы сочувствия. Они немножко такие, ну, как бы снисходительные. Типа, ну что, вот ваш в чем вы ходите-то вообще? Посмотрите на себя. Ну, я не знаю, может быть, не разделяете мою точку зрения, напишите, пожалуйста, но шмотки есть шмотки, тряпки есть тряпки. Вряд ли можно этому жизнь посвящать, хотя стилисты так и делают. Но как бы, ну, носишь ты сегодня это, завтра то. Понятно, что есть какая-то, наверное, культура дресс-кода, и в театр в спортивных штанах не очень ходить, да? Вот, но, опять же, ну, доходить до безумия в этом и посвящать тряпичному мамонне свою судьбу, наверное, странно. Обычные люди приходят, рабочие, которые там то учителем, то еще кем-то человек работает, ну почему он должен быть иконой моды, да? Ну если у него такое отношение к вещам. А там как будто бы вот, ну, мол, ну понятно, с такой одеждой ты какого вам мужа, да, из серии. Ну, короче, теперь Дмитрий будет защищать, мы на это посмотрим и узнаем. И узнаем, насколько у него это получится. Юра Борисова нашего, это мы новости, допустим, завершаем, первого блока. И Юра Борисова повторно номинировали на «Оскар». Наверное, вы уже это видели, наверное, вы уже об этом слышали. Но я на всякий случай вам напомню. Искусственный фильм Луки Гуаданино. Хочется назвать его Гуаданино, как бразильец. Но он не бразильец, поэтому он Лука Гуаданино. Гуаданино. Значит, это такой комедийный байопик, вот, который посвящен, ну, актуальной, насущной теме искусственному интеллекту, а конкретно компании OpenAI, которая изобрела GPT, небезызвестный, наверное, вам. Если пользуетесь, кстати, напишите, пользуетесь, не пользуетесь, потому что про ИИ у нас сегодня тоже будет еще один сериал, я вам рассказывал в прошлом выпуске, сколько уже их напланировали, как говорится, более сколько, как в том стихотворении, да, голосом Немоляевой Светланы, мы помним. И, значит, в этом байопике два главных персонажа. Это Сэм Альтман, создатель, основатель этой компании AI, его играет Эндрю Гарфилд, и, значит, второй Илья Суцкевер, это наш, значит, программист, его играет Юра Борисов, извините, пожалуйста. Почему Юлий? Юлий Цезарь же. Это наш программист, это наш, значит, потомственный инженер, физик, отец его в Горьковском государственном университете учился, огромное количество изобретений сделал в области электроники, брат информатик, ну и, собственно, Суцкеверу судьба сама готовила эту самую стезю. Он эмигрировал сначала в 90-х в Израиль, оттуда перебрался в Канаду, конечно, потом были США, в Google Brain работал, и вот дальше вот доработался до вот чего. Кстати, он похож на остриженного Григория Перельмана. Как его сыграл Юра Борисов и за что ему прочат второй «Оскар», расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
23: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
23: Реклама.
1: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о вакцинации взрослых от кори.
7: Понятно, что человек, если переболел, то у него более сильный иммунитет, а если он после прививки, то есть прививочный иммунитет, он более короткий. Поэтому у нас корьевая вакцина стала взрослой вакциной. Если раньше, когда не было вакцины, все дети обязательно переболевали, даже умирали, и много умирало детей первых лет жизни. Но зато тот, кто переболел, он получал иммунитет на всю жизнь. Когда мы начали вакцинировать, мы вдруг заметили, что кори повзрослела. Вдруг начали старшие школьники болеть, потому что он в год привился от кори, 10 лет прошло, ослаб прививочный иммунитет, даже взрослые. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинация взрослых от кори. Всегда кори считалась классической детской инфекцией.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
25: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
24: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я рассказываю о картине, которая называется «Искусственный», по-английски «Artificial». И, значит, главную роль там сыграл Юра Борисов. Наш простой реутовский парень прорвался в Голливуд, заключил...
26: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
27: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» – «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
29: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Говорить о адаптации наших актеров там, за границей. Вот, наверное, сейчас только новая волна вот этих артистов, можно говорить о том, что успешно. Потому что были и Владимир Машков там, и Михаил Горевой, и многие-многие другие хорошие, именно подчеркну, хорошие артисты. И Хабенский снимался в картине с Анджелиной Джоли, мы помним. Но все-таки закрепиться и стать звездой, признанной, чтобы так вот с большой сцены Роберт Дауни-младший хвалил, ни у кого не получалось. И вот парадоксально, что многие артисты, которые туда переезжают, там про Андрея Бурковского, наверное, слышали, да, смотря какой Details и Фабрик, вот, Данила Омайгадабл, и вот многие артисты туда едут за славой, ее не получают. Пока что, опять же, дай бог всем, Андрей прекрасный артист, очень люблю его работу в «Солнечной линии» спектакля «В человеке из рыбы», который сняли с репертуара МХАТа. Он был в нашей студии, мы прекрасно общались, и даже нас потом на этот спектакль приглашал и проводил. Но тут дело в том, что вот он там живет, у него своя актерская школа, больших суперролей нет. Хотя, кстати, между прочим, если вы не знали, он вместо Юры Борисова в «Анору» был утвержден, но потом не срослось, не получилось, и взяли Юру. Я в этой роли не очень представляю Андрея, но было бы интересно, было бы интересно. И вот теперь Колокольников говорит, что жизнь с двух континентов, взгляд с двух континентов одновременно подарил ему возможность шире мыслить, потому что, ну, мы все-таки здесь можем размышлять об американцах, да, глядя и читая их тексты на их языке, пытаясь в их контекст врубаться, но, конечно, мы не будем так никогда погружены в это все, так же, как они не будут никогда погружены в наш. И в лучшем случае они будут

многих сериалов и франшизы «Индиана Джонс», в части «Хрустальный череп» снимался. В общем, это помогает артистам получить некую стереоскопию. Если они трезвые, если они не считают себя American, и которые пошли в колледж, где дейтинг, где директинг, где актинг и так далее. Вот это, ну, как бы у людей все-таки сохраняется трезвый взгляд. И Колокольников, между прочим, к его чести, говорит, я за Родину что угодно продам. Это на самом деле очень показательно, и это не очень часто встречается на самом-то деле, потому что те, кто хотя бы ногой шагнул туда, уже себя считают огромными, большими звездами. А у нас во дворе «Война и мир». «Война и мир» вышла с... Я сейчас про картину Сарика Андреасяна. Вышла с большим трейлером. Это практически 3,5-минутное видео, из которого можно понять, каким будет фильм. Ну, во-первых, внимательные зрители уже нашли там плагиат. Даже, я бы сказал, самоплагиат. Очень-очень похож кадр с проездой кареты по городу, по Санкт-Петербургу, насколько понятно, по булыжной мостовой. Очень похож на кадр из «Онегина», который снимал Сарик Андреасян. Кто-то даже предположил, что взяли и вклеили туда для красоты, потому что работа над «Войной и миром» продолжается еще у Сарика, как и у Урсулюка Сергея, который снимает сериал. Вот, работа тот же самый, ну, не тот же самый, а потому что само произведение, роман Толстого. Вот, значит, и это самые внимательные обратили внимание, да, на сам плагиат. Мы не настолько внимательны, мы просто рассмотрели некоторые детали. Значит, ну, во-первых, конечно, начинают с хука, как это принято говорить у сценаристов, «Небо Аустерлица», как учили нас в школе. Некоторые учили, кстати, монологи Андрея Болконского. Я, например, о том, что почему же он не видал этого прекрасного высокого неба, как счастлив, что узнал его наконец, и все пустой обман. Кроме этого бесконечного неба, и ничего не стоит, кроме него, но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу, говорит главный герой, которого играет Станислав Бондаренко, немножко, на мой взгляд, помятый, но с другой стороны, как бы адъютант Кутузова, война, да, из непростой семьи он потомственный военный, батя очень жесткий у него, князь Болконский, взрослый дяденька, ну, короче, наверное, судьба потрепала, в общем, просматривается, конечно, в дыму, пока лежит Андрей раненым, просматривается фигура Наполеона, в которого он, ну, если не увлекался которым, это странно, да, хотя для тех времен не очень странно, но по поводу которого спорил с отцом и, в общем-то, перечил, ну, подчеркивая, что, в общем-то, Великая Армия не зря называется у Наполеона, это не просто эпитет, а это, в общем-то, ну, заслуженное такое наименование, если бы не русские, в общем-то, неизвестно, что с миром было бы тогда. Вот, поэтому он размышляет, он рефлексирует, и он сильно ранен. А там же, ну, точно не только лишь там, но на батарее Раевского бегает большой неуклюжий Пьер Безухов. Его играет Николай Шрайбер, друг и товарищ Андрея Болконского, который там же на войне, глядя в прострацию, находясь в прострацию, глядя сквозь падающих людей, сквозь эти всполохи выстрелов и полеты ядер, и пороховые все эти дымовые шашки, сквозь это все глядя, он тоже приходит к переосмыслению того, что вот вообще-то в жизни важно и что не очень важно. Показаны сцены знакомства с Наташей Ростовой, с юной, я бы даже сказал, по тем временам, ну и даже по нашим, очень юной и целомудренной. А Полина Гухман ее играет. Вот, сватает, по сути, Безухов красавицу молодую другу своему. Показывают нам красивейшие балы или балы с одной только буквой «Л» в сверкающем роскошью и императорском лоском Екатерининском дворце, который я очень люблю. И видно, что с коптера тоже съемки были. Батальные сцены проезд камеры снимает именно так, с воздуха. И это, в общем-то, придает картине, что называется, извините уж за черный юмор, злоба.

0: по дневности. Вот, будет немало графики. Видно, что Адмиралтейство рисовали. Рисовали несколько площадей. Довольно натурально. Но, тем не менее, это видно. Кроме того, мы видим, естественно, супругу режиссера Сарика Андреасяна, Елизавету Моряк, которая играет Элен Курагину, обольстительницу, и жену Безухова, которая ему изменяет немножко, например, с Кутилой Долоховым в исполнении прекраснейшего Антона Мамота. Всех зову в мастерскую Григория Козлова в Санкт-Петербурге, где и служит этот прекрасный артист. Короче говоря, будет и дуэль Безухова, будет и пожар, кстати, тоже отрисованный нейросетями, очевидно. Будет и Наполеон со спины, его играет Сергей Савлук, и многое-многое другое. Пока есть жизнь, есть счастье, завершается ролик мудростью от Льва Толстого. На большие экраны картина выходит 18 февраля 27 года, недалеко от моего дня рождения. А мы вернемся после небольшой паузы и продолжим обсуждать телевидение не только. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
5: Инструкторы и технические специалисты НАТО полноценно воюют на стороне Украины, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью «Вестям». Дипломат отметила, что киевский режим в отношениях своих собственных граждан не исполняет обещания, а в отношении иностранцев тем более. Им лгут, когда набирают формирования, а впоследствии с наемниками не церемонятся. Второй день переговоров Вашингтона и Киева в Майами сорвался из-за соглашения Путина и Трампа в энергетической сфере, пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Заявление главы Белого дома о сделке с российским лидером застало украинских переговорщиков врасплох. Как заявил издание «Украинский высокопоставленный чиновник», делегация свернула поездку вместо продолжения встреч сегодня.
6: О Трампе.
5: Дональд Трамп обиделся на Нобелевский комитет из-за того, что ему не присудили премию мира. Опять в Truth Social президент США заявил, что заслуживает сразу 8 наград. Он в очередной раз сказал, что урегулировал 8 войн и близок к завершению еще 2. Среди своих заслуг он также перечислил освобождение сотен заложников, захват Николаса Мадуро и предотвращение создания Ираном ядерного оружия. Решение наградить правозащитницу Нави Пилей американский президент назвал, цитата, «несмываемым пятном на Норвегии», а саму Нобелевскую премию мира объявил дискредитированной.
6: О спорте.
5: Ярославский «Локомотив» со счетом 1-6-1 обыграл Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». Встреча состоялась в Ярославле. «Локомотив» набрал 22 балла после 14 матчей и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. Столько же баллов в активе столичного ЦСКА. Ярославская команда опережает армейцев по большему количеству побед в основное время. Минское «Динамо» с 15 баллами за 14 встреч на 8-й строчке в Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» 15 октября на выезде встретится с Череповецкой «Северсталью». Минская «Динамо» 12 октября примет «Шанхай Дрэгонс».
6: А солнце.
5: Магнитная буря зафиксирована на Земле. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Сейчас, согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1, обозначающего слабо по шкале из 5 показателей, где G5 экстремально сильно. Ранее сообщалось, что магнитная буря уровня G2, вызванная приходом к Земле облака солнечной плазмы, ожидается 9 октября после 6 вечера по Москве. Также специалисты отмечали, что 11 октября возможна магнитная буря. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс», завтра 12-14 выше нуля. Осадков не ожидается. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. И мы говорим с вами о кино, ТВ-новинках и всему тому, что происходило за время моего отсутствия. Ну, Анатолия Кашпировского не стало, похоронили его. Уж не знаю, что вы думаете по поводу этого, что вы думаете по поводу способностей экстрасенсорных, телепатических и целительных этого, как он сам себя называл, главного теледоктора страны задолго до Елены Малышевой и Геннадия Малахова, уринотерапевта. Все-таки Кашпировский работал психотерапевтом, у него был определенный опыт, наверное, он обладал техникой гипноза, по крайней мере, по отношению к гипнабельным людям. Но все эти шоу и операции без анестезии выглядели слишком уж нарочито срежиссированными. Вот, особенно падение людей, которые аккуратненько подкладывают руки перед тем, как упасть или на бочок ложатся, и еще потом после этого поправляют ножки, чтобы было удобнее лежать. В общем и целом, жизнь прожил он большую, было много скандалов, обвинений в изнасиловании, были многомиллионные суды, были разборки, есть сериал «Чудотворец», который можно посмотреть, где как будто бы Кашпировского играет Федор Бондарчук и как будто бы Алана Чумака, его ключевого оппонента, которого он сильно не любил, и тот, ну, как, ну, в общем-то, взаимно недолюбливал Кашпировского, его играет Филипп Янковский. Более 10 лет назад выходил этот сериал. После продолжительной болезни, после тяжелой, скончался Анатолий. Вот, поэтому, ну, как говорится, судить вам, зрителям, аудитории, смотрели ли вы, не смотрели, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое-то воздействие это на вас имело. Это самовнушение, или это действительно гипноз через телевизор, или это просто циничная игра на доверии людей русских, очень сильно обманутых государством в 90-е, да, ельцинско-горбачевской бригадой, которая обещала, в общем-то, свободу и демократию и прекрасную экономику, закончилось все лютым трэшем, последствия которого мы расхлебываем спустя, в общем-то, 30 лет. Вот. И войнами, кстати, кто любит из демократов говорить про антимилитаризм, мы вспомним чеченские войны, да, безумнейшие. Вот, короче говоря, Была ли эта игра на чувствах людей, доверчивых людей, внушаемых людей, мнительных людей, женщин в большинстве своем, которых и мужская харизма поражала, значит, Кашпировского, и после этой харизмы дети появлялись на свет, внебрачные у Кашпировского они тоже есть. В общем, напишите, если вам это интересно, его не стало, но так или иначе ушла эпоха, уж какая, ну уж какая есть на нашем телевидение уж такая. Значит, а некоторые еще и проекты возвращаются. Какие-то уходят, легенды, а какие-то возвращаются. Например, «Саша Таня». Это может для кого-то быть, ну, действительно шокирующей немножко новостью. Вот. Потому что уже там 150-й сезон. Вот, с 2013 года выходит, но так или иначе потихонечку выпадают оттуда персонажи. Алексей Климушкин, который играл Сильвестра Андреевича, убыл в Европу, где нет войны, конечно, вот, ходит там теперь, записывает видео по психушкам, можете заглянуть в его соцсети, это, ну, в общем-то, завораживающее, шокирующее зрелище, которое, может быть, даже кого-то тоже немножко по фазе подвинет, но нужно держаться, вот, и после этого пропала еще Анастасия Уколова, которая играла кузину главной героини Тани по имени Катя, которая приезжает на учебу. Вот, она появлялась, значит, до буквально прошлого года, до 9 сезона, но вот пошел 10 сезон, ее нет, и вот начали снимать 11, ее тоже нет. На днях показали тарелку, так называемую, я вам рассказывал миллиард раз, символическая такая ритуальная тарелочка, на которой выписываются имена всех артистов и создателей проекта, и там рисуются названия и так далее. В общем, продолжаются съемки 11 сезона «Саши Тани», а Уколовой там нет. Однако она продолжает играть, может быть, из-за этого, не из-за этого, продолжает играть в спектакле «Каренина», вот, который идет в так называемом сообществе. Это не совсем антреприза, это не совсем антреприза, но хотя формально это, наверное, антреприза, когда спектакли играют на сцене разных театров. Спектакль по мотивам произведения Толстого. Вот, он идет и в «Амтюзе», он идет и в театре эстрады. И там в главных ролях как раз Уколова и Стречина. Там прекрасные и другие актеры. Каренина там играет отличнейший Виталий Коваленко и Дмитрий Лосенков, небезызвестный. Там же Антон Филипенко появляется, Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман, которая играет в «Войне и мире» Наташу Ростову. Здесь играет Кити. Ну и так далее. В общем, Каренину вот эту вот самую в, так скажем, на платформе «Арт-партнер», такое театральное агентство, на разных площадках играет Анастасия. Возможно, это и невозможность сниматься или потихонечку желание отстраиваться от таких вот штамповых сериалов, потому что мы видим, что Гайдуляна, Срубцова особо больше нигде не снимают. Они вот на всю жизнь как будто бы в этом колесе бесконечном под названием «Саша Таня». И многие хотят от этого тоже потихонечку уходить. Поэтому актрису, тем более молодую, тем более красивую, как Уколова, понять можно. Значит, о том, что сейчас у нас выходит, и о том, что уже вышло. «История во служанке». Продолжение. Пишите. Вот я вам рассказываю про какие-то проекты. Вы пишите. Вы их смотрите, не смотрите. «Полдень», тот же самый по Стругацким. Вдруг вы включили. Какие у вас впечатления? Что обсудить? Что хотели бы знать про него? «История во служанке». Либо сейчас я расскажу про «Мой друг ИИ» тоже уже, который можно смотреть. Спрашивайте. Пожалуйста, спрашивайте. Я буду отвечать с радостью. Мне это доставляет удовольствие. Вот, кроме того, чтобы вещать. Вот у моих коллег там есть свои программы, шоу, да, с чатами, с даже прямыми звонками их уже потихонечку возвращают. У меня такой возможности нету, хотя раньше была, до войны. А потом много сумасшедших появилось, естественно, которые намеревались сорвать эфир. Но вы, мои дорогие слушатели, мои дорогие друзья и товарищи, пишите, пожалуйста. Это единственный способ моей с вами связи и понимания того, что интересно вам. Значит, на «Иви» на старте выходит вторая часть истории «Служанки». Я вам рассказывал, что сериал распилили на две части. Костюмированная, значит, драма, очень яркая и очень рейтинговая, как оказалось. Хотя... кто бы мог подумать. Вот, можно смотреть уже ее, ну, в виде так называемого второго сезона, как будто бы это второй сезон. Что за архитектор молодой по имени Аполлинария? Полина, она же, да, целеустремленная, которая переезжает в поместье Шереметьево. Вот, что за... чувства рождаются между, значит, Шереметьевой и Авериной, и причем здесь служанка, вот, каким образом, значит, поправляет ситуацию и финансовое положение Нифонтов, вот, Филипп Филиппович, конечно же, влюблен в Елену и тоже намерен действовать, взрослеет Рома Аверин, вот, и потихонечку начинает, так сказать, принимать взрослые мужские решения, не мальчика, но мужа. И все-все-все вот это обещают 90, друзья, еще раз, 90 у сериала, чтобы вы понимали, 5 режиссеров, 90 серий. Вот напишите, вы смотрели хотя бы одну. Нравится она, не нравится, потому что у нас в редакции есть фанаты, есть люди, которые действительно считают это произведением искусства. Я просто не фанат костюмированных драм, не совсем понимаю их приколы, вайба. Не отзывается он, не откликается. Почему-то, может быть, во мне проблема, но, может быть, вам это интересно, напишите. А я обязательно зачитаю, как и другие комментарии в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Сейчас вернемся.
7: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
9: Сказано реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится?

0: два.
1: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
4: Радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор» программа, и я некоторые ваши комментарии, их не так много, но все-таки читаю, и читаю вам отвечаю. Алексей Калинченко пишет: «Извините, Егор, если вдруг придется произносить фамилию Диана, имейте в виду, что она не склоняется. Гурцкая — это не польского происхождения, а грузинского. Мужчина звучит так же, например, Зураб Гурцкая. Часто путаюсь, и, наверное, в печати мы тоже не склоняли». Да, никакого не было здесь злого умысла. Евгений Прошкин пишет, что у Маяковского нравится стихотворение о мясницкой бабе в всероссийском масштабе, и на канале «Культура» нравится программа «Культ кино». Вот удивительное же дело. На канале «Культура» столько интересных программ, интересные разговоры с интересными людьми, и интересный анализ, и разные приходят звезды, суперзвезды, и спектакли показывают вообще-то супер редкие, на которые билеты в Москве не купишь, а если купишь, то по цене турбины Боинга, да, но... Вот все требуют, говорят про канал. Я сейчас, это, Евгений, не к вам, естественно, просто вот размышляю вслух. Кого не спрашиваешь, вот канал «Культура», вот все бы были каналы как «Культура». А смотрят люди почему-то Корчевникова, смотрят Малахова, какое-то обсуждение Джиганов с Самойловыми. Вот парадокс. Для меня это всегда было парадоксом. Люди мечтают об одном, а смотрят другое. Кто их заставляет? Напишите, пожалуйста. Такой вот парадокс. Очередной классный обзор от Егора. Копает жалко копилку золотой самородок. Снова лезть. Да, или классный краткий чёт объективный обзор из зомбоящика. Очень помогают ориентироваться. Только Егора, вернее Егора, обязательно смотрю. Люди смотрите, слушайте, глядят телевизор. Спасибо огромное. Но поскольку ник этого нашего слушателя неисправимый лгун, каждый раз я думаю, что это очень тонкий троллинг. Но вдруг нет. Вдруг. Вдруг, если бы знать, как говорил дядя Ваня, если бы знать. Давайте дальше поедем. Я вам рассказал про это, не рассказал про то. «Невский» — самый популярный сериал недели. Новые серии огромное количество людей смотрит, 8-й сезон. С конца сентября стартанули. Конечно же, жив главный герой в исполнении Антона Васильева. Под вопросом... Виктория Маслова, которая тоже как будто бы там погибла, да, но на самом деле не погибла. Короче, не буду заниматься спойлерами, но я думаю, что все будет у всех хорошо, потому что новые сезоны, как я вам рассказывал, «Невского», продолжают снимать, их продолжают снимать. Значит, Первый канал у нас покажет «Чудо», я вам говорил. Значит, Блиновская и же с ними, инфо-цыгане. Кстати, пионером инфо-цыганщины это был как раз упомянутый Кашпировский, который говорил, что его плагиатил Чумак, делавший пассы, значит, ну и кому-то пассы в виде с одной «С», да, пас с той стороны экрана на эту. «Заряжая воду», кстати, многие их путают, считая, что такой эффект Манделы, считая, что это Кашпировский воду заряжал. Короче говоря, это первый пионер инфо-цыганщины, официальный эфир, первый раньше прошел у Чумака в эфире научной программы. в общем-то, научно-популярный, а потом уже был по центральному телевидению через полгода примерно Кашпировский. Вот, и чудо, так называемое, не инфо-цыганка называется, да, инфо-цыганка из Бирюлёва, например. Было бы хорошее название, да, как Доярка из Хацапетовки, но называется чудо, ведь дело в том, что люди верят в чудо, и оно с ними происходит, а вот инфо-цыгане, которые наживаются на этом, они как бы только проводники к этому чуду, они помогают. Можно смотреть с 12 по 15 октября на Первом канале по вечерам 22:00. СТС покажет «Последнего богатыря» с 19-го, правда, числа, то есть еще через недельку мы, значит, к этому вернемся. Но, тем не менее, это свежий сериал. Одна из самых успешных фэнтези-франшиз, сказочных. Один из удачных примеров того, как наш фолк пришлось, ну, точнее, получилось, адаптировать и превратить, в принципе, в такой, кстати, колобок-то нашумевший. Это спин-офф, по сути, «Последнего богатыря». Вот, и здесь это, по сути, сиквел, продолжение. Уже главному герою Ивану 50 лет, Виктор Хориняк его играет, выросли две взрослые дочки. Какие? Ну, конечно, одна богатырка, вторая колдунья, в исполнении Арины Рожковой и Велены Мазуриной. Все они живут в Белогорье, но... К ним приходит злой колдун, который, в общем-то, вносит смуту в размеренную жизнь обитателей этого самого Белогорья. С 19 по вечерам в 20:00 можно смотреть на СТС, если вам интересна, в принципе, тема сказок, фэнтези и всего прочего. Примерно в это же время... 18 октября, на фестивале авторского кино в Москве презентуют картину, которая называется «Три дня из жизни Антона Павловича не Чехова». Еще раз. «Три дня из жизни Антона Павловича не Чехова». Неожиданно, да, неожиданно сценарий написала Евгения Хребкова, которая «Между нами химия» выпускала вот этот вот проект. Главные роли у Ворожцова, Хабенского, Дарьи Юрской, Софии Всегнеевой и многих-многих других. Вот, и речь идет о человеке, который завлит, ну, заведующий литературной части, то бишь в театре, вот, более 15 лет. В какой-то момент его назначают управляющим, вот, и вместо того, чтобы как бы начать творить, креативить и поднимать с колен провинциальный театр, он получает, в общем-то, дичь определенную в наследство, ну, практически погружается в обстоятельства театрального романа Михаила Булгакова. Вот. Такие дела. Ну, мы еще об этом поговорим, время есть. Значит, ИИ, да, «Мой друг ИИ», сериал. Уже можно смотреть на... Ири его снимал, а выходит «Мой друг» на двух платформах. «Новинки» и «Око», вот. «Новинки» и «Око» выходит этот сериал. Чему он посвящен? Молодой парень, значит, которого играет Кай Гетц, этого актера мы можем помнить по картине «Пророк». Про Александра Пушкина там играл Юра Борисов, взрослого Пушкина, а юного совсем лицеиста играл как раз Кай Гетц. Он, Артем, он влюблен в одноклассницу Соню, и, собственно говоря, его немножко, ну, задрот, назовем это так, скромный парняга. Скромный, хороший парняга, который своими правильными манерами, своим чрезмерным воспитанием, чопорностью своей привлекательностью, влечь девушку не может. Ей нравится, конечно, развязный альфач из класса другой. И поэтому вот по щучьему велению, по хотению чьему-то, у Артема в жизни появляется друг в виде белобрысого, наглого и персонажа. Его играет Святослав Рогожан. Он становится помощником, ну, в принципе, механика любого сейчас сериала про ИИ. Мы помним Владимира Епифанцева, да, с нейросетью в голове. И вот здесь только будет он персонифицирован. То есть это такой вот человек, парень, который ходит и подсказывает в режиме реального времени, что делать, как завоевать сердце красавицы, которая склонна к измене и, конечно же, перемене. Взаимодействие с искусственным интеллектом, зависимость человека от него, может ли он быть другом и может ли он атрофировать у человека какие-то навыки, стремление, например, к получению знаний собственным путем, собственным трудом и так далее, и факт-чекинг, и снятие ответственности. Вот все это преследует или не преследует человека, если он с ИИ начинает общаться, что называется, и шизофрения происходит или нет. Вот это вот все можно на платформах смотреть. Око и Винг, мой друг ИИ, называется этот проект. Первую серию я посмотрел, не скажу, что уморительно смешно, но, тем не менее, занимательно, потому что вот такая тема выведена в ключевую. Также совсем еще не слишком, совсем не слишком скоро, я назову это так, выйдет на Кионе документалка «Госфильмофонд» про то, как вообще живет эта самая студия, эта самая лаборатория кино, советская, уже теперь российская. Сняли большую про эту документалку, я расскажу вам после уже, наверное, недельной паузы о ней и заявлю в финале нашего выпуска новый сериал, на который возлагают большое количество надежд. Никита Галагривы, «Молодые пацанчики» и «Гопари», «Сложные времена 70-х», «СССР», «Группировки». Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Нет, это не слово «пацана», но это близко к слову «пацана». Вместо универсамовских там «Банда Тяп-ляп». Это «Казань», это «Конец 70-х», это сериал Олега Садулина, который называется «Айда». «Татарские разборки», которые по всей, в принципе, стране гремели. И у меня был тренер из Казани, Владимир Маратович Раимов, «Царствие ему небесное», во время ковида ушел, который рассказывал нам фрагменты этой жизни. Было действительно весело, в кавычках. Вот, и это то, что потом захватило всю страну. Вот об этом будет сериал «Айда», который выйдет на НТВ и «Старт» платформе. И, конечно же, он будет наследовать традициям «Детей перемен» и не лихих, но слово «пацана», хотя лихие тоже стоят рядом. Наблюдаем и фиксируем снова бум криминальных саг. Не буква «К» в конце. Посмотрим, как его посмотрят после того, как его выпустят к просмотру. Тройной тавтологии заканчиваем. И желаю вам хороших выходных. Всем пока. Меня зовут Егор Арефьев. Программа «Глядя телевизор». Будьте счастливы прямо сейчас.
3: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама.
0: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера.
9: В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О важном.
11: Дональд Трамп заявил, что Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине. По словам американского лидера, глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира. Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. По его словам, Штаты ранее требовали от Украины не наносить удары по российским НПЗ. Ну а между тем, второй день переговоров Вашингтона и Киева в Майами не состоялся из-за соглашения Путина и Трампа в энергетической сфере, пишет Financial Times, ссылаясь на источники. Заявление главы Белого дома о сделке с российским лидером застало врасплох украинских переговорщиков. Как сообщил изданию украинский высокопоставленный чиновник, их делегация свернула поездку вместо продолжения встреч.
13: О мошенниках.
11: В прошлом году жители 42 стран потеряли 442 миллиарда долларов из-за интернет-мошенников, которые использовали искусственный интеллект. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Издание отмечает, что такая сумма превышает некоторые оценки оборота мировой торговли наркотиков. Оказалось, что при помощи ИИ злоумышленники создают поддельные сайты банков и магазинов, имитируют голоса и разрабатывают схемы обмана. При этом нейросеть позволяет проводить масштабные аферы даже без специальных технических навыков.
14: О спорте.
11: Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд в Ташкенте. На втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде он быстрее всех преодолел 50 метров баттерфляя. Второе место разделили австралиец Исаак Купер и сингапурец Теонг Цен Вэй. Российские спортсмены выступают на турнире в Узбекистане с национальным флагом и гимном.
15: О космосе.
11: Этой ночью россияне смогут увидеть необычный звездопад – Дельта Ауригиды. Метеоры будут появляться по всему небу. Происхождение практически для всех метеорных потоков установили, однако в случае Дельта Ауригид выяснить это никак не получается. Поэтому его называют «поток-сирота». Согласно первой гипотезе, прародителем стала некая комета с периодом обращения вокруг Солнца примерно 115 лет. Но она либо разрушилась, либо покинула Солнечную систему. Согласно второй гипотезе, источником вещества выступает комета Брэдфилда, которую землянам посчастливилось увидеть всего один раз – 1972 год, ведь ее период обращения составляет колоссальные 11 тысяч лет. Она, по сути, межзвездная. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94,97, юаня 12 рублей и 67 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля, завтра днем будет до 14 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: Микрофона Мария Баченина. Индийская сторона предложила план перемирия в конфликте на Украине. Состоит он из трех пунктов для обеспечения бесперебойных поставок зерна и энергоносителей. Об этом пишут многие, но в первую очередь написала «Хиндустан Таймс» со ссылкой на источники, которые были знакомы с предложением. По данным этого издания, план предусматривает прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря и прекращение ударов по коммерческим судам на этом стратегически важном водном пути. Индийский план выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня, например, какой был предоставлен Египтом, Турцией или Соединенными Штатами, поскольку он охватывает как инфраструктуру, так и коммерческое судоходство. Об этом также отчитались источники. Об этих и других новостях практически международной политики, которая почти что стала нашей внутренней, будем сейчас говорить с политологом-международником Георг Мирзоян. С нами на связи. Георг Валерьевич, приветствую вас.
18: Здравствуйте.
17: Итак, индийский трехэтапный план перемирия. Ну, вот только что сказала, что он у себя включает. Кремль выражает благодарность, но не принял его однозначно. У меня такое впечатление, что план выгоден всем, кроме нас. У меня правильное впечатление, Георг Валерьевич? Или у вас отличаются от моих?
18: Ну, как и любые планы перемирия, они выгодны всем, кроме нас. Даже если эти планы перемирия предлагают наши индийские партнеры. То есть мы понимаем, зачем им это надо. Им нужны бесперебойные поставки энергоносителей из России, им нужно, возможно, какие-то продовольственные моменты. Мы очень за них рады. Мы, в общем-то, благодарны им за участие, но на этом давайте поставим точку. Это наша война, мы не учим наших индийских партнеров, как им мириться с Пакистаном. Не надо учить нас, как нам решать вопросы нашей национальной безопасности. Ну и, кстати, Индия-то и не учит на самом деле. То есть Индия себя ведет здесь достаточно корректно. Они предложили план втихаря. Они не пиарят его на каждом углу, навязывая нам его, как это делали некоторые другие наши партнеры. Но еще раз спасибо им за предложение. Пошли дальше воевать.
17: Ну, то есть это не знаменует попытку Индии стать таким самостоятельным посредником в глобальных вопросах безопасности?
18: Нет, давайте так. Индия не первый раз предлагает какие-то планы перемирия. В свое время, помните, была история с китайским и индийским планом по перемирию? Такие
17: да,
18: большие планы
17: точно.
18: Для прекращения огня.
17: Было дело.
18: Я не помню, то ли индийцы подрезали у китайцев план, то ли китайцы у индийцев подрезали план и выдали за свой. То есть не помню, кто у кого подрезал, но суть в том, что они оба соревновались за пост посредника в рамках мирного урегулирования, но все последние индийские и китайские ёжи тогда понимали, что эти планы неосуществимы просто потому, не потому что Индия и Китай плохие, а потому что Запад не позволит Китаю стать посредником, б, потому что на тот момент еще не было никаких оснований для каких-то посреднических инициатив. Когда кто-нибудь мог прийти и сказать, Украина, вы проигрываете войну, ну давайте мы вам спасем лицо и сделаем ваш проигрыш в обертке такого перемирия, прекращения огня и так далее. Так что Россия бы согласилась, потому что нам важна не обертка, а суть. Вот сейчас мы уже подходим к этому моменту, когда киевский режим находится на грани поражения, но ему надо как-то спасать лицо, и различные уважаемые и не очень люди предлагают ему это сделать.
17: И прям идет какой-то конкурс, у кого получится.
18: Это еще Эрдоган не подключился. Так Эрдоган подключился.
17: Он уже подключался, просто пока вынули штепсель из розетки, там свои дела нужно...
18: Да, сейчас снова будет.
17: Да, сейчас ТИПСИ заменит на тоненький, да, подзарядник, как мы любим говорить. А дальше вопрос у меня такой, но предупреждаю всех...
18: Слышите, тоненький, это правильный подзарядник ТИПСИ, не надо тут на всякие сектантские идеи тут продвигать.
17: Я девочка, мне можно, я в этих подзарядниках не разбираюсь, у меня есть толстенький и тоненький. В общем, следующий вопрос звучит как анекдот. Предупреждаю в первую очередь наших слушателей. Смотрите, военный комитет НАТО в полном составе из 32 стран 6 октября, а теперь, внимание, самая соль, тайно прибыл в Киев на 32 страны. Впервые с 2018 года. Как говорится, что это было? Ну а если конкретно, это какой-то новый политический символический визит или какая-то реальная военная координация за этим стоит, как думаете?
18: Нет, конечно, это определенная военная координация. Это попытка оценить ситуацию на Украине, морально поддержать киевский режим и так далее. Но здесь, наверное, ключевое слово именно «тайна». Потому что, кто знает, да, Москва как-то здесь ужесточила свой подход, и вдруг Путин вспомнит прекрасный анекдот, который заканчивается словами Бога. Я что, этих словачей зря здесь собирал, что ли? В одном месте. Вот. Мы уже били относительно недалеко от, скажем так, спецпоезда с западными посланцами, засланцами. Мы уже били по Киеву во время визита канцлера Фридриха Мерца, хотя раньше этого не делали, а тут раз такой сигнальчик, алло, как бы это больше уже не является некой защитой для Украины. А кто знает, сейчас мы, может, ударим по этому комитету НАТО, а нефиг собираться.
17: Да, как говорится, несанкционированная вечеринка, товарищи. Все,
18: после... Опять же, да, сколько раз Господь Бог собирает их всех в одном месте, а мы постоянно игнорируем. Боженька обидится же в итоге.
17: Нет, понимаете, если серьезно, Георг Валерьевич, смотрите, вот буквально минуту назад вы говорите о том, что кто-то важный, уважаемый или не очень уважаемый должен сказать Украине, ребята, вы проигрываете, да, когда мы про посредников говорили. А тут вы сейчас отвечаете, они приехали оценить ситуацию на Украине воочию. То есть это вот отдельный такой комитет, который не понимает ничего, что ли?
18: Чтобы понять, как дальше воевать. Это не те люди, которые будут Зеленскому говорить, давай сдавайся, и давай мы эту твою сдачу обернем в конфетку. Сейчас, по крайней мере, европейская часть НАТО, ее задача продолжать воевать.
17: Ну, это как бы говорит, как говорит
18: старый
17: параграф.
18: Через полгода, когда они поймут, сколько им это будет стоить, ситуация изменится. Да, эта ситуация изменится через полгода. Сейчас нет. И поэтому в какой-то степени для того, чтобы не допустить эскалации со стороны НАТО, Россия вполне могла бы ударить где-нибудь недалеко от этих посредников. Надо четко осознавать всю серьезность российской позиции.
17: В смысле, оно изменится только в ближайшее время? Фон дер Лейен вчера уже каминг-аут совершила, сказав, что все, шеф, все пропало, ни капли энергоносителей, ничего у нас, у нас все рушится. То есть они уже, можно сказать, осознали, ну, как минимум ЕС.
18: Нет, секундочку, она говорит, ни капли энергоносителей у нас нет, ну давайте продолжать воевать с Россией. То есть, ну вот, вот это их логика, она такая, давайте продолжать воевать, у нас нет ни капли, но мы выдержим.
17: Это Макрон говорит это, на днях.
18: Да, да, и она то же самое. Мы должны, мы защищаем интересы НАТО, поэтому давайте затягивать интересы Европы, поэтому давайте затягивать пояса и дальше воевать с Россией. То есть, от Урсулы фон дер Лейен в этом случае вообще никакого компромисса адекватности не жду, поскольку как только она скажет, а давайте искать компромисс с Россией, а давайте заканчивать войну, а давайте удовлетворять российские требования, ей конец, ее политической карьере конец, потому что дело даже не в том, что ее спросят, уважаемая, а как ты посмела потратить столько денег?
17: Так ее же не выбирали, она ставленник, какая разница, она не несет ответственности перед народом.
18: Она уже, нет, вы не понимаете, она несет ответственность перед, во-первых, руководителями стран, и во-вторых, здесь дело не в Урсуле, а в коллективной Урсуле. Очень много власти под себя подгребли европейские чиновники за время этой войны. Очень много.
17: Я запомню, это ваша коллективная Урсула. Это мне прям не могу, нравится.
18: Да. Да. И если сейчас получится, что они это сделали зря, что они не справились с этой кампанией, что они проиграли в ней, то тогда вся вот эта вот огромная кампания по накачиванию власти Брюсселя, по централизации Евросоюза, по превращению Евросоюза в военно-политический блок, все рухнет. Потому что страны национальные посмотрят и поймут, а мы зачем вам давали столько полномочий, не справились. Давайте разбегаться назад под национальным квартирам.
17: Подождите, какая давайте страна так обнаглеет, что... Вот, ну, хорошо, Румыния, такая-то второго эшелона
18: нет,
17: страна.
18: Нет, секундочку, я не говорю, что они будут выходить из Евросоюза. Они вернутся к тому Евросоюзу, который был до всех украинских событий, когда ЕС был некой такой надстройкой, которая обслуживала интересы национальных стран, а любые попытки углубления интеграции, вспоминаем историю с французским референдумом и алкоголиком Жан-Клод Юнкером, это все, они, все эти планы рушились, потому что Европа не была готова интегрироваться, централизироваться еще больше. А сейчас огромный прогресс был сделан на этом пути. И если сейчас будет проиграна война на Украине, то будет казус исполнителей. Мы вам дали полномочия, а вы не справились. Давайте, может быть, мы заберем у вас эти полномочия, раз вы не в состоянии решать проблемы. И все, и до свидания всей евроинтеграции всем планам большим по углублению этой интеграции.
17: Да, я понимаю. У нас минута до конца этого блока. Мы с вами новости послушаем, а затем продолжим. Но я успеваю, чтобы не тратить время, озвучить мой следующий вопрос. Он касается уже немного другой темы. Наша армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК. И я сейчас в первую очередь говорю о производственной линии ракет «Фламинго» компании «Firepoint». А вот перспективы вместе с этой линией уничтожены, собственно, дальнобойного удара, ударного потенциала?
18: Да нет, конечно. Нет, конечно. Украина будет дальше пытаться до конца войны бить по нашим территориям. Они производят все, что только можно. Они получают для отверточной сборки западные ракеты, красят их в розовый цвет, называют это «Фламинго». В общем, нам нужно понимать, что их возможности они сохраняют.
17: Егор Валерьевич, новости.
19: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
20: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74. и 8-963-719-59-94.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: А знаете ли вы что?
24: В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная».
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
26: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, как мы с вами ловко успели сэкономить и успеть ответить на последний вопрос менее чем за минуту. Но продолжим. Украинские эксперты признают, что удары России по заводам, которые связаны с проектом «Сапсан», заставили программу закрыться самой собой. То есть у нас получается следующая картина. Не будет у Украины своего оперативно-тактического ракетного комплекса, не будет своего «Искандера», типа АК «Искандер».
18: Ну, я бы на самом деле очень осторожно относился к этим всем словам, что мы что-то закрываем, смотрите, русские бы это уничтожили, поэтому вам нет смысла добивать и так далее. И это касается заявлений по «Локомотиву», это касается заявления про «Файерпоинт» и про все остальное. Mm-hmm. То есть мы понимаем, что не первый, не последний раз Украина пытается нас так ввести в заблуждение. Здесь надо нам слушать не Украину, а «Аквариум» наш, военную разведку и другие разведывательные службы. Они должны понять, у них, судя по тому, как мы бьем в последние месяцы, скажем так, наши возможности разведывательные на Украине, которые еще недавно, в общем-то, были очень-очень слабенькими, опять же, судя по всему, что мы видели, сейчас каким-то образом резко нарастились. Поэтому я думаю, что наши разведчики должны четко понимать, осознавать и докладывать высшему военному руководству о том, что там конкретно у них закрылось и куда надо бить, чтобы это закрылось окончательно.
17: Ну, понятно. Как только у них открывается рот, это не значит, что какое-то производство закрывается. Как говорится, шеф не все пока пропало, понятно, но ничего страшного, мы это исправим. Венгрия
18: теперь... Война – это путь обманов.
17: Согласна с этим, но я не могла уж не спросить, вы же понимаете. Венгрия тут, ну не тут, вдруг, нет, это все вычеркиваю из протокола, просто Венгрия, и понятно, почему смягчила позицию по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Но тут Киев махрово обнаглел не в первый раз и по-прежнему недоволен условиями доступа на европейский рынок. А в чем заключается реальная, на ваш взгляд, дилемма Киева в вопросе вступления в Евросоюз?
18: Ну, все очень просто. Украина хочет получить формальное членство.
17: Давайте слушателям напомним, Георг Валерьевич, сори, давайте напомним слушателям, что такое формальное и еще какое есть членство. А то люди же живут нормальной своей жизнью, слава богу, и иногда забывают вот этот кошмар. Давайте.
18: Немецкий недофюрер, когда он приезжал на Украину, он говорил о том, что он может дать Украине ассоциированное членство. То есть чем это отличается от нормального? Украина будет сидеть своим пятым местом на всяких заседаниях Евросоюза и других структур, но у нее при этом не будет права голоса, она не будет участвовать в процессах принятия решений, и, по всей видимости, там много-много других «но». Например, когда страна официально становится членом ЕС, она получает, как уже сказано было, право голоса и право ветировать целый ряд решений внутри ЕС, то есть право, грубо говоря, шантажировать Евросоюз, по целому ряду вопросов. Не согласен, если пойдете на уступки, мы не будем голосовать. И у вас будет заблокирован весь процесс принятия решения. Это раз. Два. Как только страна вступает в Евросоюз, включается механизм ее экономической поддержки. То есть правило ЕС, по которому все страны должны быть доведены до какого-то определенного уровня. Там румыно-болгарского хотя бы. Да, Украине, как мы понимаем, до этого уровня очень далеко. И это значит, что ЕС будет обязан, подчеркиваю, обязан вкачивать в Украину десятки, может быть, даже сотни миллиардов евро. Вон чего хочет Киев. В рамках ассоциированного партнерства ему говорят, что ты будешь просто сидеть, ты можешь официально вешать флажки ЕС у себя, и, может быть, мы тебе что-то подкинем. Там, да, Мерц говорил о доступе в единый рынок, но не будет у Украины доступа в единый европейский рынок, потому что это очень серьезный удар по европейским производителям, прежде всего, сельскохозяйственным продуктам.
17: Yeah.
18: Там огромная конкуренция внутри себя, там фактически квоты у каждой страны, есть правило производить условно там энное количество тонн зерна.
17: То есть это то же самое, что я кого-нибудь приглашаю на день рождения, все честь по чести, а дверь ему не открою. В общем,
18: что... Нет, вы ему откроете дверь, поставите ему табуреточку в коридоре и там на пол попросаете какие-то косточки со стола, чтобы он покушал. Но зато он находится у вас дома.
17: Ну
18: о,
17: да,
18: на
17: да.
18: День рождения.
17: Все, я поняла вас. Конечно, звучит это. Вот умельцы мы подбирать ассоциацию.
18: Конечно, Зеленский против. Угу. Ему это не надо.
17: Унизительно.
18: Вот, но больше вы ему никто сейчас не продолжит. И даже Петр Мадьяр, премьер-министр Венгрии, ему это

0: импорт украинской стали. И это устраивает понятно, зачем им нужны украинские конкуренты, еще раз.
1: А далее о тех, кто также не нужен. Литва отказалась предоставлять правовую защиту украинцам, не прошедшим срочную службу. То есть это уже не первый такой флажок в отношении украинских беженцев, когда отношение к ним меняется от гостеприимства к распределению ответственности, что ли. А куда все это идет? Либо не надо это собирать в один букет, потому что так они жили и жить там будут дальше.
0: Нет, мы видим, что в Евросоюзе идет определенное ужесточение подхода к украинским беженцам. Это связано с двумя причинами. Первое – объективное недовольство местных, потому что украинские беженцы забирают работу, перегревают рынок аренды жилья и, к тому же, зачастую ведут себя абсолютно по-хамски. Из серии «Мы тут боги к вам приехали, мы вас защищаем», на Украине, поэтому вы нам все должны. Особенно в Польше распространено, поляки просто бесятся с этого. Вот. И второй момент – это то, что украинские, европейские власти прекрасно понимают, что на Украине мясо заканчивается, надо как бы дополнить. А как это сделать? А вот давайте бьем сразу двух зайцев одновременно. Выкинем украинские беженцев с нашей территории и пополним ряды ВСУ. Вот, пожалуйста. Но... Видели, в чем проблема? Украинские беженцы, они ребята пассионарные. Сегодня они в теплых, там условно пока теплых, пока зима не наступила, в Германиях выходят на улицу и орут о том, какая плохая Россия. Как только их схватят за одно место и отправят с этой плохой Россией воевать, они будут выходить и орать: не смейте нас трогать, мы тут за гуманитарные права и так далее, и так далее. Это очень уличные беспорядки, которые абсолютно не нужны ни полякам, ни немцам, ни кому-то еще. Поэтому как бы требование киевского режима выдать им всех мужиков, потому что Украине Зеленскому не нужно, чтобы эти мужики орали на европейских улицах: введите санкции против Путина. Ему уже это не надо. Ему нужно, чтобы они орали в окопах: русские, пожалуйста, оставьте нас живы. Вот. И все. И поэтому Зеленский их требует на Украину, но Европа пока не может это сделать по внутриполитическим причинам, но она может усложнить жизнь украинских беженцев на территории Евросоюза, чем сейчас они и занимают. И не только, на самом деле, Прибалтийские Эмираты это делают, в Германии тоже там какие-то инициативы принимаются на этот счет.
1: В общем, я бы хотела подвести такой общий знаменатель. Насколько сильно с 22 года изменилась политика НАТО в отношении Украины?
0: Политика НАТО в отношении Украины не изменилась. НАТО так...
1: Не отвечайте, Георгий Валерьевич, прошу вас.
0: А, извините. Да. Политика НАТО на Украине, в отношении Украины не изменилась, потому что как рассматривала НАТО Украину как некий форпост для либо сначала нанесения стратегического поражения России, а теперь максимального ослабления России, так и продолжает это видеть. Просто немножко методы поменялись. Но, с другой стороны, мы видим, что все больше и больше людей в НАТО начинают понимать, что как-то очень дорого содержать эту войну становится. Слишком дорого. Легкой победы не получилось. Идет затяжная кампания. Затяжная кампания влияет уже на внутриполитическое положение, состояние дел в европейских странах. Мы смотрим, что происходит в Германии, мы смотрим, что происходит во Франции. Мы увидим, что будет происходить в Италии. Вот. И как-то умные люди уже призывают искать какие-то выходы из ситуации. Вот Вадефуль на днях как-то пытался какие-то общие знаменатели найти с Лавровым.
1: А вот за кем? За кем вот эти будут последние слова? Я сейчас даже про коллективные «кем» имею в виду. На фоне того, когда, кто она там, замглава общественной палаты Украины Верещук, женщина, если что, о мире в обозримом будущем мира не будет, написала. Там вся Украина, пишут, стала на дыбы. Иди сама воевать и прочее, и прочее. То есть что отражает на самом деле тренд сегодняшнего дня такой наиболее высокий?
0: На Украине или в Европе?
1: Да я бы сказала, что перевешивает. Давайте так. Украинский тренд или он вообще ничего не весит?
0: Пока ситуация минутку подвешенная. Да? Угу. То есть мы видим, они видят масштабные, серьезные удары со стороны России. И здесь дело даже не в самих, не только в самих ударах, хотя они существенные. Дело в том, что они видят резкое политическое решение в России добивать. Если раньше мы так, давайте где-то что-то там и так далее, договоримся, подождем, то сейчас резкое ужесточение позиции России, и это их пугает, потому что

0: они понимают, что здесь только начало ужесточения. А дальше что будет? Вопрос. Поэтому начинается зондаж, вылезает одесский палач Гончаренко, террорист и экстремист, со всеми своими идеями о прекращении огня. В Адыскуль приезжает, то есть начинается некий зондаж. Вот приведет, посмотрим.
1: Георг Валерьевич, огромное спасибо. Георг Мирзоян, политолог-международник, был в нашем эфире. Благодарим вас.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о мерах государственной поддержки в сфере школьного питания.
4: Когда ушел Советский Союз, как и все, что доброе он сделал, всегда подвергалось обструкции. Питание, да что это такое? Да вообще это унижение, как же так? Ребенка отправляли в школу на 7-8 часов, а ребенку надо каждые 5 часов питаться. Потом начали немножко трезветь, восстанавливаться. Самый большой шаг сделал по инициативе президента 5 лет назад. Ввели питание для начальной школы и нашли деньги в федеральном бюджете. Вот, это большие деньги, это миллиарды рублей. Одна Москва 40 миллиардов тратит. Вот в эту область надо внедрять современные технологии, современные блюда готовить, которые они должны максимально делать полезной это питание. Не просто там калории, чтобы выполнил больше, дай ему масло и жир, и все, и пусть калории есть, энергия есть. Нет, нужна сбалансированность и так называемое здоровое питание.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускница Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
2: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
7: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенко, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
2: Здоровые новости.
7: В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у россиян пока нет иммунитета. Об этом сообщил директор Института гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Леознов. По его словам, в текущем сезоне вакцины против этого заболевания полностью обновлены, изменены все три компонента. И это свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым в России нет иммунитета.
8: На правах рекламы.
7: На сайте премии «Комсомольской правды» «Клиника года» продолжается народное голосование за медицинские центры Москвы и области. Вашей поддержки ждут около 130 участников, в том числе такие крупные, как Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, сокращенно ФНКЦ ФМБА России. Этот центр работает уже более 40 лет. Он один из крупнейших в столице, более 45 отделений. Среди ключевых направлений – кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, пульмонология, офтальмология, колопроктология и многие другие. Пациенты получают комплексную помощь от первичной консультации, высокоточной диагностики до хирургического лечения и реабилитации. Такой подход позволяет врачам центра разрабатывать оптимальную тактику лечения и обеспечивать преемственность на всех этапах оказания медицинской помощи. Проголосовать за ФНКЦ ФМБА России можно на сайте «Премия Клиника года». Ваш голос важен.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
2: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
7: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенко. Мы поговорим сегодня об очень распространенной вирусной инфекции. Это герпес, и считается, что более 90% людей на планете инфицировано вирусом простого герпеса. И до 20% из них имеют те или иные проявления этой инфекции. Так ли это? Какие виды существуют? Какие подводные камни и последствия у этой непростой инфекции? Можно ли вообще от нее избавиться? Все эти вопросы я сегодня задам моему гостю, доценту кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидату медицинских наук Сергею Леонидовичу Вознесенскому. Правда, что герпес есть почти у всех людей на планете?
10: Если мы будем говорить о вирусе герпеса первого типа, то инфицированность населения, во всяком случае того, которое проживает в крупных мегаполисах, уже давно перевалила за 99%. Подавляющее число наших сограждан обладает вирусом герпеса в своем организме первого типа.
7: Известно, что 8 типов открыто. Чем они отличаются? Какие самые распространенные и какие самые опасные?
10: Вирусов герпеса гораздо больше 8 типов, но эти 8 типов мы выделяем по той простой причине, что они имеют тропность к нашему с вами биологическому виду Homo sapiens. Все эти 8 типов можно разделить на 3 подсемейства: альфа, бета и гамма. Альфа – это самые распространенные, это вирусы герпеса первого, второго и третьего типа, которые проще называются вирус ветряной оспы. Они поражают в основном кожу и слизистые оболочки. Второе подсемейство бета – это, наверное, самое непонятное, самое изучаемое на данный момент. Это вирусы пятого, шестого и седьмого типа. Пятого типа тоже, может быть, кто-то и слышал. Это цитомегаловирусная инфекция, которая представляет серьезную опасность для детишек, если она будет врожденной, и серьезную опасность представляет для лиц с иммунодефицитом, возникшим по той или иной причине.
8: И, по-моему, беременные сдают всегда этот анализ.
10: Абсолютно верно. Шестой и седьмой тип, они самые неизученные. Им приписываются такие состояния, как сыпь у новорожденных, различные повышения температуры и синдром хронической усталости. Что касается третьего подсемейства гамма, то к нему как раз относятся два вируса четвертого и восьмого типа. Они даже имеют имена собственные. Один из этих вирусов – вирус Эпштейн-Барр, это вирус герпеса четвертого типа, и вирус герпеса восьмого типа, который вызывает саркому Капоши. Это подсемейство характеризуется тем, что вот эти вот два вируса могут быть ответственны за развитие онкологических опухолей пациента.
8: А самые приставучие, если можно так сказать, какие из них? Или вообще всеми легко заразиться?
10: У вирусов герпеса есть довольно-таки высокая вирулентность, и большинство из нас восприимчивы к вирусам герпеса, ко всем. Но у всех этих вирусов есть различные механизмы передачи. К примеру, вирус герпеса второго типа, как правило, передается при половых контактах. Если мы говорим о вирусе герпеса первого типа, то он передается воздушно-капельным путем. Вот поэтому и вирус герпеса первого типа наиболее распространен. Все остальные, они передаются все-таки более сложными путями, и нет так называемой эстафетной передачи, когда один человек чихнул, а если пять человек рядом с ним находятся, они все заразятся. Поэтому, в общем-то, первый тип и, наверное, третий тип, который вызывает ветрянку, они на сегодняшний день самые распространенные.
8: Давайте с вами поговорим поподробнее о том самом герпесе первого типа, который есть практически у 100% населения. Какие симптомы этого герпеса, да, вот эти вот пузырчатые болячки, как еще проявляется именно этот вирус и какие не совсем внешние симптомы?
10: У него выделяют много форм. Чаще всего мы имеем дело с первичной и рецидивирующей герпетической инфекцией. Первичная герпетическая инфекция, она возникает непосредственно через несколько дней после заражения. И, как правило, это происходит на первом или первых годах жизни. И самая частая форма первичной герпетической инфекции, вызванной вирусом первого или второго типа, – стоматит. И это у многих детишек, большинство мам имели несчастье наблюдать, когда у ребеночка появляется плаксивый стресс, раздражительность, он отказывается от еды, у него повышается температура, и при этом во рту образуются язвочки. После этого вирус по нервным волокнам достигает чувствительных нервных узлов в нервной системе и остается там на всю оставшуюся жизнь. И только процентов у 10, ну, может быть, максимум 15, если в дальнейшем происходит какое-то ослабление иммунитета, вызванное абсолютно различными причинами, какая-то вирусная респираторная инфекция, иммунитет снизился, герпес выбирается, и мы имеем несчастье наблюдать рецидивирующие проявления. Или другие причины. Прием каких-то лекарственных препаратов. Переохлаждение. Наоборот, избыточные инсоляции в жарких странах. Злоупотребление какими-то продуктами. А может быть, это просто был студент, у которого была очень тяжелая сессия. И стресс он тоже вызывает снижение иммунитета. И вот тогда у этих 10-15% мы чаще всего видим герпес лабиалис. Или, говоря по-русски, лихорадка на губах. В этом случае у человека будет легкое недомогание, может быть, невысокая температурка. И количество таких рецидивов, оно у всех по-разному бывает. У кого-то это один рецидив в год, а у кого-то, может быть, и 12 рецидивов в течение года.
8: А если человек болеет герпесом вот в этой острой фазе, острой форме больше 3-5 раз в год, можно ли этому человеку как-то достичь стадии ремиссии? Как это лечится, чтобы человек не мучился от герпеса по 10 раз в году?
10: Если говорить про лечение, то давайте мы еще раз скажем, что излечиться, устранить вирус из организма на сегодняшний день невозможен. Точка. Нету никаких передовых, инновационных, никому недоступных специальных методик, которые бы полностью вылечили. Среди 8 вирусов герпеса, у нас есть вакцина, которая может предотвратить заражение только против одного вируса. И это вакцина против бетриных кос.
8: А вот человек с острой фазой герпеса, когда там тебя обсыпало вокруг губ, именно в этот момент он заразен? Или он как носитель, то он всегда заразен?
10: Если мы говорим про инфекционные болезни, то источником инфекции может быть два субъекта. Это больной человек, у которого есть клинические признаки болезни, вызванные вирусом герпеса. Но есть и вторая сторона медали – бессимптомные носители. То есть те люди, у которых этот вирус есть, но которые клинически никак не проявляются. Выделяют ли они вируса меньше в окружающую среду? Да, меньше. Выделяют ли они его реже? Да, реже. Но, тем не менее, подавляющее большинство источников инфекции – это именно бессимптомные носители.
8: Многие говорят именно о последствиях и подводных камнях герпеса. Особенно герпес бьет по нервной системе. Почему?
10: Первый момент – это то, что у вируса герпеса есть тромбность к трем видам клеток. Это клетки кожи слизистые, иммунокомпетентные клетки, и третье – есть тромбность к нервным клеткам. Второй момент – депо, то есть там, где вирус хранится у нас у всех, это тоже нервная система.
8: Ну и есть ли вообще такое понятие профилактика герпеса?
10: Да вы не поверите, но не существует какой-либо эффективной профилактики герпетической инфекции. Профилактической вакцины не существует. Вирус герпеса, ну, наверное, его можно обозвать самым лучшим диверсантом. Потому что в качестве своей оболочки он использует оболочку ядра клетки человека. То есть фактически он подмаскирован. Второй момент – он прячется там, где не работает иммунная система. Все известные нам антитела, иммуноглобулины, они практически не проникают в центральную нервную систему. То есть вот в то депо, где хранится вирус. По этой причине создать вакцину на сегодняшний день пока не удалось.
8: Спасибо вам огромное. Мы говорили про распространенную вирусную инфекцию герпес, рассказывали о типах герпеса и заострили внимание на герпесе первого типа, потому что он есть практически у 100% населения. Обо всем этом говорили с доцентом кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидатом медицинских наук Сергеем Леонидовичем Вознесенским.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
7: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
7: Кто и когда придумал пластырь? Средство, которое есть в аптечке у каждого. Первым подобием пластыря можно считать повязки Древнего Египта. Полоски льняной ткани смазывали смолой и наклеивали на сведенные края раны. Собственно, пластырем можно назвать любой лекарственный состав, который может прилипнуть к ране. Чаще всего для прилипания использовали мед, смолы, воск и парафин. В России во времена Ивана Грозного изготавливали десятки различных пластырей на основе сала, воска, смолы, тонкой ткани и лекарственных растений. Примерно такие же пластыри имел в своей аптечке каждый средневековый рыцарь. Впоследствии они все равно уступили в популярности обычным повязкам из полотна, так как к 18 веку укрепилось мнение о том, что главное в повязке – ее всасывающая способность. В 1845 году врач Хорас Харрелл запатентовал метод, который позволил наносить на ткань клеевый раствор из каучука. Он смешивался с канифолью, воском и бензином. Такой пластырь можно было приклеить сверху нанесенного на кожу лекарства. Но пластырь вызывал и раздражение кожи. Выяснилось, что предотвратить это можно предварительно, напудрив кожу тальком. Поэтому некоторое время пластыри продавались с тальком. Создание современного лейкопластыря приписывают немцу Паулю Карлу Байерсдорфу. Он в 1882 году нанес на льняное полотно смесь природного каучука, сосновой смолы и окиси цинка. Он даже запатентовал свое изобретение, но так и не смог наладить сбыт. И поэтому через 8 лет после изобретения он был вынужден задуматься о продаже фабрики вместе со складом. 27-летний фармацевт Оскар Трапловец заинтересовался объявлением о продаже, выяснил, что Байерсдорф вообще не занимался рекламой своей продукции. Выкупив компанию, Трапловец достаточно быстро сумел не только зарабатывать, но и стал расширяться. Он работал над технологией, увеличивал выпуск продукции и изо всех сил старался минимизировать издержки производства. Он начал сотрудничать с бывшим партнером Байерсдорфа, известным немецким дерматологом Паулем Герсоном Уна. Они добавили в состав пластыря оксид цинка, который снизил раздражение для кожи и придал пластырю белый цвет. Так появился бактерицидный лейкопластырь, на который получили патент под названием «Лейкопласт». Байерсдорф провели широкую рекламную кампанию, и изобретение стало пользоваться успехом во всем мире. Его продавали по принципиально низким ценам, и это тоже способствовало популярности. Затем компания создала парапласт – новый вид медицинского пластыря, полностью состоящий из хлопка. А вскоре перешла и на создание технических пластырей и изолент. Небольшие же пластырные полоски, готовые к немедленному применению, были созданы братьями Робертом и Джеймсом Джонсонами. Но само изобретение принадлежит их поставщику ваты Эрлу Диксону. Его молодая жена часто травмировалась, не справляясь с домашним хозяйством, и он оставлял ей про запас набор повязок. Нарезал хирургическую ленту, клал посередине маршевую подушечку и прикрывал все это тонкой тканью, чтобы клей не высох. Его изобретение назвали Band-Aid. В 1924 году их стали производить промышленным путем, и они стали очень популярны.
2: Говорит, что
7: россиян массово накрывает офисная хандра. Причиной могут стать даже недовольные коллеги. Осенью тревожность и упадок сил усиливаются, а плохое настроение одного сотрудника быстрее передается всему отделу. Врачи объясняют это эмоциональной синхронизацией. По их словам, особенно легко негатив подхватывают люди, находящиеся в хроническом стрессе, рассказывает Василий Воронин.
13: Офисная хандремия накрывает россиян. Работники готовятся к массовой депрессии из-за вечно недовольных коллег. С началом осени люди чаще жалуются на тревогу, раздражительность и упадок сил. А иногда достаточно одного вечно недовольного коллеги, чтобы через пару часов уже весь отдел смотрел в одну точку и мечтал уйти домой. Врачи называют это эмоциональной синхронизацией, когда настроение одного человека постепенно цепляет окружающих. Осенняя депрессия начинается, как правило, в сентябре и может длиться вплоть до Нового года. По мнению специалистов, чаще всего причина в том, что россияне связывают с периодом отпусков и каникул свои главные надежды, но не всегда планы осуществляются, а мечты сбываются. Потому психологи советуют принять тот факт, что, несмотря на разочарование, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы. Помимо этого, эксперты советуют осенью в принципе искать побольше вещей, которые доставляют вам удовольствие. Например, отправиться на пробежку или, наоборот, побольше спать. Тут все зависит от ваших предпочтений. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жовнеров.
14: Совершенно естественные вещи, когда вы живете, допустим, в условиях, где у вас источников удовольствия 30-40, включая солнце, пение птичек, зеленые листва и так далее, то потом, когда наступает, например, осень, где погода плохая, темновато, сыро, это вот убирает какое-то количество источников удовольствия. Поэтому любые действия человека, направленные на увеличение количества источников удовольствия, сидеть на подоконнике, пить какао, смотреть хороший сериал, укутавшись в плед, тут же вернут его настроение в привычное для него русло.
13: Особое внимание следует уделить питанию. В самом начале осени рацион практически не отличается от летнего и изобилует фруктами и овощами. Но затем в продуктах падает содержание витаминов и минералов, поэтому эксперты рекомендуют употреблять больше шоколада, бананов и жирную рыбу. Именно эти продукты позволят бороться с главными маркерами так называемой осенней депрессии или хандры – сонливостью, отсутствием энергии, чувством безнадежности, плохим настроением и низкой концентрацией. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
15: Шоколад, мы все знаем, что многим очень сильно повышает настроение, стимулирует выработку эндорфинов. Плюс там, конечно, много магния. И, как известно, магний хорошо снимает стрессовые состояния, расслабляет и улучшает засыпание. Банан тоже там углеводы. Плюс они такие достаточно длительно в дозаторе находятся, в клетчатке. Там и триптофан, то есть предшественник серотонина. Жирная рыба почему? За счет омега-3 жирных кислот в основном, и там витамин А, витамин Д.
13: Пользу также принесут оздоравливающие прогулки по лесу, кардиотренировки, плавание и танцы. Некоторые эксперты советуют принимать осенний сезон как новую главу жизни, поэтому стоит попробовать что-то новое, научиться рисовать или записаться на вокал. И в конце концов, стоит помнить, что за осенью приходит зима, за ней весна, а после вновь вернется долгожданное лето. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
8: Прием пищи рядом с близким человеком может улучшить регуляцию сахара в крови после еды. Это выяснили ученые Еврейского университета в Иерусалиме. В эксперименте участники получали 50 граммов углеводов в 102 граммах белого пшеничного хлеба. Глюкозу измеряли 120 минут. При совместной еде скачки были меньше, а возвращение к исходному уровню быстрее, чем в одиночку. В среднем эффект совместной еды достигал 23%, но у разных участников он проявлялся по-разному. Принцип назвали социальной физиологией. Организм эффективнее регулирует себя рядом с социальными партнерами, говорят специалисты. Польза не ограничилась только глюкозой. Улучшалась терморегуляция на холоде, снижались стрессовые реакции у взрослых и детей. У разных людей эффект проявляется по-разному и зависимости от пола не выявили. Ученые планируют проверить, как совместная еда влияет на братьев и сестер, незнакомцев и людей с диабетом. Для них уровень сахара критичен, а новые данные могут подсказать дополнительный фактор здоровья. Названы пищевые добавки, которые могут повышать риск гипертонии. Французские исследователи изучили рацион и здоровье более 112 тысяч человек в течение почти 8 лет. Участники, которые употребляли больше консервантов, чаще сталкивались с повышением давления.
7: Ученые разобрали 17 наиболее распространенных добавок, 8 из них оказались связаны с более высокой частотой гипертонии. Так, Е202 сорбат калия повышает риск гипертонии на 39%, Е224 метабисульфат калия на 16%, Е250 нитрит натрия на 16%, Е300 аскорбиновая кислота на 14%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Еще такая добавка, как Е301 аскорбат натрия, повышает риск гипертонии на 12%, Е316 эритарбат натрия на 14%, Е330 лимонная кислота на 25%, Е392 экстракт розмарина на 10%. При этом примерно половина добавок, потребленных участниками этого исследования, поступало из переработанных фруктов и овощей. Короткий отпуск может быть полезнее длинного, считают психологи. После длительного отдыха мозг начинает скучать по привычным задачам и ритму, а возвращение к работе после нескольких недель полной перезагрузки может ощущаться как резкое торможение. Короткий отпуск позволяет сменить обстановку, перезагрузиться и при этом не выпадать из привычного ритма. А регулярные небольшие поездки помогают легче адаптироваться к переменам. Чтобы возвращение прошло спокойнее, психологи советуют не выходить на работу сразу после окончания отпуска, а оставить несколько дней на переход к рабочему режиму. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
16: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
19: Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФП Кирилл Дмитриев, назвал знаковыми и историческими слова Дональда Трампа о том, что Украине пришло время сменить президента. Глава Белого дома присоединяется к мнению многих, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны, как Зеленский. Знаково и исторически, отметил Дмитриев в соцсети X. До этого Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что глава киевского режима мог много раз положить конец конфликту с Россией, но предпочитает не делать этого. Он также выразил мнение, что Украине пришло время сменить лидера. Трамп добавил, что посоветовал бы Киеву найти нового лидера, который способен заключить сделку.
11: Европейский Союз сократит свой новый 7-летний бюджет на 159 миллиардов евро. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Совета ЕС. Основные сокращения затронут программы повышения конкурентоспособности европейской экономики, внешнюю помощь, а также административные расходы. Но при этом ЕС планирует сохранить без изменений финансирование Украины в размере 100 миллиардов евро. Новый проект планируют обсудить на саммите ЕС на следующей неделе.
2: О мошенниках.
11: Просьбы проголосовать за родственника или знакомого в конкурсе, поступающие в мессенджерах и соцсетях, в большинстве случаев рассылаются мошенниками со взломанных аккаунтов. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, схема фишинга рассчитана на доверие людей. Злоумышленники захватывают профиль пользователя и отправляют его к списку контактов сообщение с призывом поддержать друга, тетю или зятя. Переход по такой ссылке ведет к немедленной потере доступа к собственному аккаунту и дальнейшей верной рассылке по всей телефонной книге жертвы.
2: О спорте.
11: Российские стрелки Дарья Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, установив рекорд. В финальном раунде соревнований россияне показали результат 36 очков. Этот результат стал новым рекордом Европы. Серебряными призерами оказались представители Словакии. Бронзовые медали достались чешским спортсменам. Чемпионат Европы по стендовой стрельбе проходит в Греции вплоть до 13 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. И о погоде в эти минуты. В российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 12, плюс 14 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
17: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня большой друг нашей программы, хотя он этот еще и не знает. Но, тем не менее, у меня было счастье в нескольких экспедициях побывать вместе с ним. И, друзья мои, никогда я не чувствовал себя настолько спокойно и настолько защищенно, как с нашим сегодняшним гостем Владимиром Мельником, экспертом по безопасности в Арктике. Владимир, здравствуй.
20: Приветствую.
17: Вот, ну а поговорим мы сегодня о медведях, об Арктике и о многих других вещах, но продолжим нашу беседу после традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
21: 7 октября 2026 года в московской штаб-квартире Русского географического общества состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между РГО и курортом «Золотые пески России». Свои подписи поставили исполнительный директор РГО Артем Манукян и генеральный директор курорта «Золотые пески России» Вадим Волченко. Соглашение направлено на популяризацию и сохранение географического, природного, культурного и исторического наследия, а также продвижение туристических маршрутов и реализацию совместных проектов и программ. Круглогодичный курорт «Золотые пески России» создается между городами Евпатория и Саки по поручению Владимира Путина как часть проекта «Пять морей и озеро Байкал». Продолжается прием заявок на соискание премии Русского географического общества. Авторы лучших проектов в сфере географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, а также самые яркие популяризаторы географической науки и образования, вместе с заветной статуэткой получат 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 18 января 2027 года на официальном сайте rgo.ru. Стартовал конкурс «Нарисуй географа». К участию приглашаются дети и подростки от 6 до 16 лет со всей России и мира. Юные авторы могут выбрать героев своих сюжетов среди обладателей самых разных профессий, представленных в 13 номинациях. Среди них геолог, учитель географии, спелеолог, полярник, страновед, палеогеограф, геоурбанист, демогеограф, специалист по природным катастрофам, озеровед, логист, специалист в области заповедного дела и географ будущего. Заявки на конкурс принимаются до 4 ноября. А все подробности на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
20: Итак, дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Владимир Мельник, наш сегодняшний гость, эксперт по безопасности в Арктике. Человек, который, пожалуй, один из лучших в стране, разбирается в белых медведях, их поведении и защищает от них заблудившихся экспедиционеров. Да?
22: Ну, не совсем так, наверное, не как бы лучший, кто там разбирается. Есть масса биологов, которым я даже подметки не гожусь. Скажем так, моя специализация, наверное, это предупреждение конфликтов между человеком и белыми медведями. В этой сфере я могу как бы как раз поговорить.
20: Не только все знает, но еще и очень скромный человек. Володь, ну, прежде чем мы поговорим о белых медведях, да, не могу не задать вопрос, который всех интересует, естественно. В последнее время какое-то невероятное количество сообщений о том, что человек вступил в конфликт с бурым медведем. Что творится? Что случилось? Угу. Почему так много всего? С чем это связано? И ожидает ли нас, что подобное будет повторяться и с белыми мишками?
22: Ну, давай немножко небольшую оговорку сделаю. Я все-таки как бы больше считаю себя специалистом по конфликтам с белыми медведями, но вот этой темой я тоже, скажем так, активно интересуюсь, особенно в последнее время, потому что и вот те новости, которые мы постоянно читаем, открываешь каждый день, там, не знаю, ленту интернета, либо источники СМИ, ждешь очередного сообщения о нападении, гибели и так далее, и так далее. И даже у меня тоже много уже вопросов получал, что там бурые медведи сошли с ума, там в чем дело и так далее. Давай так, может быть, я попытаюсь систематизировать так системно, то есть не вкратце ответить, потому что здесь нет простого ответа на этот вроде бы простой вопрос. На него да или нет не ответишь. То есть да, ощущение, что в 26-м году сейчас бурые медведи сошли с ума. Действительно возникает или возникло не на пустом месте. Но по имеющимся данным, это не изменение психики медведей, а сочетание нескольких факторов. Причем в этом году они в ряде регионов как бы наложились друг на друга. То есть давай сейчас пройдемся по этим факторам. Ну, или вот общая информация. Согласно статистике вот Министерства природных ресурсов России, за последние годы число нападений на людей в стране у нас как бы держится так примерно одинаково.
20: То есть в этом году нет какого-то всплеска.
22: Подожди, этот год еще не закончился.
20: А, даже.
22: То есть обычно это вот по статистике такое, может, она противоречивая, это 20-30 нападений в год. Но в 26-м году, то есть сейчас, вроде бы пока он не превысил исторической планки. Единственным аномальным годом был, вот могу как бы прошлое вспомнить, именно по бурам, это 2014 год. Тогда было зафиксировано, по-моему, 166 нападений. То есть вот явно 20-30 в среднем как бы в год происходит, а там было 166. То есть это некая аномалия. Но говорим про незакончившийся 26-й год, то есть только с августа по сентябрь, вот совсем короткий промежуток времени у нас, произошло уже не менее 11 случаев гибели людей, то есть не просто нападения, а с летальным исходом. То есть людей, которые погибли вследствие нападения бурых медведей, что значительно превышает показатель за весь 25-й, там, 24-й, предыдущие годы. Давай поговорим тогда о причинах.
20: Да, самое главное, да. Потому что для меня непонятно, что творится.
22: Причины или, давай, скажем так, это факторы. Первое. Самое главное – базовая причина – это крайняя нехватка корма, то есть плохой урожай природных кормов, подчеркиваю. Mm-hmm. То есть это главная причина. То есть в 26-м году, прежде всего, в регионе Юга Сибири произошел, можно сказать, такой полный неурожай всех кормовых ресурсов. И самого главного кормового ресурса белого медведя – это кедровая шишка.
20: У бурого медведя.
22: Сейчас с тобой говорим только про бурого медведя, про белого давай потом. То есть такой тотальный неурожай на огромной территории, неурожай кедрового ореха. А это основной как бы его корм, и у медведя как бы такого, когда он нагуливает жир, то есть когда он проходит за жировку, то есть ему это основной его ресурс. Тоже там проблемы там, с ягодой там, и с другими кормами. И, соответственно, ему сложно сейчас накопить достаточно жира, то есть необходимого ресурса перед зимней спячкой. И приходится, соответственно, расширять зону поиска этих кормов, естественных кормов, пока подчеркиваю. И вот медведь в сентябре – это не просто голодный медведь. Это животное, которому физиологически необходимо получить огромное количество калорий за очень короткий период. То есть это называется как гиперфагия или зажировка. То есть в этот период ему надо набирать жир, потому что зима вот-вот-вот скоро должна наступить, про спячку, а жира не хватает ресурса.
20: Это, соответственно, и медведь начинает искать.
22: Расширяет свою зону, он более активный, да. То есть это его объясняет его поведение.
20: И менее бесстрашный, да?
22: Да, и это тоже. Ну, как бы человек тоже, когда в состоянии голода, мы теряем некоторую адекватность, согласись.
20: Ну, то есть, как-то уже на мелочи не обращаешь внимания, да?
22: Нет. То есть, это, я подчеркиваю, это базовая природная причина. Но причина не только природная. Дальше, вторая природная причина – это резкий рост вообще общей популяции бурого медведя в России.
20: Потому что его защищают? Или,
22: знаешь,
20: или просто хорошие были тучные годы до этого?
22: Нет, никто его не защищает. Давай немножко попробую историю. То есть за последние несколько десятилетий, даже давай так возьмем от распада СССР, ну, где-то, наверное, с начала 90-х годов по нынешний день, численность бурых медведей в России увеличилась почти в 2,5 раза. То есть там было, по-моему, в 90-м году это 130 тысяч. Ну, такая по учетам считалось, вот это на всю Россию, то сейчас примерно считается где-то 307-308 тысяч бурых медведей. То есть, понимаешь, рост значительный, очень значительный. То есть территория у нас осталась та же. С другой стороны, активность людей больше, и медведей в несколько раз больше стало. И вот это одна из причин также такая природных возникновения конфликтов. И на это у нас, помнишь, я говорил, что накладываются эти факторы, они не каждый сам по отдельности.
20: То есть, как авиакатастрофа, да?
22: Да-да-да,
20: один цепочка. Фактор, второй фактор, третий, бац, и все.
22: Дальше. Ограниченные кормовые ресурсы, про которые мы говорили, не могут прокормить такую численность популяции. И это как бы в нормальные как бы даже годы, а тем более, когда там возникла засуха там, или неурожай там, по каким-то природным причинам того же кедрового ореха. И, соответственно, сильные взрослые самцы вытесняют или вынуждены вытеснять как более слабых особей, молодых особей куда-то на периферию. А вот эта периферия – это как раз вот уже граница ареала человека. Ну, мы и так как бы наш там, ареал человека и медведя пересекается, страна наша лесная и таежная, и, соответственно, таких точек, даже не точек, а зон пересечения очень много. И вот это вытеснение тоже как бы провоцирует возникновение конфликтов. Да, есть еще вот к этому фактору добавить, и не буду развивать эту тему, есть специалисты, которые могут, наверное, рассказать, это охотоведы прежде всего, потому что регулирование численности, то есть там плановый какой-то отстрел всегда проводился, сейчас отстреливают только явно каких-то проблемных особей. Все охотоведы, вот с кем я знаком, и вот сейчас тоже много их там разных интервью, мнения на эту тему, все говорят о недостаточном, то есть, там, скажем, план далеко не выполняется там, по разным причинам, это тоже вот ведет, что популяция она не регулируется, то есть она растет бесконтрольно. Это один еще из факторов. И дальше мы переходим вот так плавно. Это я назвал природные факторы в основном. Дальше антропогенный фактор. То, что те факторы, которые связаны с человеком, его деятельностью.
20: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся, буквально на несколько минут. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике, человек, который рассказывает нам, как себя вести, если вдруг вы столкнулись с медведем. И, собственно, почему вот такая странная ситуация, странная, страшная ситуация сейчас творится в России с медведями, которые, буквально распоясались. Продолжим через пару минут.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Сказ-реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Клуб знаменитых путешественников.
20: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников приветствует вас, те, кто к нам присоединился, и те, кто нас слушает. У микрофона, как вы уже догадались, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике. Один из лучших знатоков поведения медведей, как белых, ну, белых в большей степени, но также и бурых. И про бурых мы тоже сегодня говорим, потому что действительно бурые медведи как-то сильно распространены. Распоясались, и некоторые говорят, что даже сошли с ума. Почему? Вот мы сегодня беседуем. И главное, что делать, если встретились с медведем?
22: Дальше антропогенный фактор. То, что те факторы, которые связаны с человеком, его деятельностью. Прежде всего, это увеличилась у нас доступность антропогенной пищи, то есть человеческой пищи. Ну, это, на мой взгляд, главная причина появления медведей именно в населенных пунктах, в городах и поселках.
20: Свалки?
22: Это, конечно, прежде всего свалки.
20: Куда выбросать невероятное количество еды, да? Которым мы, никак, мы очень сильно не доедаем, да?
22: Да, это свалки, это мусорные контейнеры, это пищевые отходы, это рыбные отходы, особенно там Дальний Восток, Сахалин где-нибудь.
20: Ну, я видел видео, вообще мне...
22: Да, когда грузовиками
20: с грузовика кормят медведя. Ребята, это... что вы творите? Вы их убиваете.
22: Вот, вот, про что я речь.
20: А он медведь такой нормальный, бесстрашный. Давай, давай, корми меня.
22: Дальше места разделки туш, дальше места кормления собак в селах, пасеки, туристические базы, которые растут, да, сейчас развивается внутренний туризм, и вот эти как на грибах, вернее, как грибы растут эти всякие туристические базы, комплексы на Алтае, в Саянах, опять в этой горно-таежной местности, как раз, где у нас, говорится, кишмякищат медведи. И все эти места, и все вот эти, скажем, такие пахучие объекты, или, говоря таким языком профессионалов, аттрактанты, привлекают медведей. Все эти места концентрируют, смотри, с точки зрения, ну так, можно сказать, себя экстраполированного медведя, с точки зрения медведя, там возникает концентрация высококалорийной пищи, как раз то, что он ищет для зажировки.
20: И легкой.
22: Для... Да, абсолютно легкий, там вообще не надо напрягаться.
20: Шведский стол.
22: Абсолютно, причем бесплатный.
20: Бесплатный.
22: Да, легкий. И он привлекает медведей и заставляет их привыкать. То есть, даже не заставили привыкать, они просто привыкают к этому, к этой легкодоступной, как ты сказал, пище. Безопасной, легкодоступной. И, соответственно, у нас возникает огромная категория вот в этих зонах соприкосновения с человеком, местах жизнедеятельности человека, так называемые медведи-мусорщики. Буквально. То есть они постепенно теряют настороженность по отношению к людям и даже воспринимают их как источник пищи. Они не как угрозу, понимаешь? Потому что в норме дикое животное, даже хищник, оно должно быть насторожено по отношению к человеку. И, как правило, всегда или в большинстве абсолютно случаев должно уходить. Ну, если там нет какой-то провоцирующей ситуации, если там нет ситуации защиты там, потомства медвежат, допустим, в норме оно должно уходить без всяких. А вот эти медведи-мусорщики, они ничего не боятся, они, наоборот, идут к человеку, потому что он сам тоже может стать источником их пропитания. Мы все-таки, говорится, мясо, там какое-то небольшое количество жира тоже как-то достаточно.
20: Не хватило шведского стола, да, да, решил и... расширить свое.
22: Да, есть такая, вот я тебе сказал, медведи-мусорщики, есть даже такой термин, я слышал, как бы там... могильщики там кладбищенские. Нет, не то, что там... Нет, могилы тоже они могут раскапывать, но это реже.
20: Это очень голодные годы,
22: насколько я знаю. Не-не-не, все проще. Там нет, зачем копать могилу, когда, особенно после там, родительской субботы, когда приходят, оставляют на могилках там конфетки, хлебушек там и прочее. Все. Это же тоже легкодоступный высококалорийный корм. А потом удивляется там разрушенная могила. То есть это все происходит вот в зонах соприкосновения человека и медведя. Дальше. Еще важный момент. Медвежата, выросшие на свалках, то есть которых привела в свое время медведица, ну, они, считай, выросли, вскормились на этой свалке, становятся вообще очень опасными. Ну, впоследствии. Потому что их пищевые предпочтения уже извращены, искажены.
20: И ну да, уже... зачем напрягаться, когда ты привык уже...
22: Они уже как бы сформированы этих отходов. Это фактически такой пассивный прикорм идет. То есть мы не активно их там кормим, да, а пассивно вот выкинули, все, медведь пришел, съел. Но это страшно, когда пришла медведь, с медвежатами они привыкли и постоянно уже приходят. И он уже вряд ли будет там где-то пойдет в тайгу что-то добывать более сложный там.
20: Сложно.
22: Конечно, тем более, представь, сейчас у нас вот тот самый неурожай, там кедровые шишки, там ягод и так далее. А здесь все так просто и доступно. Я каждый раз вздрагиваю, когда вот сейчас особенно много видео пошло на эту тему, всякие доброходы, люди, вот бывают, особенно на трассах в Сибири, едут, медведь выходит на трассу, ой, мишка, ой,
20: на,
22: да, пирожок там и так далее. Там. Потом у нас идут, там, откусили руку там, или оторвали ее, там, или еще что-то заживали. Но самое страшное, что вот этот активный прикорм, это еще опаснее. А есть правило такое базовое, оно относится в равной степени, что к белым, что к бурым медведям. Прикормил, значит, убил. Вот просто вот знак равенства ставим. То есть, и причем убил ты не только этого медведя впоследствии, да, но еще, возможно, какого-то другого человека. Здесь ты ему дал пирожок, а другого, может быть, этот медведь, который не приучен бояться человека, не настораживается, он может убить его, если у него пирожка не окажется. Не получит он своего привычного пирожка.
20: То есть он привык к тому, что человек, он тебя кормит.
22: Да.
20: Человек, где еда? Еды нет, ну иди сюда.
22: Тоже сгодится,
20: ну, тогда
22: да.
20: Все.
22: То есть, понимаешь, вот в любом случае, давай просто вот хочу озвучить там для слушателей вот это базовое правило.
20: Я возвращался из отпуска с Соловецких островов, вот, и мы заехали в Ленинградскую область, монастырь преподобного Свирского. Монастырь находится рядом с поселком. Поселок большой, поселок активный. Там еще гостиница, там люди.

0: цивилизация. Ну, и вот эти вот ребята там
1: тогда
0: гуляют.
1: Тогда уже слово «цивилизация» ставим под вопросом, если себя человек так ведет. То есть цивилизация очень условно. Да. Хорошо, давай следующий фактор. Ну, как бы вот продолжение, вот тоже антропоген. То есть человек, получается, что вот, как сейчас ты тоже сказал, сам создает все больше вот таких точек пересечения с опасным хищником. Это, конечно, и трассы, и населенные пункты, и сейчас вот эта вся эта вахтовая деятельность, вот экономическое расширение. То есть туризм, рыбалка, дороги, вахтовые объекты, лесозаготовки, добыча ресурсов, дачные поселки, базы отдыха. В общем, везде, где присутствует в той или иной форме человек, человек все глубже как бы, ну, входит, вторгается даже вот в медвежью среду, в его ареал. То есть это вот мы сами постоянно расширяем эту зону соприкосновения и очень активно туда, кажется, вторгаемся.
0: То есть в немалой степени мы сами виноваты в том, что происходит?
1: Ну, в каком-то смысле да. То есть нет, понимаешь, что ну, если вторгаться, ну, тогда надо соблюдать определенные правила.
0: А какие? Сейчас понятно, животных не кормить.
1: Сейчас, да, мы, видишь, так уже проговариваем, да, не создавать свалки и так далее. То есть, смотри, практически вот все конфликтные ситуации, вот все нападения, которые произошли даже вот за последнее время, вот эти с трагическим исходом, происходят именно в этих точках пересечения. То есть, гораздо реже, вот когда люди... какие-нибудь туристы, экспедиционеры забираются там, в места неведомые и далёкие, да, у них шанс встретиться с медведем там даже может быть гораздо больше в дикой природе, но там, как правило, проходит ну, мирно, потому что там чаще всего медведь не знаком с человеком, он ведет себя настороженно, если сам его человек не спровоцировал, то, как правило, зверь уходит. Там как раз конфликтов меньше, хотя зверя там даже больше, может быть, понимаешь, как такового. Вот в чем дело. А вот именно в местах, где вот у нас происходит, о чем мы говорили раньше, привыкание медведя к деятельности человека, он теряет страх, и самое главное, он приучается к человеческому корму. Вот здесь у нас начинаются проблемы, и вот здесь происходит ну, абсолютное большинство всех этих нападений с трагическим исходом. Дальше, опять антропоген, тот, где уже тоже вот виноват непосредственно человек, это разрушение среды обитания. Разрушение среды обитания, то есть часть экспертов считает, что масштабная вырубка лесов, прежде всего кедровых лесов, то есть мы уже говорили, это основная кормовая база бурого медведя. Она, вот эта вырубка бесконтрольная абсолютно, которая происходит в Сибири, на которой страшно лететь в самолёте, помнишь, я не помню, даже когда
0: ну, мы летим... Огромные квадраты.
1: В экспедиции у нас мы обычно летим условно из Красноярска в Хатунгу, ты как раз пересекаешь всю Сибирь буквально с юга на север, и вот ну, страшно смотреть по сторонам, и вот ну, куда бы ты ни летел, не смотреть. Когда едешь на машине, этого не видно, потому что у тебя там как Потёмкинская деревня, то есть кромочка остается, а если поднять там дрон или на самолете или на вертушке пролететь, мы видим это бесконтрольные вырубки. Все, вот тебе причина. То есть это подрыв кормовой базы. То есть вот это уже активное, как бы не просто вторжение, а нарушение вот нормальной жизнедеятельности этого медведя. То есть не просто мы туда вошли. Про те же кедровые орехи, ну это примерно, как биологи считают, что это порядка 30-40% от ему необходимой пищи, вот именно то, что необходимо для его зажировки.
0: Ну, так много?
1: Да. Я почему это как бы вот это кедр так часто упоминаю и поставил как бы первой причиной, что вот не урожай кедра вот в этом году, вот это как бы ключевая, естественная, натуральная причина. И, соответственно, после уничтожения кедровников медведи ничего не остается, ничего другого, как идти куда? Ну, ближайший населенный пункт. Все.
0: Шведские стороны.
1: Да, дальше у нас следующий фактор тоже он такой, как бы посередине между человеческой деятельностью и природной пожары. Лесные, таежные пожары, которые, знаешь, происходят у нас с регулярностью. Которые все выжигают. Ну и, понятно, активизация человека, все наши экономические и прочие проекты, просто расширение деятельности человека вот, ведет к конфликтам.
0: Скажи мне, пожалуйста, ну вот есть какое-то все-таки универсальное, там, не кормить, свалки, все. Причем это проблема как бурых медведей, так и белых медведей. Потому что белые медведи, они тоже подсаживаются на антропогенный фактор, они находят.
1: Да, там все то же самое.
0: Да, то же самое. Вот. И тоже конфликты возникают. А белый медведь это хищник пострашнее бурого все-таки, да?
1: Слушай, смотри, если говорить про белого, понимаешь, слово страшнее не хочу, оно такое как бы эмоциональную окраску имеет. Ну, давай, скажем так, вот четко по фактам. Белый медведь – это самый крупный наземный хищник. Точка. Да, это действительно так. Но если брать вот как бы по рискам, я, наверное, все-таки вот поставил более проблемный все-таки бурый медведь.
0: Друзья мои, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике. Человек, который знает, как правильно вести себя с медведями, как белыми и бурными. Фу, бурыми. Ну, хотя да, бурными в некотором смысле, потому что то, что творят сейчас бурые медведи, похоже на какое-то сумасшествие. Вот почему они так себя ведут, Владимир сегодня нам и объясняет. Вернемся через пару минут, не переключайтесь.

0: Клуб знаменитых путешественников. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о параллели между возрождением Третьего Рейха и современной политикой ФРГ.
2: С чего все началось? Все началось с того, что спонсируемая, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, извне, поддерживаемая как раз-таки с Запада, одна партия, сами знаем какая, которая потом принесла фашизм, нацизм, ну, нацизм в первую очередь, гитлеризм, как позорную страницу истории общемировой. Так вот, это одна партия, получая деньги, вот опять же, извне, для того, чтобы набирать силу, используя и подминая демократические процедуры, пришла к власти, и как раз вот эта самая гитлеровская НСДАП начала с того, что запретила оппозицию. Вот с чего все началось. То есть настоящие демократические институты и инструменты пользовались в псевдодемократических целях, спонсировалось, и влияние шло извне, и в частности, все прекрасно знают, что в том числе из океана. Помимо всего прочего, эта партия тут же начала давить оппозицию. Простите, пожалуйста, что? Тоже мы видим из параллели сегодняшнего дня. Мы видим правящая партия, или там, я уж не знаю, как они себя называют, силы правящие, с которыми ассоциируется Штайнмайер, они исполняют совершенно четко заказ как раз-таки не немецкого народа, а тот, который им подкидывают из-за рубежа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: А важно.
3: Слова Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен быть заменен, шокировали элиты киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. Если сказать, что киевский бомонд, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережил шок от сказанного, то это ничего не сказать, отметил Мирошник. По оценке дипломата, в элите киевского режима у одних начался безудержный ор, у других молчаливый ступор. Ранее Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, который сможет договориться с Россией.
0: О топливе.
3: Соединенные Штаты сняли санкции на российское дизельное топливо после того, как лидеры согласовали поставку около 5 миллионов тонн дизеля из России в Штаты. Лицензия действует до 7 апреля. Решение принято после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта сделка принесет России, по подсчетам экспертов, для КПРУ около 600 миллиардов рублей. Это также может стать первым шагом к снятию санкций. Возможности для экспорта дизеля имеются. Потребление снижается из-за окончания сельскохозяйственных работ и перехода на зимний дизель. Как стало известно, только что правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это заявил Кабмин. Меры не затронут российских потребителей, производство обеспечит заявленные поставки, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.
0: О спорте.
3: Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд в Ташкенте. На втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде он лучше всех преодолел 50 метров баттерфляя. Второе место разделили австралиец Исаак Купер и сингапурец Теунг Цен Вэй. Российские спортсмены выступают на турнире в Узбекистане с национальным флагом и гимном.
0: О погоде.
3: Жителей московского региона ждет потепление после прохладных выходных. Как спрогнозировали синоптики, температура на следующей неделе превысит норму на 5-8 градусов. Это делает возможным обновление суточных температурных рекордов. Прошедший сентябрь в Москве стал самым влажным за 4 года. Это сообщили в пресс-службе столичного департамента охраны окружающей среды. Там уточнили, что среднемесячная температура была на 2,3 градуса выше нормы. Осадков выпало 73% нормы. Сейчас в российской столице 10 градусов со знаком плюс. Завтра днем воздух прогреется до плюс 12, плюс 14 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Завтра днем будет плюс 10, плюс 11 и дождь. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84,90. Евро стоит 94,97. Курс юаня 12,67. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Клуб знаменитых путешественников.
4: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и экстрима. В эфире «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике. Человек, который объясняет нам, что случилось с бурыми медведями, почему они сошли с ума, нападают на людей. Ну и заодно, поскольку он большой знаток поведения белых медведей, затрагиваем и эту тему тоже. Скажи, есть ли какое-то вот универсальное правило поведения при встрече с медведем? Потому что я читал очень много всего, и, может быть, ты мне, наконец, ответишь на главный вопрос. Неоднократно специалисты или люди, которые называют себя специалистами, говорят, что, ну, вот когда уже нечего делать, когда уже все медведь... Падай, притворяйся мертвым, и, возможно, тебе повезет.
5: Не продолжай, это опасный бред, сразу скажу, дальше я разовью эту мысль. Смотри, значит, давай по правилам, как бы рекомендации, они, как бы, наверное, касаются и бурого, в частности, и особенно, как говорится, белого. Самое первое правило, в принципе, вот и с бурым, и с белым, это как бы то же самое, как у нас в медицине есть, вот профилактика. Она эффективнее каких-то активных мер, там, отпугивания, там, или, не дай бог, там, отстрела. То есть, превентивные меры всегда, кажется, лучше, эффективнее, что я называю. Это вот на инструктаже, я помню, как бы для группы проводил, круговая осмотрительность, что не только я в группе ответственный за безопасность.
4: Всегда быть на щеку.
5: Да, я всех там, ребят, вас все просил, что не только я верчу голову, все смотрим, всегда оглядываем, что может появиться как бы в любой момент. Совершенно, они вот, не знаю, у меня сколько встреч с ними было, с медведями, это всегда вот они как призраки, из ниоткуда возникали. Чем раньше ты заметишь медведя, тем тебе легче избежать любой конфликтной ситуации, тем более нападений. Вот это самое главное. Белый медведь, надо понимать, вообще слово агрессивный нельзя ему применять. Да, он хищник, специализированный хищник. Он питается в основном, если как бы, ну, бурый, как бы всеядный, но он тоже хищник. Естественно, он предпочтет мясо и жир для зажировки, ему нужна калорийная пища. То белый медведь – это абсолютно как бы вот у него специализация морские млекопитающие. Причем, когда он убивает, ну, там, нерпу, там, тюленя, там, лохтака, морского зайца, он съедает прежде всего жир. То есть основное у него питание именно жир, то есть максимально калорийное, говорится, питание получить.
4: Умная тварь.
5: Конечно, не, ну рационально, да. Здесь это не про агрессию, это просто такой образ жизни.
4: Скажи мне, вот правильно ли я помню, что медведь не может охотиться с берега, ему всегда нужен лед?
5: Он может нормально охотиться только на морском льду. Либо это на краю льда, там, где у нас какие-то разводи, полыньи, на морских млекопитающих. И вот, допустим, представь ситуацию, как сейчас у нас часто происходит, лед начинает отступать, а медведи еще не адаптировались к этим климатическим изменениям. Ну, кто-то поумнее, те адаптируются, уходят вместе с этим льдом и продолжают вести свой нормальный образ жизни.
4: А те, кто помоложе,
5: разные факторы, мы не знаем. Какая-то часть из них остается на берегу. Ну, может, он там наелся где-то и просто вышел на берег полежать, там, говорится, переварить, а в это время лед унесло. И вот он ждет, когда его принесет, а его можно до конца лета или до вот сейчас, до осени не принести этот лед. Соответственно, он голодный. И вот он находится в таком состоянии как бы гибернации. Да, он может достаточно долго, особенно на этих жировых своих запасах, как бы находиться там вплоть до даже несколько месяцев. И он в таком в полусонном состоянии. Но с другой стороны, любой запах, вот этот активный аттрактант, может его возбудить.
4: Соответственно, он включает его.
5: Да, он не может пропустить какой-то потенциальный пищевой ресурс. Соответственно, проходя мимо какой-то там полярной станции, пограничной заставы, бытовки вахтовиков, он не пройдет мимо. Почему? Прежде всего, любая молекула запаха уже возбуждает его интерес. И у белого медведя у него преобладает не агрессия, а ориентировочное исследовательское поведение. То есть обычно он что, задирает морду, активно так, шумно втягивает, либо даже может встать на задние лапы, чтобы повыше там немножко другой слой воздуха. Он изучает этот объект. И если оттуда вкусно пахнет, а как правило всегда там вкусно
4: он
5: пахнет, особенно на голодный желудок вкусно пахнет, он неизбежно будет подходить. А чем ближе, тем больше запахов. А если он по пути там встречает свалку, либо там место кормления собак, либо там еще что-то, все. Его уже как бы возникает конфликтная ситуация, потому что у нас там люди либо живут, либо работают, либо несут службу. И вот здесь у нас возникает конфликт. Вот конфликтная ситуация, когда происходит даже еще не столкновение, а встреча, скажем так, человека и белого медведя, и, скажем так, нормальная жизнь или работа, служба человека как бы приостанавливается, вынуждены приостановить. Допустим, помню, есть такое видео в интернете, там Сабетта, известная на Ямале, огромный там этот комплекс, там, где у нас все это газ и прочее. Там, смотрю, там забор прекрасно сделанный по антитеррористическим там, канонам, такой с навершами, с такой колючей проволоки сверху. Белый медведь его легко преодолевает, оказывается, на территории этого промышленного объекта.
4: Ну, медведь просто не знает, что это.
5: Ну, он не знает, да, что это непреодолимо, да, он преодолевает, и оказывается там внутри. Все, и значит, что у нас на этом производственном участке, можно сказать, работа будет остановлена.
4: Ну, конечно.
5: Да. И там, а там очень мы не можем там применять оружие или какие-то даже там пиротехнические средства, потому что, ну, там пожароопасно. Вот. Или, допустим, медведь заходит в поселок. Все, значит, у нас люди не идут на работу, дети не идут в школу и так далее, и так далее. Это хорошо, если они вовремя увидели и просто не вышли туда. А если они уже вышли, где-то встретились с ним по пути, что происходит? Это колоссальные риски. Общая проблема здесь, что вот у нас в таежной зоне, а в Арктике еще сложнее. Это, конечно, номер один – свалки. Это свалки. То есть, вот и куда прежде всего идет белый медведь, это вот к этому какому-то мусору, оставленному человеком. А в Арктике это еще сложнее все перерабатывать, оно практически, ну, как бы они вечными, вот, допустим, на Новой Земле, там, где вот военные оставили огромное количество там еще с советских времен какие-то пищевые запасы, там выкидывали там муку, старые консервы. Какое-то количество недавно лет назад было нашествие там, вот, в районе Белушьей губы, там, по-моему, было 52 медведя одновременно.
4: Ух ты.
5: Шли на свалку белых. То есть, представляешь, что это
4: такое? Пошли кормиться.
5: Да, и их оттуда выгнать, ну, практически не важно, зачем, куда.
4: Зачем уходить,
5: когда здесь… Когда у тебя там неиссякаемый практически источник этого пропитания. Вот проблема. Дальше. Потом это тоже вижу другое видео, там же это, в районе этого Белушьей губы, этого поселочка там. Медведи там разгуливают по улицам, причем там есть тоже известное видео, когда там, условно говоря, едет КАМАЗ, и там за ним бегут, за этим дымящим, вонючим, гудящим КАМАЗом бегут медведи, и еще на ходу пытаются забраться в кузов.
4: Да. Это меня вообще поразило.
5: Вот мне становится страшно, потому что вот я уже как бы с трудом представляю, а как я такого медведя смогу отогнать, если вот он КАМАЗа не боится?
4: Он не боится КАМАЗа. Это вонючее, огромное, вот, непонятное для него животное, что-то
5: вот,
4: живое.
5: Вот в чем дело, понимаешь? Вот здесь возникает проблема, что мы таким вот своим еще неправильным, то есть не только привлекаем этих медведей, самых крупных наземных хищников, но и как-то их воспитываем не в ту сторону. То есть он теряет страх не просто даже перед человеком, а даже перед его какими-то машинами, перед его вот этими страшными штуками. Вот еще в чем как бы такая вот опасная ситуация. Смотри, там есть еще такой важный фактор, ну, назовем так, личная дистанция. Вот когда мы общаемся, люди между собой, у нас есть вот этот принцип личной дистанции. Ну, обычно это вытянутая рука, ну, порядка 2 метра. Даже если с хорошим, интересным, знакомым человеком ты общаешься, мы стоим вот, ну, приятно. Но если даже приятный тебе человек подойдет нос к носу и начнет что-то вещать, у тебя начнется такое, согласись, легкое перевозбуждение нервной системы. А что это такое,
4: ну,
5: происходит?
4: Это неприятно.
5: Да? Неприятно, да, и перевозбуждение нервной системы. У белого медведя примерно как бы тот же механизм действия, как бы перевозбуждение нервной системы, но у него это личная дистанция порядка 50 метров. Соответственно, когда он подходит издалека, он просто любопытствует, это интерес, он не идет нас жрать, он просто, ему надо исследовать, что это за объект.
4: Ну, Арктика достаточно предсказуема, а тут что-то выходит из
5: стандарта. Да, он исследует любую аномалию, тем более такое вот привлекательное. Да, но когда вот эта дистанция уменьшается меньше 50 метров, либо произошла встреча на короткой дистанции, ну, допустим, где-то вот там в Арктике, ты знаешь, много заброшек всяких этих зданий, ты вышел из-за угла здания, а он там лежит за углом, там в 10 метрах или в 5, не дай бог. Вот здесь у него идет резко перевозбуждение нервной системы, даже если он сытый, довольный, не планировал на тебя нападать, то это может быть как бы вот… Сработать.
4: Неожиданность.
5: Неожиданность. А не дай бог, там, допустим, медведица с медвежонком, тем более, там фактор защиты.
4: Но это одинаковая ситуация как для бурого, так и для белого.
5: Да. Единственное, что, конечно, вот с буром сложнее, потому что, ну, тайга, подлесок, кусты, там это все, конечно, сложнее. Поэтому там очень важно себя обозначать. Вот, ну, такие классические советы, если там какой-то туризм, группа, ну, киньте там, я не знаю, в котел, в кружку, там, пару камешков, чтобы они там тарахтели. Mm-hmm. Там включи какая-то там у тебя там условная музыка, либо сам там напевай, свисти. То есть создавай какой-то такой, ну, провоцирующий легкий шум. Потому что я вот сам, как-то я помню, тоже на Алтае, на Саянах, бывает, медведь сидит, увлеченно жрет там малину там, или сжималась на Камчатке у меня было. То есть вот я тоже собирал, и вот, к счастью, разошлись там, да. Он как-то увлеченный, сытый вроде бы, но вот не дай бог, вот встреча на короткой дистанции – это самое опасное. Поэтому важно предупредить вот эту встречу. Да. И тоже вот эта круговая осмотрительность. Чем раньше, тем у тебя больше шансов разойтись мирно. Увидел на большой дистанции, неважно, белого или бурого медведя, ну, допустим, вот мы идем группой бы, или вот мы стоим, и вот он проходит где-то метров 300 от нас, то есть и недалеко вроде бы, и не близко. Не надо к нему подходить, значит, мы останавливаем движение, или ты там шел куда-то, остановись, присядь, не отсвечивать. И просто визуально, как бы, ну, веди наблюдение. он, может быть, тебя и не заметит, если там, тем более, ветер не в его сторону, там противоположное зрение у них такое плохенькое, а вот обоняние отличное, да, он пошел по своим делам. То есть вот оптимально как бы не допускать конфликта, зачем лишний раз провоцировать.
4: Хорошо. Да. Все-таки грань конфликта, как говорится, мы дошли до грани конфликта. Медведь тебя увидел. Медведь пошел заинтересованно в твою сторону. Белый, бурый, ну, как бы здесь тоже не важно. Действие. Ну, первое, я помню, ни в коем случае не бежать, поскольку бегущее нечто от тебя автоматически запускает процесс. О, это жертва. Жертвами мы кушаемся.
5: Да, здесь, конечно, ситуация разная, потому что, ну, там есть немножко варьируются правила. То есть, одно дело, когда у нас экспедиционная, скажем, группа там, или какой-то там турист где-то там в горах, в тайге, там, или человек идет в поселке, скажем, в ареале, на берегу Северного Ледовитого океана. Ну, правило общее, ты правильно сказал. Допустим, если ты его увидел, тем более на короткой дистанции, а короткая я называю дистанцию то, что меньше 50 метров, ни в коем случае не бежать. Ну, во-первых, почему? Потому что, ну, убежать от хищника невозможно. И, с другой стороны, бегство автоматически возбуждает у него хищническое поведение. Угу. То есть, если до этого у него, как я уже не раз говорил,
4: исследователь.
5: Ориентировочное исследовательское поведение, просто любопытство назовем человеческим языком, да, то бегство автоматом включает в нем хищника.
4: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. С вами, как всегда, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Ну а в гостях человек, который объясняет, что случилось с медведями у нас в этом году, почему они так часто нападают на людей, почему они сошли с ума и что делать, если вы встретились с белым или бурым медведем. В гостях у нас Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике. 2 минуты, и мы снова с вами, дорогие друзья.
0: Клуб знаменитых путешественников. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
4: Клуб знаменитых путешественников снова приветствует вас, дорогие радиослушатели. Мы распахиваем свои двери. На пороге встречаю вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике, знаток поведения белых медведей и много знает про бурых медведей тоже, и самое главное, почему они так сошли с ума в этом году.
5: бегство допускается только в одном случае. Ну, условно говоря, ты где-нибудь вышел из дома своего, там, неважно, там, полярная станция, погранзастава, там, в 5 метрах стоишь, а до медведя метров 30. Вот он ломанулся к тебе, а тебе там до двери там 3-5 метров. Ну, ты вот 100%, 120% уверен, что ты закроешь дверь первой. Да, тогда да. Во всех других случаях, что я советую, я называю, здесь важно, что нам сделать, помнишь, я говорил, это личная дистанция, разорвать ее, то есть увеличивать любым способом дистанцию, чтобы медведь как-то успокоился. То есть, вот, видишь, он идет к тебе, ты, не поворачиваясь к нему спиной, начинаешь плавно отступать, без резких движений, без криков. Вот очень важно, отступаешь просто в сторону, максимально разрывая дистанцию, чтобы он как бы успокоился. И в то же время ты, ну, должен отступать к какому-то вероятному укрытию, если оно есть. Если его нет, готовишь средства отпугивания, которые должны у тебя быть, раз ты живешь, работаешь или несешь службу в реале белого медведя. Вот, у тебя уже получается время. Значит, смотри, отступление плавное, без резких движений, не махать руками, там, не орать, не кричать. Почему вот не орать, и кричать очень важно, потому что здесь возникает у нас, ну, знаешь, как виктимное поведение. Вот этот крик, особенно на высоких тонах, женский или просто даже высокий крик,
4: маркер человеческий, жертвы, да?
5: Вот очень похоже, когда вот он убивает нерпу там, или лохтака, ну, в общем, свою обычную добычу, вот они тоже бывают, вот орут, очень похожая тональность такая. То есть это тоже фактор, запускающий в нем хищника, инстинкт хищника. Не кричать. Можно, вот если понятно, что тебе страшно, молчать тоже как-то, разговаривай. Или между собой, вот нам нужно скоординировать с тобой действие, вот он подходит, мы не должны там отоорать ему между собой так, там, приготовь там фальшвейер или там, дай мне оружие.
4: То есть он слышит какой-то звук?
5: Да, но... нет, спокойствие, понимаешь. Спокойствие. Понятно, что тебе страшно, самое главное, чтобы не визуализировать твой страх. Страх – это нормально. Смотри, со страхом – это же не какое-то одно состояние, у него есть какой-то градиент. С одной стороны, есть пофигизм, то есть нулевое какое-то ощущение, с другой стороны – паника. Вот у нас не должно быть паники, у нас не должно быть такого пофигизма, а еще хуже – героизм или глупость. Вот, а глупость какая, вот, к сожалению, вот беда. Это, кстати, вот с бурыми и с белыми медведями – это просто тоже вот беда. Вот у меня ребята из медвежьих патрулей жалуются постоянно. Поселков арктических. Зашел медведь в поселок, говорит, я говорю, ну что ж его сразу не отогнали? А как мы отгоним там народу столько? Мы не можем ни пиротехнику применять, ни оружие. Почему? А всем же надо селфи сделать,
4: а, это
5: понимаешь?
4: Да.
5: А селфи – это как? Это значит, мы там спиной к медведю, ну, и к дальше медведь. У нас вся цепочка.
4: Да.
5: То же самое и с буром, вот это и… В общем, неумные люди это делают. То есть это категорически делать нельзя. Значит, если голос, мы разговариваем спокойно. И ты можешь даже говорить с медведем. Есть такой вот у таежных охотников, как раз на бурах в основном, как говорится, вот мне тоже старые охотники советовали, так называется, способ мирного увещевания. Ну что ж ты, Миша, там, Михаил Иванович, ну там пришел, давай разойдемся, ты иди своей дорогой, я здесь вот, давай уйдем. То есть спокойно, лучше низким, в низкой тональности, именно спокойно, вот не громко, вот как мы разговариваем, все. Как правило, все-таки зверь, он настораживается на, и на человеческий, то есть боится человеческий голос и звуки, которых нет в природе. Бурого медведя, ну, достаточно легко испугать в сравнении с белым. Вот какой-то, вот, я не знаю, возьми там какую-нибудь кастрюлю, не знаю, железную, котелок, начинай в нее бить. То есть металлический неприятный звук, и там свисток милицейский, какой-нибудь тоже он так хорошо там дает мерзкий звук, от которого медведь может уходить. То есть тот звук, который нет в природе. Но с другой стороны, вот, допустим, белый медведь, там интересный момент, я сам с этим сталкивался не раз. Ты стреляешь, когда, ну, вот просто в воздухе, или какое-то там приводишь в действие пиротехническое изделие со звуком, то медведь, он его совершенно не боится, а наоборот, бывает даже с интересом, начинает еще активнее подходить. А что там такое произошло? Объясняю. Звук звуку рознь. И вот звук выстрела, вот когда вот я, допустим, ну, вот из ружья, карабина, вот я стреляю, мне бьет по ушам, мне, моим товарищам, которые рядом там в радиусе нескольких метров стоят, почему-то это где-то 120, там 130 децибел. Это нижняя граница болевого порога. Нам больно, шумно, и мы считаем, что и медведю должно быть так же.
4: Но мы близко к этому выстрелу.
5: Да. А звук очень резко, его мощность акустического излучения падает с дистанции. И вот я когда провожу обучение как раз по безопасности, провожу очень простой эксперимент, чтобы наглядно это показать. Сначала делаю выстрел светошумовым патроном, вот, скажем так, среди людей, все же приседают, потому что ну, прям хорошо и громко. Потом отхожу на 30 буквально метров, даже не на 50, делаю тот же самый выстрел, ну и что? Ну, как ветка сломалась.
4: Угу.
5: Вот это как ветка сломалась, это вот, значит, бурого медведя, это тоже не впечатляет, потому что действительно выстрел на каком-то расстоянии, как звук сломанной ветки. А до белого медведя это вообще звук как колыбельная. Как звуки матери. Почему? Напоминаю, что белые медведи рождаются в зоне образования айсбергов и торошения льдов. А вот это торошение льдов и образование айсбергов – это артиллерийская канонада. Я помню, когда еще первый раз в Арктике оказался, и мы стояли между двух больших ледников, ну, как образуются айсберги, это оконцовка больших ледников, это была земля Франца Иосифа, и там такой термин есть глицеологический, кстати, называется отёл. отел, то есть когда ледник отелился, от него откалывается кусок, который превращается в айсберг. И вот этот отел этого льда, там, наверное, там несколько сот тысяч тонн или миллион тонн в один момент отошло, это была артиллерийская канонада. И, соответственно, его впечатлить выстрелом из карабина у вас не получится. Поэтому рассчитывать на звук выстрела просто нельзя. Но, с другой стороны, если донести до него вот эту мощность там 120, там 130, 140 децибел в идеале, то это будет хороший фактор, потому что там будет... Ну, видишь, мы сейчас переходим к тобой теме отпугивания уже, да. Возникает болевой фактор. А болевой фактор – это самый эффективный для отпугивания хищников.
4: Значит, вот если медведь... Ну, вот, хорошо, поговорили, разошлись краями, как говорится, все, ушел, каждый пошел своим дорогам. Если медведь все-таки на тебя...
5: Идет.
4: Идет. Там периодически я слышу такую версию, что, что с буром...
5: А, упасть?
4: Не-не-не, что с медведем буром, что с белым, возьми рюкзак, над головой подними, покажи, что ты выше его. Это работает?
5: В принципе, смотри, значит, здесь вот все советы, вот, которые я даю или где-то вы можете прочитать, любые, особенно вот эти, когда используются любые нелетальные средства, они не абсолютные, они не универсальные, они не абсолютные. Медведи, они... Все, как и мы, люди, мы все разные, и все с разным опытом. Медведь, который живет где-нибудь в глухой тайге в горах, он, может быть, тебя увидит, и что-нибудь там шепнул даже ласковое, он убежит. А медведь, допустим, со свалки, ты его не впечатлишь ничем. Ну, мы только эти КамАЗы вспоминали едущие, на которые они там на ходу забираются.
4: Да. И колесо
5: отвинчивает. Но, в принципе, как способ вполне рабочий. То есть можно пробовать разное, тем более, если медведь подходит, вот у вас есть время, но у вас есть и другие спецсредства, не только вы там с голыми руками. Да, простой способ. Вот несколько человек возьмите там кого-то, девочку, мальчика, кто полегче, посади на плечи, а он еще там над собой там куртку быстро снял, или вас двое, снимаете куртку, растягивайте между собой, или мусорный мешок у тебя большой есть, вот просто его там встряхнёт, и шум дает и все, или растяни там в руках, или между собой. То есть медведь видит плохо, и вдруг возникающий какой-то большой непонятный объем, они тоже боятся еще непонятного, то, что неизвестно. Хищник себя бережет. Ну, нафиг, лучше я это обойду.
4: Не будем рисковать.
5: Это может сработать в некоторых ситуациях. Надо учитывать, что это не универсальная гарантия, нет, попробовать можно.
4: Хорошо. Вот это вот, о чем мы говорили в начале, упасть и притвориться мертвым. Во-первых, я слабо представляюсь. На тебя идет медведь. Это каким же надо обладать самообладанием, да, чтобы упасть и не двигаться?
5: Ну, это какая-то изысканная форма суицида, конечно. Нет, в случае с белым медведем это, скажем, очень опасный совет. Потому что белый медведь однозначно тебя воспримет как добычу, вообще нечто лежащее. Ну, это нерпа.
4: Нерпа.
5: Это его, тем более он плохо видит, он, неважно, лежит. Это гарантированное нападение, и медведь не будет там принюхиваться. Белый медведь просто начнет жрать тебя. Хотя про бурого говорят, что он должен сначала прикопать. Да, не забываем, что белый медведь, он не любит свежатину, он любит немножко, скажем так, с душком. Поэтому часто вот его жертвы находят прикопанными, то есть труп он не сразу не съедает, он может сначала убить, а потом прикопать.
4: Бурый медведь, да?
5: Да, бурый, да.
4: А белый?
5: Нет, он свежатина.
4: Свежатина.
5: Да. Ага. С бурым медведем я бы не выдержал, честно говоря. Ну, я всё-таки...
4: Ты человек с опытом и...
5: Да, даже не с опытом, тут любой человек, тут лучше бейся до конца как-то, у тебя есть шанс какой-то там, но не сдавайся, потому что вот упав, нервы у тебя не выдержат, когда он начнет тебя там катать, а он будет там катать, даже если там не кусать, просто там, представляешь, как таймя тебя он там рвёт или может надкусить, все равно ты дашь какую-то реакцию, там крик или дернешься, все, а дальше он просто тебя убивает, там скальпирует.
4: Бурый медведь, лес, спецсредств нет. Ну, есть нож с тобой там, ты грибник или что-то там. Он на тебя кидается. Поднял рюкзак над собой, ноль эмоций, поговорил, ноль эмоций, бежит на тебя. Падать нельзя, убегать нельзя. Что делать?
5: Вы, барин, и задачу ставите. Не, ну здесь, понимаешь, ты ждешь какого-то чудесного волшебного совета. Его нет. Я тебе сказал, даже при наличии любых нелетальных средств, то есть не оружия, никаких гарантий нет, потому что мы не знаем прошлый опыт медведя. Может быть, это медведь-людоед, и он уже раньше нападал на людей. Он не боится просто тебя априори, и все твои там поднятые над головой там рюкзаки, курточки, свистки тоже не сработают. Единственное, что вот можно, вот как бы, еще раз говорю, профилактически не допускать вот этих внезапных встреч. Последний шанс – это все-таки как бы не быть как бы в пассивной позиции. Вот хотя
4: то есть принимать бой?
5: А что у тебя остается? Да нет, можно еще молиться.
4: Не, ну, биться и молиться одновременно.
5: Биться и молиться, да. Вот. Нет, вот здесь, да, здесь вы не жди, у меня нет этого чудесного, да. Поэтому нельзя ходить вот в места, вот в ареал бурого и белого медведя с пустыми руками, с грибным ножичком просто. Вот ты должен быть экипирован, у тебя должны быть какие-то средства отпугивания медведя, которыми ты можешь грамотно пользоваться.
4: Фальшфейер?
5: Ну, хотя бы фальшфейер. То есть, я советую, у меня что всегда в кармане и у сына? Фальшфейер и сигнал охотника, только заряженный патроном ГРОМ. Потому что сигнальные патроны, то есть, как ракета летает, ты еще и тайгу можешь сжечь вместе с собой, да? Нельзя. А светошумовый патрон, он как раз работает на короткой дистанции, вот как раз дистанция броска, а это те самые 120-130 децибел с хорошей вспышкой. Это может как бы спасти, выручить. Вот у тебя вот наготове в одной руке фальшвер, ты уже открутил крышку, которую, и здесь у тебя светошумовой патрон. Вот он у тебя в броске, ты стреляешь светошумовым, и тут же, допустим, если никакой реакции, тут же выдергиваешь фальшвер и направляешь его в сторону медведя.
4: Друзья мои, у нас в гостях был Владимир Мельник, эксперт по безопасности в Арктике, большой знаток белых медведей. Евгений Сазонов, постоянный ведущий. Друзья мои, путешествуйте, не теряйте самообладание. Используйте нелетальные средства отпугивания медведей, если вы идете куда-то, ну, приходится куда-то идти в опасные места. Но самое главное, умейте ими пользоваться. А, ну да, и изучайте географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю, будут новые темы, новые герои, и буду скучать.
0: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
10: Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФП Кирилл Дмитриев, заявил, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. Президент США Дональд Трамп признает, что глава киевского режима хочет создавать проблемы для мира. 9 октября президенты России и США провели телефонный разговор, обсудили в том числе и поставки нефтепродуктов. Как заявлял Владимир Путин, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн, в ноябре нарастить их до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона тонн, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Это не затронет российских потребителей. Владимир Зеленский на фоне дизельной сделки США и России созвонился с европейскими лидерами. Он провел телефонные разговоры с премьерами Британии и Норвегии, президентами Франции и Финляндии. До этого переговоры представителей США, Украины, европейских властей и НАТО в Майами завершились досрочно. Второй день консультаций решили не проводить. Делегация республики покинула саммит из-за решения Трампа ослабить ограничения на российское дизтопливо.
7: О мошенниках.
10: Мошенники нацелились на любителей поиграть. Они используют популярные онлайн-игры, чтобы заставить жертву скачать вредоносную программу. Например, аферисты предлагают установить новую версию игры, загрузить дополнение или чит. В первую очередь на их уловки попадают дети и подростки. Как только жертва скачивает опасную программу, она может не только потерять доступ к аккаунтам, но и деньги, если на устройстве хранились платежные данные.
7: О спорте.
3: Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 3-2 смогли обыграть «Краснодар» в матче 10-го тура российской премьер-лиги в Краснодаре. «Зенит» набрал 21 балл и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга одержала третью победу подряд и опережает «Краснодар», у которого 21 балл благодаря победе в личной встрече. Краснодарцы потерпели первое поражение на чемпионате, и команда не может выиграть 4 встречи подряд.
7: Обо всем.
3: Магнитная буря на Земле стала сильной. Она достигла уровня G3, сообщили в Институте прикладной геофизики. Специалисты отмечали, что 11 октября также возможна магнитная буря. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 12-14 выше нуля и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Завтра днем плюс 10-11 и дождь. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Передача данных.
11: Всем привет, друзья! Это передача данных. У микрофона автор, ведущая Мария Баченина. Заканчивается, или можно сказать, закончилась уже Нобелевская неделя. Ну, это зависит от того, когда вы нас слушаете и где. В этом году объявлялись номинанты и победители с понедельника по понедельник, включая медицину, физику, химию, литературу, мир, экономику. И сегодня будем разбираться, конечно же, в первую очередь с наукой. Ну и по этому поводу с нами научный журналист, друг и брат передачи данных Евгений Арсюхин. Женя, приветствую.
12: Да, добрый день, дорогие друзья.
11: Итак, Нобелевская неделя, разгар уже закончился. Ну, я имею в виду Нобелевская неделя 2026-го, потому что в интернете ничего не умирает. Если перевести суть главных открытий этого года в сферах медицины, физики, химии, с академического языка на человеческий, что именно совершили лауреаты и как их труды изменят, давай так, повседневную жизнь обычного человека через 5-10 лет?
12: Ну, давайте, наверное, пойдем последовательно, потому что Нобелевская премия по физике, химии, физиологии. В этом году так получилось, что они немножко все связаны одной тематикой, но они все-таки разные. Может быть, с физики тогда начнем?
11: Давай.
12: Есть такая частица маленькая, нейтрино, нейтрончик в переводе с итальянского. Ее давным-давно открыли теоретически, в 50-е годы открыли практически. И вот в этом году Нобелевскую премию дали американскому исследователю за новый способ детектирования нейтрино, который уже много чего принес. И, наверное, это все какая-то абракадабра, да, какое-то нейтрино, зачем оно нам нужно. Ну вот прямо сейчас через ваши тела летит миллионы этих самых нейтрино. Они пронзают вас эффективнее, чем свет пронзает самое прозрачное стекло. И вы находитесь под нейтринным дождем, как и ваш огород, ваш дом, ваши котики, абсолютно все. Поток нейтрино из космоса огромен, очень много идет от Солнца, но еще больше идет от всего остального, квазары, блазары, черные дыры, взрывы сверхновых, все в этой Вселенной наполнено нейтрино. И Земля для нейтрино прозрачна точно так же, как ваше тело. То есть нейтрино практически не взаимодействует с веществом. И в этом его огромная ценность, потому что, например, если мы видим солнечный свет, вылетающий из Солнца с поверхности, то нейтрино приносит нам информацию прямо из ядра Солнца. Фотон, который родился в ядре, до поверхности Солнца путешествует миллион лет. За эти миллион лет он искажается, триллиарды раз переизлучается, снова излучается. Нейтрино рождается и мгновенно пронзает Солнце насквозь, вылетает и может нам рассказать, что происходит внутри Солнца. И это только один пример. Но Как вот такую частицу зафиксировать, если она не взаимодействует с веществом? Ну, всегда была вот эта лазейка в физике «нет, но». Вот любую физическую проблему возьмите, вам говорят «нет», но потом выясняется, что «да». Отчасти «да», иногда «да», можно. А одно время думали, что у нейтрино нет массы, и тогда, ну, как бы дело безнадежное, его нельзя поймать. Потом выяснилось, что крошечная масса есть, а это значит, что с веществом нейтрино взаимодействовать будет, и стали его ловить. Угу. Первые попытки, предприняты в 60-е и 70-е годы, брали жидкость для химчисток. Вот, вот эти самые жуткие препараты, которыми чистят наши вещи, а потом возвращают и говорят, вот здесь так было. Да-да-да, вот смотрите, вы же сами отметили.
13: Уже интереснее и интереснее. Чудесатие и чудесатие.
12: Взяли десятки, сотни тысяч тонн этого вещества, ну, выяснили, что оно с нейтрино будет взаимодействовать получше.
13: Закачали. Жень, секунду, да. Я правда не верю ушам своим. Во-первых, с тем же успехом могут сказать, что арбузный сок будет взаимодействовать с нейтрино лучше. Как они дошли до этой мысли, что эти химикаты...
12: Все теоретически берется химическая формула того или иного вещества, выясняется, сколько там свободных орбиталей, электронов, как это все будет взаимодействовать, какие ядерные реакции мы получим. А ядерные реакции, они ведут везде. Вы не думаете, что, чтобы увидеть ядерную реакцию, надо пойти куда-то в ядерный реактор, там посидеть рядом. Нет, они же идут постоянно вокруг нас. Угу. Вот мы сейчас с вами говорим, а космическое излучение, рожденное в полном соответствии, кстати, с теорией относительности Эйнштейна, опять же, как и нейтрино, пронзает нас, и, возможно, прямо сейчас во мне электрон превращается в антиэлектрон, в позитрон. То есть это все окружает нас вокруг. Короче, они взяли эту жидкость для химчистки, очень много, закачали в баке, спрятали в глубине скалы, и чтобы не мешало вот то самое космическое излучение фоновое, о котором я только что сказал, и стали наблюдать. Они сразу выявили проблему, что от Солнца шло мало нейтрино. И они подумали, что Солнце на самом деле уже остыло, его на самом деле уже нет, оно на самом деле уже не светит. Мы помним, что фотон из центра до поверхности идет миллион лет. Так вот, оказывается, в чем дело. Мы видим уже свет умершего Солнца, а нейтрино нам из центра сигнализирует, что это не так, что Солнца уже нет, оно уже не работает. Не
13: до
12: производит.
13: Нашей поверхности, до поверхности нашей планеты идет миллион лет?
12: Да, поверхности Солнца. От центра Солнца до так называемой поверхности Солнца, которой у него, ну, в том понимании, в каком у Земли, нет. Это еще Кеплер понял, астроном Кеплер 16 века, уже понял, что у Солнца нет твердой поверхности. Очень был наблюдательный человек. Ну ладно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что Солнце все-таки работает на полную катушку, но нейтрино по дороге к Земле испытывают вот за эти нано-петосекунды некие превращения, и эти превращения не позволяют детектору из чистящего вещества уловить. Стал вопрос, что же может уловить нейтрино. И вот на этот вопрос дали ответ сразу советские и несоветские физики. Советские за это пока ничего не получили, а несоветские за это получили Нобелевскую премию. Вот и все. Mm-hmm. Вода. Самое загадочное вещество во Вселенной, вещество, обладающее невероятно странными свойствами, уникальный детектор для любой физической задачи, практически для любой. Вода может поймать нейтрино всех типов, в том числе нейтрино очень мощные, которые не поймает вот эта пресловутая жидкость для химчисток. И у нас в 80-м году решили в озеро Байкал опустить датчики, чтобы вся вот глубина этого чистого озера, очень темного на глубине там несколько километров, чтобы она стала детектором. Не надо брать какие-то бассейны, как это пытались сделать японцы. Они соорудили бассейн из воды размером с 10-этажный дом. Не надо. Есть естественные бассейны больше, чем 10-этажный дом. Это озеро Байкал. А на Западе подумали, что неплохо бы сработал лед. И, например, антарктический лед. Почему нет? Собственно, лед – это та же вода. Да? И они пробурили многокилометровые скважины в Антарктиде и опустили детекторы туда. И вот они стали работать, и они обратили внимание, что ну, практически на другой стороне Земли есть озеро Байкал, и там тоже работают советские, впоследствии российские ученые. И два проекта вступили в коллаб, в кооперацию. И в этой кооперации они пребывают, несмотря на все потрясения и события, до сих пор. То есть работают как два сопряженных нейтринных телескопа. Байкальский телескоп смотрит с одной стороны Земли, антарктический телескоп с другой стороны Земли. И у них сразу пошли результаты.
13: Жень, а вот здесь я хочу вклиниться со своими, как говорится, не разуваясь. А нейтрины, они же постоянно летят в нашу сторону, постоянно. Да. Постоянно да. Все пронизывают, постоянно. Да. Но поймать их, черт возьми, удивительно сложно, потому что там вес настолько мал, что сначала даже думали, что веса нету, и взаимодействие поэтому...
12: Одна на триллионы, одна на триллионы. А вот смотри, триллионы прилетят, одна останется.
13: С одной стороны ловят полушария, с другой ловят. Так если я там ножкой топну, будет взаимодействие, они это примут за нейтрино. Как они отличают нейтрино от Марии Бачениной?
12: Да, это отличный вопрос. И мы его год назад на сайте КПРУ освещали в специальном материале, посвященном Байкальскому нейтринному телескопу. Скажем, мы хотим поймать космическое излучение с помощью обычного счетчика Гейгера, который щелк-щелк. Вот вы берете дозиметр, более-менее качественный, не китайский, и он начинает у вас щелкать в руках. Это называется счетчик Гейгера. Вот, чтобы понять, эта радиация идет от огурца, который неправильно вырастили, из Земли, где много находится гранита, гранит очень сильно фонит, или из космоса, как надо поступить? Надо взять два счетчика Гейгера и поставить их рядом. Если один щелкнет, другой промолчит, это местная радиация. Если щелкнут оба одновременно, это называется датчик совпадений. Это радиация из космоса, потому что она всегда идет широким потоком. Так и здесь применяются довольно серьезные математические алгоритмы, которые позволяют выбрасывать ложные события. Ну как ложные, они реальные события, но они не имеют отношения к нейтрино. Самое главное, нейтрино летит как бы из-под Земли.
13: Это как?
12: На самом деле,
13: оно же от Солнца, оно над нами. Я сейчас как Брежнев. Мы полетим ночью на Солнце, как в том анекдоте.
12: Мы полетим ночью. Да. Отличный анекдот. Не только Солнце. Вообще вся Вселенная излучает нейтрино, и мы ловим нейтрино от всей Вселенной.
13: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы говорим сегодня с научным обозревателем «Комсомольской правды» и другом, и братом нашей программы Евгением Арсюхиным про Нобелевскую премию 2026.
7: Передача данных.
14: Сказано реклама.
15: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Передача данных.
4: Всем привет, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сразу напомню, что любой выпуск нашей программы вы можете найти на сайте radiokp.ru, на любой подкаст-платформе в сети. Говорим сегодня мы, конечно, про Нобелевку 2026 с Евгением Арсюхиным. Жень, перебила тебя, давай продолжим.
5: Если нейтрино прилетает сверху, оно, конечно же, прилетает и сверху тоже. Вот тут мы его, наверное, скорее всего, не отличим от обычной частицы. А вот если оно пронзило Землю, а оно это легко сделает, и оттуда пришло, мы сразу понимаем, что другое излучение оттуда прийти не могло. И мы сразу смотрим вниз. Вот в чем хитрость. Да, мы теряем примерно половину нейтрино, потому что, как? С другой стороны, мы получаем именно нейтрино, и эта уверенность важнее, чем потеря половины потока.
4: Итак, друзья мои, говорим о премии, Нобелевской премии, которую получили по физике. Ловим нейтрино на Земле. Мы в Байкале, ребята с Запада в антарктическом льде с обеих сторон нашей планеты, то есть работа ведется в двух полушариях. Но они получили, а наш Байкал прокатили. Да. Но я бы хотела узнать у вас, Евгений, зачем нам это нейтрино? Оно расскажет нам только про то, когда умрет Солнце, и мы превратимся в красного, а затем белого или, наоборот, карлика?
5: Я отвечу сначала на первый вопрос.
4: Давай.
5: Нобелевский комитет пошел формально. Конечно, Антарктида, работая в связке с Байкалом, вполне себе могла бы поделить Нобелевскую премию с Байкалом. Вполне. И никто бы не посидел и не облысел. Но Нобелевский комитет пошел формально. Во-первых, способ наблюдать именно во льду предложили они, а не мы. Во-вторых, способ наблюдать в воде предложили даже не только одни мы. Он пришел одновременно в голову многим людям. Это было еще в 70-е годы. По сути, они, наверное, правы, потому что, если давать премию за открытие способа детектирования во льду, то нам давать вроде как не за что. Но по большому счету они не правы, потому что в этом научном процессе важен результат. То, что нашли действительно потрясающие частицы, о которых мы сейчас поговорим, что они, собственно, нашли, а не то, что они это сделали именно во льду. Надо было давать за открытие высокоэнергичных нейтрино, которые, собственно, обнаружил этот коллап Байкал-Антарктида, а не за способ наблюдения его во льду. Потому что, это немножко, конечно, Нобелевскую премию принижает. И можно сказать, что мы даем премию за усовершенствование автомобиля, который меньше выбрасывает газов парниковых, а не за, скажем, проект города, реализацию города, где вообще можно ходить и дышать полной грудью. Мы даем вот за какую-то мелочь, а не за большой результат. Теперь, что нам до этого нейтрино? Это всегда вопрос правильный, но неправильный одновременно. Вот смотрите. Вы наверняка берете в руки мобильный телефон примерно 1000 раз в день. И смотрите на его экраны, там всякие рилсы и прочие плюшки. И экраны мобильных телефонов очень хорошо показывают, они очень детализированные, они очень яркие, четкие, смотрите, как замечательно. А ведь совсем недавно даже по большим вот этим телевизорам, которые были подключены к аналоговым антеннам, шла какая-то рябь, вообще так себе была картинка. Да. И казалось бы, при чем здесь большая физика, да? При чем здесь, например, квантовая механика? При чем здесь туннельный процесс? Простите меня, эффект в квантовой механике. А без туннельного эффекта, который теоретически разработали в 50-е годы, тогда же примерно реализовали на первых примитивных устройствах, не были бы возможны экраны смартфонов. Изначально туннельный эффект был странным следствием квантовой механики. Человек не может пройти сквозь стену, вижу цель, не вижу препятствия, а элементарная частица может. И все говорили, да ладно. Потом действительно обнаружили, что за непреодолимой энергетической преградой появляются фотоны, появляются электроны, все прекрасным образом происходит. И тут один японец догадался, что на этом можно сделать небольшую электронную штучку. Называется туннельный диод. И вот он его в 50-е годы, значит, сделал. И все такие почесали репу, сказали, ну, что нам этот туннельный диод? Он довольно хрупкий, его пробивает любое статическое электричество. Зачем он нам нужен? Ну, тем не менее, к чему-то он там пригодился, технология осталась. И все фотоны, которые вы видите, глядя на экран мобильного телефона, они порождены туннелированными, то есть прошедшими через стену электронами. Это оказался отличный способ в итоге для разработки дисплеев. Ну, это вот просто один пример из примерно миллиона. Касательно нейтрино, да. Мы пока не разработаем ни компьютер, ни автомобиль на основе нейтрино, потому что электрон можно уловить, электрон можно получить из батарейки, нейтрино ты так просто не получишь. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, нам же надо жить не только сейчас, нам надо жить и через 50, и через 100 лет. И, конечно, эта технология еще не раз пригодится. В целом, нас сейчас интересует темная материя, которая составляет львиную долю Вселенной, но почему-то не видна. Есть серьезные основания думать, что темная материя – это и есть нейтрино, с одной стороны. С другой стороны, физики, работая в лабораториях, постоянно видят алхимию, то есть превращение одних элементов в другие без видимых причин. На этой алхимии возможно, подчеркну, возможно, работает так называемый лунный календарь, который

0: освоили радио, мы освоили ядерку, что мы только не освоили. Нам надо что-то еще освоить, потому что ну, нам надо двигаться вперед. Нейтрино – это отличная штука, нам ее надо осваивать. А для этого ну, надо научиться ее хотя бы детектировать. Ну, что, собственно, и произошло.
1: Ну, прям вообще, теперь я все поняла. В жизни не думала, друзья, не предполагала, что буду отчетливо понимать, что такое нейтрино и с чем его едят. Итак, это Нобелевская премия по физике. Улов да. Нейтрино. А сколько они уже поймали нейтрино? Сколько раз звоночек
0: зазвонил? Они поймали несколько десятков частиц всего-навсего, но они ловят только очень высокоэнергичные нейтрины, которых не производит даже Солнце. Они смотрят на галактический и вселенский уровень.
1: Так, и хорошо, на Байкале, а куда они помещают эту частицу, чтобы она не умерла, не распалась, я не знаю, там, не замерла?
0: Они не ловят саму частицу, они ловят ее свет, который она порождает, когда производит некую ядерную реакцию в веществе. Поэтому, собственно говоря, частица улетает дальше, а им достается всплеск на детекторе света. Вот, собственно, что у них есть. У них есть только данные, больше ничего.
1: Жень, ну вот, кстати, существует популярное мнение, что Нобелевская премия измельчала, точнее, обмельчала. Раньше награждали за такие фундаментальные столпы Вселенной. Ну, там, теорию относительности, хоть Эйнштейну дали за фотоэффект, структуру ДНК, квантовую механику. А сейчас награды уходят в какие-то узкоспециализированные микрооткрытия. Ты с этим согласен?
0: Чудесный вопрос, и у него нет прямого ответа. С одной стороны, Эйнштейн за теорию относительности Нобелевки не получил, получил за фотоэффект. Это важная штука, но это не теория относительности. Менделеев за периодическую таблицу не получил, хотя был номинирован, это отдельная история. С другой стороны, действительно, такие вещи, как расшифровка ДНК, то есть некие фундаментальные вещи, Нобелевку получили. Вообще мельчает все в этом мире. И, например, если мы создаем какую-нибудь литературную школу, где поэты там выдают на гора какие-то чудовищно красивые стихи, то через 20-30 лет от этой школы не остается ничего, хотя вроде она существует. И так с любыми вещами, которые производят ученые. Конечно, нечеткость, заложенная в определении, за что давать Нобелевку самим Нобелем в начале 20 века, потому что ну, тогда была другая наука совершенно. Она сейчас порождает некое непонимание, за что мы сегодня даем Нобелевскую премию. И в целом, наверное, таких премий должно быть много, их много, но вот так получилось, что ну вот люди говорят о Нобелевке, вот говорят и все. То есть Нобелевка имеет популярность у народа. Если я скажу, что я получил премию какого-то там института международного, которая считается там Нобелевкой в журналистике, мне скажут, ну Нобелевка в журналистике, ясно. А если я скажу, что просто получил эту премию, они скажут, ну молодец, там сколько денег, например, да, что тебе за это будет. Ну как-то так более равнодушно. У Нобелевки есть свой флер. Этот флер создан там давно, и вот он поддерживается. В основном, конечно, он поддерживается вот этой традицией, Стокгольм, они собираются, никто ничего не знает. Вот это все. Немножко напоминает масонские вот эти ритуалы. И ритуалы вообще работают в нашей жизни. То есть, когда ты делаешь что-то с ритуалом, то, ну, видимо, это лучше производит впечатление на народ.
1: Самое время для моей любимой и сакраментальной фразы «Все хорошее должно продолжаться», и продолжение данной беседы в том числе в ближайшее время в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну а прямо сейчас целиком весь подкаст доступен на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. У нас в гостях научный журналист Евгений Арсюхин. Продолжение следует.
2: Передача данных. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800.

0: 8-800-200-97-02. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, опубликовал в соцсетях обложку одного из выпусков журнала «Тайм» с фотографией Владимира Зеленского и надписью «Конец игры». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера. Глава Белого дома считает, что Киев должен назначить выборы президента как можно скорее, украинцы выбрать нового президента в кратчайшие сроки. Ранее КП.ру писал, что Трамп поблагодарил Россию за согласие поставить миллионы баррелей дистоплива. Это соглашение достигли в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.
1: О топливе.
4: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России во исполнение договоренности Путина и Трампа, сообщили в Кабмине. Решение вступает в силу сегодня и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Нефтяные компании по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет интересы российских потребителей. Объемы производства в нашей стране позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, отметил Александр Новак. Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерных сетей, дорог, связывающих туристические объекты. В Бельгии вслед за Францией начались протесты школьников. Они выходят на акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование. Во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты. Во Франции с сентября проходят массовые протесты школьников, недовольных нехваткой учителей, перегруженным расписанием и плохим состоянием учебных заведений. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Северное сияние можно наблюдать этим вечером в Москве и области. Отсутствие в вечернем небе облачности позволяет увидеть зелено-красные переливы полярного сияния в окрестностях городов со слабой засветкой от уличного освещения высотных зданий. До этого в Институте прикладной геофизики сообщали, что магнитная буря, зафиксированная на Земле, сегодня усилилась до уровня G3. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 90 копеек, евро 94,97, юаня 12 рублей 67 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 12, 14 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра днем плюс 10, плюс 11, дождь. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов союз вековой. Капитаны семьи Марий.
5: Марийцы, мари или черемисы – коренной народ Среднего Поволжья. Воинственные, самобытные, иногда их даже называют последними язычниками Европы. Что вы про них знаете? Вот вроде бы про татар и башкир знают все, а про марийцев не путать с арийцами – не все. Они ведь рядом во всех смыслах. Хотя замысловато-звучное название Йошкар-Ала, столица республики Мариэл, уж точно слышали. Несправедливо считаю. Марийцев ведь как минимум около 500 000 проживает на территории нашей страны. Да и места у них закачаешься. Поселок замком генерала Шереметьева, Юрина на берегу Волги, лазурное озеро Морской Глаз в деревне Шеребоксад, сверкающий куполами храмов резной и изразцовый Козмодемьянск, где по легенде ночевал Иван Грозный, и по источникам создавались формирования в помощь восставшим казакам Степана Разина. А еще роскошный театр оперы и балета и театр кукол. Республика занимает второе место по России по числу посещений театров на человека, между прочим. А еще Национальная художественная галерея, художественно-исторический музей имени Григорьева с работами Брюлова, Айвазовского, Маковского и других. Пленительные пейзажи заповедника «Большая как Шага» по названию реки левого притока Волги. Национальный парк Марий-Чёдра, то есть Марийский лес с сосновыми барами, кленовой горой и широколиственными лесами. Чистейшими карстовыми, это которые в воронках красивых, озерами. Даже дуб Емельяна Ивановича Пугачева есть, да, того самого. Тоже, по легенде, там останавливался и он. Перечислять можно долго. Все это наша страна, все это наша земля, все это мы. Небо наше, небо славян, марийцев и еще множество славных братьев наших, о которых помним и которых чтим. Продолжаем каноническую рубрику «Братских народов Союз Вековой». Говорим сегодня об этом замечательном этносе. Сейчас в данном регионе проживает более 660 тысяч человек, из них марийцев чуть менее половины, а следующие по численности русские татары. Откуда пошли мари? Мари или марий – это человек в переводе на русский язык. Мари-Эл – это Марийский край. Ряд авторитетных историков полагают, что самоназвание этого народа может быть связано с именем древнерусского народа Мери или Меря, обитавшего на территории современной Центральной России. Он упоминается в ряде летописей. Помните, как в стихах у русского гения Александра Блока? «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам мается?» Там такие строчки есть, обращенные к нашей общей родине. «Знала ли что, или в Бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих? Чуть, но чудила, да меря намерила гатей дорог до столбов верстовых». Это вот как раз про мерю, про марийцев. Марийцы, они же черемисы, относятся к коренному населению лесной зоны восточноевропейской равнины. Они проживают в основном на берегах реки Волги, в среднем ее течении, захватывая небольшую территорию на правобережье, близ устья реки Суры, а главным образом по левобережным притокам Волги, ведь Луги, большой и малый, как Шагам, Илити, а также в среднем и нижнем течении реки Вятки. Земли Мари располагались по обе стороны реки, которая и разделила народ на две этнические группы – горных и луговых марийцев. Их называли черемисами. Первое упоминание черемисов встречается в письме Кагана Хазарии Иосифа от 960 года. Он пишет про неких царемисов, которые платят каганату дань. В русских летописях черемисы появились в 13 веке. В слове «черемис» часть «мис» означает «человек», часть «чер» отсылает к тюркскому корню, означающему «сражаться», «воевать». Местом, где формировалась марийская народность, является современная республика Марий-Эл, частично Нижегородская и Кировская области. Весома версия, что предки черемисов, марийцев, в прошлом пришли на Волгу из древнего Ирана. Индоиранские вкрапления в марийском языке неоднократно отмечали филологи. К 13 веку у Мари сформировался родоплеменной строй. Начали появляться деревни и леммы. Между прочим, в переводе на наш язык «илема» означает «мир», «вселенная». То есть автономные такие миры стали появляться у черемисов. Почему их называют последними язычниками Европы? Как и в любом родоплеменном обществе, верования марийцев в Средневековье были языческими. Однако, начиная с XVI века, то есть с началом сближения и ассимиляции с русскими, главную роль начала играть государственная религия – православие. Да, этот переход был непростым. История помнит черемисские войны. Часть коренного населения Мари, наиболее непокорного, даже отошла в Башкирию и Пермский край. И все же, начиная с 17 века, появляется все больше новокрещенных, тех, кто православие приняли. Поэтому выражение «последние язычники Европы» скорее медийное, к строгой науке отношения не имеющее. Язычников в Мариэл не более 15%, но значительная часть верующих марийцев могут быть двоеверными, одновременно язычниками и христианами. Некоторая меньшая часть марийцев приняла ислам. В истории случалось так, что любой зажатый на какой-то территории между большими государственными силами этнос Это созависимые территории. Ну, неизбежно, ничего не поделаешь. Народ Мари был зависим от сильнейшей Золотой Орды, а затем от Казанского ханства, которым платил дань пушниной и медом. Но часть марийских земель находилась и под влиянием русских князей. Конечно, каждая из больших сил пыталась перетянуть на свою сторону весьма заметную и яркую народность. Нам, русским, удалось этот успех союзничества закрепить. Уже в 1523 году Василий III, отец Ивана Грозного, в ходе очередного похода русских войск на Казань на земле горных черемисов при впадении Суры в Волгу основал Василь город, ныне Васильсурск Нижегородской области, который стал опорным пунктом для отражения набегов войск казанских ханов. А в декабре 1546 года, после смерти отца, Иван Грозный получил обращение от чувашей и горных черемисов. Горным черемисам была нужна помощь в борьбе против казанского хана Сафагирии, который раздал чувашско-марийские земли казанским и крымским феодалам. И русские войска помогли им, выбили хана оттуда, и в мае 1551 года в горной части устья реки Свияги была заложена крепость Свияжск. Помните же такую? Остров-град, сейчас он на территории Татарстана. Именно тогда местные жители обратились к Ивану IV с просьбой включить их земли в состав русского государства. Как только мы взяли Казань, к русскому государству была присоединена и луговая сторона марийцев, проживающих по левому берегу Волги. Так христианство распространяло свое влияние. После административно-территориальной реформы Петра I основная часть современной территории республики вошла в состав Казанской губернии, что для самосознания черемисов было, наверное, не самым лучшим вариантом. Петр, он вообще, знаете, не церемонился ни с кем, ни с черемисами, ни с татарами, ни с русскими, ни с казачеством, кстати, днепровским и донским. Кромсал, как хотел по-живому, огромные задачи ставил и решал их без пощад. На то он и император. Зато после победы Октябрьской революции в феврале 1918 года в Казани прошел национальный съезд «Мари», на котором название народа черемисы заменили на самоназвание «Мари». Так была образована автономная область марийского народа. Таким образом, Октябрьская революция была в целом для марийцев своя, народная, понятная. Я тут, да не осердятся некоторые, сделаю отступление про отдельных граждан в России, которых всегда бесят какие-то другие народы, с чего-то вдруг оказавшиеся на территории нашей страны. Сегодня эти люди, не пойми с чего, называют себя националистами, требуя создать на территории России, как они это называют, однокомнатную национальную квартиру. На самом деле они банальные ксенофобы и в разные времена принимают разные негодяйские отличия. Слово «негодяйские» я не случайно произнес. У великого русского поэта Сергея Есенина есть такая драматическая поэма «Страна негодяев». И там есть самый отвратительный персонаж, взявший громкий псевдоним чекистов. На самом деле фамилия его у Есенина Лейбман, он сам родом из Могилева, но выдает себя за это такого европейца, белого господина, произнося такие, например, монологи. «То ли дело Европа! Там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор!» Ему, этому персонажу, говорят: «Чё ты так раздухарился? Чё ты вообще взял, что ты европеец?» Но он гнет свое. «Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что я хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ». И вот в очередной раз, ругая местные порядки, чекистов Лейбман у Есенина восклицает: «Дьявол нас знать занес к этой грязной мордве и вонючим черемисам». Причем под мордвой и черемисами чекистов имел в виду не представителей конкретных народностей, марийцев и мордву, а вообще всех там этих скифов, этих азиатов, в противовес себе, европейцу из Могилева. И хотя наши нынешние националисты изо всех сил ненавидят большевиков, отличить их от данного господина в сущности невозможно. Просто тогда эти господа присосались к левому коммунистическому движению, пытаясь сделать из неприятной им России с русскими мужиками, мордвой, черемисами и прочей ордой великую белую нацию. А сейчас они с тем же успехом выдают себя за националистов, хотя к русским славянофилам они тоже никакого отношения не имеют. В этом смысле забавно и показательно стихотворение нашего современника, большого русского поэта Александра Куш, написавшего про Петербург. «Петербург, плохо знающий русские сказки», пишет он. И далее слушайте. «Или знающие эти сказки, но не на них он воспитан. И славянофилы, площадей его, в смысле Санкт-Петербурга, улиц прямых не любили ни блеска, ни силы. Блеск не лучший, и сила не та. И смотрели сердито и хмуро, подозрительно им Красота этих шпилей, дворцы и скульптура. Им, то есть славянофилам, особый мерещился путь. И, наверное, даже в могиле снились русы им меря и чуть. И они этот путь получили. Кушнер верно подметил, что те люди, которые вправе именоваться истинными русскими националистами, славянофилы, стремились не на Запад, не в Европу. Им снились русы, меря и чуть. А Запад им был противен, они даже Санкт-Петербург не принимали. Нынешний же наш, как бы сказать, национализм – это на самом деле принявший новые обличия ксенофобский либерализм, носителем которого, как есенинскому господину из Могилева, омерзительно тут все. Противно вам тут все? Ну так валите отсюда, не морочьте людям голову, мы за 1000 лет тут научились в братстве жить. Работали и воевали бок о бок. Итак, 5 декабря 1936 года автономная Марийская область была преобразована в Марийскую автономную Советскую Социалистическую Республику.
6: Продолжение через несколько минут.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
7: Сказано. Реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
13: Братских народов союз вековой. Капитаны семьи Марий.
5: 22 июня 1941 года Марийская автономная Советская Республика отмечала 20-летие своей автономии. Увы, праздника не случилось, а вероломном нападении фашистов объявили буквально на юбилейной площади Йошкар-Олы, прямо в разгар начинающегося торжества. Первые же 3 дня военные комиссариаты Марийской автономной Советской Республики получили более 10 тысяч заявлений с просьбой отправиться на фронт. Около 145 тысяч жителей республики слаженно ушли бить в фашиста. Более 25 тысяч комсомольцев, каждый третий из которых был добровольцем. Около 75 тысяч человек погибли на поле брани. Пропали без вести, умерли от ран. Половина. Каждый второй мариец погиб. Все это время республика проводила важнейшую работу по укреплению линии обороны вдоль левого берега Волги на случай прорыва фашистов. Волжский оборонительный рубеж длился 125 километров. Возводили его день и ночь, совокупно около 30 тысяч марийцев. Марийские бойцы и командиры героически сражались на всех фронтах. 53 бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 стали полными кавалерами Ордена Славы. Ярчайший пример марийской доблести – Василий Федорович Грязнов, один из самых результативных снайперов Великой Отечественной. Уничтожил более 200 вражеских солдат и офицеров. Его имя стало символом мужества и отваги. Он лично опроверг пословицу про то, что один в поле не воин. Во время войны на территорию Марийской ССР эвакуировали множество предприятий из западных и центральных районов СССР. И людей тоже. Более 30 тысяч человек из Прибалтики, Ленинградской области, Курской, Ростовской области, из Москвы. Их по-братски приняла республика. На базе эвакуированных предприятий открыли заводы машиностроительной и приборостроительной промышленности. Все в поте лица в несколько смен выполняли и обеспечивали государственные заказы по выпуску оптических прицелов для танков, артиллерии, винтовок, силовые и зарядные станции, агрегаты, приборы освещения, авиабомбы и 45-миллиметровые осколочные артснаряды. Работали НИИ и КБ. Колхозы были перенастроены на военный лад. Тысячи женщин заменили мужчин на заводах и полях. Широко развернутая госпитальная служба принимала эшелоны раненых на лечение и восстановление. Оперировали, переливали кровь. Открыли на базе санатория Меняшкино интернат для инвалидов. В селе Вершина Сумская интернат для тех, кто лишился зрения. Сколько времени и сил здоровья было отдано ради великой победы марийцами? Сосчитать, измерить, объять невозможно. Беспримерный подвиг трудового народа. Низкий поклон ему. В числе самых знаменитых и важных для русского народа песен есть одна, особенно любимая мной. Про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Ее автор Андрей Яковлевич Ишпай. Он чистокровный мариец. 9 мая 1945 года мариец Ишпай встретил в Берлине. Из интервью Ишпая. «Песню «Москвичи»» – так называется песня про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Так вот, песню «Москвичи» 10 лет спустя после победы я написал для Марка Бернеса. «Мы жили на Большой Бронной в полуподвале. К нам заходили через окно. Вот и он так пришел. Громко крикнул через подоконник. «Марийцы здесь!» Мой папа и его двоюродный брат Палантай – основоположники марийской профессиональной музыки. Бернес сказал тогда: «Есть слова, нужна музыка». Я прочел текст и был буквально ошеломлен. Поразительное совпадение. Все, о чем писал незнакомый мне тогда поэт и участник отечественный Евгений Винокуров, было у меня в жизни. И сонная Висла, и весенняя сырая земля, и улица Бронная. Брат мой Валя, который не вернулся с войны, погиб под Ленинградом. А мама все ждала и ждала его возвращения до последних своих дней. Была даже девушка, которая не дождалась. Только два фронтовика и могли такую песню сочинить. Но ни одной этой песни знаменит прекрасный Ишпай. Еще и «Ах, Одесса моя ненаглядная» в исполнении Утесов. Еще и «С первой встречи с тобой» Ружена Сикора ее пела. Еще и песня «А снег идет» в исполнении Майи Кристалинской. И «Я не забуду» песня в исполнении Хиля. Ой, да много. Сын Андрея Яковлевича Ишпая, Андрей Андреевич Ишпай, тоже классик, но уже как кинорежиссер. Мне очень нравится его сериал «Куприн». Среди других его работ киносаги «Униженный и оскорбленный», «Иван Грозный». Короче, центровые люди русской культуры. Вот кого нам подарила Мария Л. В конце прошлого года, в День Героев Отечества, с героями СВО в Кремле встречался наш президент. Были среди отличившихся бойцов, конечно, и марийцы. Например, Роман Возняк. Он награжден 4 орденами мужества и 3 медалями за отвагу. Подразделение, которым командовал Роман Возняк, замыкало Дебальцевское кольцо. После того котла, в который угодила украинская армия, ополчение плавно перелилось в состав регулярной армии. Возняк был принят в звание капитана, год служил в СОБРе Донецкой Народной Республики, принимал участие в штурме промзоны Авдеевки. Воевал в составе подразделения «Вагнер», где был штурмовиком, гранатометчиком, затем командиром штурмового отделения, замкомандиром штурмового взвода, начальником штаба. Хотя мог бы вообще в зоне СВО не быть. «В частной военной компании «Вагнер» я стал развиваться», — признавался Роман Возняк. «В феврале 22 года после отпуска я летел в составе своей группы в африканскую страну Мали. Узнал, что началась специальная военная операция, и сразу принял решение. Все, Африка забыта, раз дома не все спокойно. Стал просить командира, чтобы он меня отпустил на СВО. У меня жена с Донецка, у меня ребенок родился в Донецке, я не мог поступить иначе». Уже летом 22 года в поселке Кленовое Луганской Народной Республики Роман, будучи командиром отделения штурмового взвода ЧВК «Вагнер», заняв тактически выгодную позицию, вступил в бой с превосходящими силами противника. Из автомата лично уложил 10 противников. Несмотря на ранение, отказался от эвакуации, продолжал бить врага и предотвратил прорыв. Был отправлен в госпиталь только после окончания боя. 25 ноября 22 года под Артемовском, временно возглавив штурмовой отряд, за одну ночь с минимальными потерями освободил населенный пункт Андреевка. 27 декабря 22 года во время взятия Артемовска лично уничтожил еще 4 солдат противника, а еще 3 взял в плен. из ручного противотанкового гранатомета уничтожил пулеметное гнездо и не дал захлебнуться наступлению. Имеет множество ранений. А про уникальное число госнаград говорит спокойно, как про будничные дела. Мы просто выполняли свою работу. Не останавливались, не боялись, двигались вперед, выполняли задачи. Шли за своими командирами, героями России. Таких, как он, простых и скромных марийцев на СВО немало. И ВСУшники уже успели выучить, как говорят на своем наречии «марийские войны». Возняк рассказывает. «Наших земляков из Мариэл в Вагнере было предостаточно. Никто не даст соврать, наши всегда себя вели достойно. Марийцы молодцы. Противник очень боится, когда слышит марийские наречия. Наши земляки настоящие герои. Конечно, тяжело было терять боевых товарищей, но их потеря придавала лишь злости и мотивировала идти вперед и бить врага». Еще один ветеран СВО из той республики Алексей Протасевич, кавалер Ордена Мужества, родился в 1996 году в поселке Краснооктябрьский Медведевского района. Рано потерял родителей и воспитывался в семье сестры. После школы поступил в Марийский политех, не доучившись, ушел служить в армию. Затем устроился на Краснооктябрьский завод металлических изделий. Играл в футболе, кстати, в местном Луче. В рамках мобилизации попал на призывной пункт осенью 22 года. Родина призвала, значит, надо. Вот такой была его реакция. Служил в штурмовом подразделении гранатометчиком. Весной 23 года в бою получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. С поля боя Алексея вынесли товарищи. Он с благодарностью вспоминает служивца Александра Шишкина, который вытаскивал раненых и погиб. Потом был тяжелый путь реабилитации, психологической в том числе, и вхождение в новую жизнь. Но, несмотря на все это, Протасевич не отказывается от своих слов. «Я не понимаю, как можно не быть защитником», — говорит он. «Мне кажется, защищать свою родину, свое отечество — это понятие должно быть у каждого мужчины в крови с рождения». Он планирует присоединиться к паралимпийскому движению, доучиться на инженера, построить семью, помогать молодежи. Такое вот непоказное, смиренное марийское мужество, типично русского человека. Награждены медалями участнику специальной военной операции на Украине братья Иван и Вадим Жирновы. Старший Иван отправился первым на СВО, Вадим оставаться в стране не стал. Вспоминает Иван. «Мы обороняли один опорник, остались вдвоем с братом. Прилетели хаймерсы, разрушили дом. Мы не покинули здание, оставались до конца, до прибытия наших сил. В один из дней я вывел 16 человек из окружения». За боевые заслуги Иван награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Такие вот они, жители Мариэл. Марийцы, русские и татары. Немногословные, сдержанные, сплоченные, заряженные на полную самоотдачу. Неотъемлемая часть великого нашего братства. А теперь еще пару слов про личное. Когда меня подорвали в 2023 году, сломали мне позвоночник, грудину, ноги в 9 местах, я, признаться, чувствовал себя так себе. Но у меня был самый любимый доктор, который относился ко мне особенно участливо. Я от одного ее сердечного вида начинал выздоравливать. И она была Марийка из Мариэл. Всегда за ее профессионализм и за ее доброту тихонько молюсь. А еще в Мариэл работают мои наикрутейшие друзья, которые взяли и придумали невероятной щедрости проект. Детскую компьютерную школу, которая работает в формате дополнительного образования, где отучили уже тысячи детей информационным технологиям, программированию и робототехнике. Еще они создали лицей «Инфотех», общеобразовательную школу с углубленным изучением информатики и программирования, которая уже входит в топ-50 лучших школ России. Недавно открыли такую же новую школу в Козьмодемьянске и еще одну в Яранске. Сейчас скептики скажут, так они поди платные эти школы. Нет, в том-то и дело, все эти школы бесплатные, как при социализме, только при нашем, не всегда обращенном к человеку, капитализме. Это вот и удивительно. Если, знаете, государство не поспевает, значит, должны поспевать те, кто имеет на это средство и собирается и далее жить в России. Вот мои друзья из Мариэл именно такие. Поклон вам, братья и сестры марийцы, что были с нами минувшие 500 лет. Это, знаете ли, срок больше, чем вся история США. Так что идем на 1000. Вместе с компьютерными гениями и героями СВО из Яранска и Козьмодемьянска под чудесную музыку Ишпая в одном вечном ряду и строю с Сережкой с Малой Бронной и с Витькой с Маховой.
7: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Музыка. «Музыка нас связала». Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
5: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
15: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. Я тебе не дам. Но я тебе не дам. И... Но я тебе не дам. Я тебе не дам. И так просто
5: навсегда.
15: До потери пульса.
5: Вот эта песня. Вот это текст.
15: Это хит.
5: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
14: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
17: В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
19: Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, назвал знаковыми и историческими слова Дональда Трампа о том, что Украине пришло время сменить президента. Глава Белого дома присоединяется ко мнению многих, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны, как Зеленский. «Знаково историческое», написал Дмитриев в соцсети X. До этого Трамп, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что глава киевского режима мог много раз положить конец конфликту с Россией, но предпочитает не делать этого. Он также выразил мнение, что Украине пришло время сменить президента. Трамп добавил, что посоветовал бы Киеву найти нового лидера, который способен заключить сделку. Второй день переговоров Вашингтона и Киева в Майами тем временем сорвался из-за соглашения Владимира Путина и Дональда Трампа в энергетической сфере. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Заявление главы Белого дома о сделке с российским лидером застало врасплох украинских переговорщиков. Как сообщил издание, украинский высокопоставленный чиновник, делегация свернула поездку вместо продолжения встреч 10 октября. Создан национальный парк «Вулканы Камчатки». В состав войдут региональные природные парки Южно-Камчатский и Ключевской. Там находятся вулканы Ключевская сопка, Мутновский и Горелый. Парк займет почти 890 тысяч гектаров, и будут они в ведении Минприроды. В правительстве сообщили, что этот шаг позволит усилить охрану ландшафтов и природы в условиях растущего числа туристов, а также повысить уровень безопасности и развить необходимую логистику и инфраструктуру.
21: О космосе.
19: Этой ночью россияне смогут увидеть необычный звездопад. Дельта Ауригиды и метеоры будут появляться по всему небу. Происхождение практически всех метеорных потоков установили. Однако в случае Дельта Ауригид выяснить это никак не получается, поэтому его называют поток-сирота. Согласно первой гипотезе, прародителем стала некая комета с периодом обращения вокруг Солнца в 115 лет, но она уже либо разрушилась, либо покинула Солнечную систему. Согласно второй гипотезе, источником вещества выступает комета Брэдфилд, до которую землянам посчастливилось увидеть всего один раз в 1972-м. Ведь ее период обращения составляет 11 тысяч лет. По сути, она межзвездная. О погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет до 12-14 градусов выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
22: В
0: Вопрос дня.
2: Добрались и собрались. Собрались и набираем. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий Кашпировский на 88 году ушел из жизни 3 октября. И, знаете, хотим спросить теперь у вас, как вы относились к персонажам вроде Кашпировского, вроде Алана Чумака? И как вы считаете, от них было больше вреда или пользы? Ну, то есть вот такие ваши истории мы хотим услышать от вас, поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702. Как вы относились к Кашпировскому, к Чумаку? Смотрели, не смотрели? Ну, я не знаю, как вам, а мне казалось всегда, что Кашпировский, он... Как только будет звонок, сразу мне скажите, пожалуйста. Что Кашпировский, он был попопулярнее Алана Чумака. Не знаю, я никогда не занималась замерами, да и тогда, в те времена, не была журналистом и вообще еще никем не была. Но к чему я это веду? К тому, что Кашпировский, он был такой суперстар. Да, я, может быть, где-то ошибусь, но я никогда не видела по телевизору, как Чумак сидит перед огромным залом, наполненным людьми. А Кашпировский каждый раз такое было. Сидит, что-то там вещает жестким голосом, так что у меня по спине мурашки и волосы на голове вставали дыбом. А потом люди вдруг начинают с закрытыми глазами ходить по залу, и вдруг понятно становится, что они до этого ходить не могли. 8 800 200 ровно 9702. Как вы относились к Кашпировскому, к Чумаку? Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
22: Ну, будем говорить так, с Кашпировским встречаться не получилось, а у Чумака даже были на квартире.
2: Ой, что вы там делали, расскажите. Давайте, рассказывайте.
22: Ну, у меня дочь инвалид правой группы ДТП. Угу. Поэтому мы в 90-х годах прошли очень много экстрасенсов.
2: Угу.
22: Ну, Кашпировский с Чумаком, ну, особенно Чумак, который лично видел, ну, шарлатан, по-русски говоря.
2: А вот. Можно задать вам нескромный вопрос? Сколько стоил визит к Чумаку, чтобы он вылечил, излечил, правильнее сказать, инвалида?
22: Да там рубли, по-моему, если мне память не изменяет. Нет, честно говоря, врать не буду, я не помню уже.
2: Боитесь сказать, да, сначала?
22: Заводил по 5 человек, садил на диван, заложил фотографии, что-то 3 минуты колдовал, выходили. А очередь была с 11 этажа до 1-го. Все забито народом.
2: А вот знаете, у меня какой встречный вопрос. Вы извините, что я вас мучаю. Вот ничего же положительного не произошло? Или что-то сдвинулось с мертвой точки? Потому что вера человеческая – это великая вещь.
22: Нет, с ними нет, но положительные явления были от других. Mm-hmm. Вот, например, в Перми, там был симпозиум экстрасенсов, человек 40 их там было, и там приезжал с Москвы как раз колдун Иван Иванович.
2: Ну, я помню, вы про него мне рассказывали, помню.
22: Да, да,
2: да, у нас,
22: вот,
2: да,
22: понимаете?
2: Был на другой теме разговор. Но, в общем, я поняла. Мне просто интересно, а вот к Чумаку в эту очередь, у него, может, там охрана была, или тогда охраны еще не было. А вот кто-то недовольный бы встал, и как дал бы ему... Как говорили на моей родине, дыню бы размягчил так хорошо за то, что просто деньги собирательством занял. Спасибо вам огромное, Сергей, что позвонили. Спасибо большое. Дмитрий из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
23: Алло, я смотрел сеансы Кашпировского. Ну, я думаю, это эффект плацебо действует, как говорится. Но все-таки, как говорится, вера все-таки это была. Может, какой-то он эффект действительно реальный давал.
2: А вы на себе это как-то испытали или просто делаете какие-то выводы?
23: Ну, как бы психологически как-то кажется как-то.
2: А смотрели по собственной воле или вас родители усаживали?
23: Ну, как бы так, ну и сам, пожалуйста, и просто все вместе.
2: Спасибо большое, спасибо за звонок. Я сейчас совершу этот каминг-аут, да, это так называется. Я, видимо, настолько меня прозомбировали после лета у бабушки с дедушкой, где я с ними сидела и смотрела это все дело. Я приехала, и помню хорошо, собираюсь в школу, 2-я смена, и тут начинает Чумак по радио выступать. А радио – это еще радиоточка, один канал. У нас был не многопрограммник, а однопрограммник дома. И Чумак выступает. И такой говорит: поднесите любой предмет к радио и зарядите его. Я думаю, а я как-то засуетилась, мне на работу, в школу пора. Я думаю, я кольцо, значит, с пальца снимаю, а радио высоко под самым потолком висит. Вот это вот каминг-аут. Не, мне не стыдно вообще ни разу за это. Это просто то, что все мы как бы смертны. Да? 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Николай, здравствуйте.
0: Да.
2: Здрасте, вы в эфире, Николай.
0: Да, я был у Кашпировского в Виннице на его этом самом... Это был его там конкурс, который он проводил «Твои возможности, человек». А потом я был у Джуны. И я хочу сказать, что участие в том вот его экспериментах, они были удачные для него и уважительные. Но мне не понравилось другое. То, что там... Алло.
2: Да, я вас слушаю внимательно, я просто не перебиваю.
0: Просто там было видно его воздействие на людей. А с другой стороны, я ему сказал еще после самого эксперимента о том, что если бы он, допустим, применял бы свои опыты на плохих вредных привычках людей, это был бы большой плюс.
2: А на вас подействовало? Что... Простите, что перебила вас. На
0: способности.
2: Вас.
0: Это было омерзительно. И мы с ним, когда встретились глаза в глаза, то я чисто механически оторвался от него. И я хочу сказать, что вот то волнение, то поле, которым он использовал, оно как бы тогда подчеркивало только лишь одно.
2: Спасибо, спасибо. Слушай, ну как бы тут какая-то у нас лекция получается. Я просто... Друзья мои, сразу скажу. Когда вы звоните в прямой эфир, выключайте радиоприемник. Вы все будете прекрасно слышать в телефонной трубке. Иначе происходит завязка по звуку, и вы как бы себя вторично слышите, и из-за этого удлиняется время выступления. Спасибо большое. Ну, основная мысль ясна. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Сергей, здравствуйте. Сергей, Самара, здравствуйте.
3: Эх, меня Геннадий зовут.
2: У вас конечно. Геннадий зовут. Простите меня, дура грешная, а? Геннадий, простите. Самара на связи, Геннадий. Так, как относитесь?
3: Мария Сергеевна, да. Мне уже был четвертый десяток, когда Кашпировский вел эти передачки все.
2: Ну, то есть вы были взрослым и умным.
3: Сразу было понятно. Ну, про Чумака уж отдельная тема. Угу. Кашпировский, это, ну, шарлатанство сразу было видно. А вы помните, как он телеграммы зачитывал там?
2: Ну, очень смутно, очень. Я маленькая
3: там
2: была, если
3: половину
2: честно.
3: Передачи читал письма. И вот анекдот даже был на эту тему там. Ага. Уважаемый Анатолий Михайлович, после ваших сеансов у меня рассосались послеоперационные рубцы. Потом, уважаемый Анатолий Михайлович, у меня после ваших телесеансов рассосались килоидные рубцы там. И там еще, уважаемый Анатолий Михайлович, после ваших сеансов у меня рассосалась соседка.
2: Ну,
3: дальше
2: ясно.
3: Продолжать.
2: Не, не надо, не надо.
3: А были еще такие, помните, Юрий Лонго там покойников воскрешал в морге.
2: Я помню Юрия Лонго, почему-то этот, у них у всех демонические, только у Чумака такие, он такой белый, пушистый, а вот все остальные демонические. Демонические какие-то у них.
3: Да, еще какой-то гробовой был там.
2: Нет, все, не будем их вспоминать. Спасибо вам огромное, Геннадий из Самары. Я выучила. 8 800 200 ровно 9702. Как вы относились к таким персонажам, как Кашпировский, Чумак? Сейчас еще вспомнили. У нас Тверь на связи, правильно? Борис, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, как вы относились, Борис?
4: Это, ну, мелкий был-то тогда, угу. Ну, сейчас, там, это, 73-го года. Ну, вот, и тогда, вот, помню, у меня были бородавки на руках, и вот я Кашпировского посмотрел, и они прошли.
2: А вы секундочку, я сейчас буду спрашивать вас до вопроса со звездочкой.
4: Ну,
2: подождите,
4: вот,
2: сколько вам было это... лет? Погодите, мои вопросы, сколько вам было лет?
4: Ну, когда он был там, в 86-м году, наверное, ну, лет, значит, мне было лет 13.
2: Ну, а все, так, понятно. То есть вы примерно себя помните. У вас прям такой юношеский возраст начался, когда вы... Это хорошо. А дальше вам приходилось... Вас как, родители к телевизору прислоняли или что? Или мазали этой водой, которую заряжали?
4: Нет, понимаете, там, ну, тогда Калининская, сейчас Тверская область, да, там, тогда была... Да, программа. Ну вот, смотреть, ну, особо нечего. Ну, то есть это, ну, во-первых, это была развлекательная программа, вот это.
2: Все, я поняла, поняла. То есть к этому так и относились. Но бородавки... допускали мысли, что бородавки как-то сами по себе исчезли?
23: Нет, сейчас-то я все понимаю.
2: Ну, у вас пубертатный период был, понимаете, в чем дело? Там гормоны играют так, как передача «Играй гармонь» на том первом канале центрального телевидения. Все возможно. Спасибо вам огромное, друзья. Давай... А еще звонок успеваем в этом блоке? Пенза на связи. Сергей, здравствуйте, у нас минутка.
6: Здравствуйте. Ну, я расскажу про Кашпировского, то, что мне было тоже где-то лет 13-14. И, как сейчас помню, тоже бабушка с дедушкой постоянно его смотрели. Вот. Но что хочу сказать. Может быть, внушение Кашпировского. Дед у меня был такой седой человек, залысинный, как у Владимира Ильича Ленина. Вот. Ну, помню, как после этих сеансов у него волосы почернели даже. Вот бабушка удивилась. Может быть, это было внушение, наверное.
2: Может быть, бабуля его покрасила, чтобы весь подъезд поразился. Я поняла. Я пыталась пошутить, может, не смешно. Спасибо огромное. Просто 10 секунд осталось. Друзья, в следующем блоке звоните, ну, звонить можно уже прямо сейчас.
8: Вопрос дня.
9: Атарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
10: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
24: Друзья, будущее наступило.
25: Радио уже давно не шипящий приемник.
24: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
26: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
28: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
8: Вопрос дня.
2: Ну, глядя на комментарии на Рутубе, все, конечно, реалисты, интеллектуалы, и все, никто не верил. Только вот вспоминают еще Леню Голубкову. Не из этой оперы. Да. Наверное, может сказать, что из этой, по крайней мере, из этой оперы по времени. Да, кстати, подписывайтесь на наши видеотрансляции на Рутубе, во ВКонтакте. И можно оставлять комментарии, участвовать в открытом микрофоне. Все на все. Набираем в поисковой строке «Радио Комсомольская правда». Заходим, подписываемся, и все-все доступно. Особенно наше с вами общение. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос сегодня простой. Как вы относились к персонажам вроде Кашпировского и Чумака? От них было больше вреда или пользы, на ваш взгляд? Подмосковье с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
29: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ваш голосок очень такой приятный, колокольчик вы наш. Комсомольская правда, всем привет. Здравствуйте. Всем слушателям.
2: Да. Вы меня как-то, я растерялась даже. Взрослая, серьезная женщина, а тут хоп, ситуация. Ладно, про Кашпировского. Спасибо, на добром слове большое.
29: Кашпировский, да-да-да. Кашпировский и Чумак. Вот, да, бабушка моя, я помню тоже. Я 72-го года, значит, рождения, вот. И бабушка моя заряжала банки, какие-то крема заряжала. Mm-hmm. Это было так здорово, но это все было не просто так. Mm-hmm. Дело в том, что в 70-х годах, именно, ну, я родился там, да, mm-hmm. в 72-м, и где-то в 3-летнем возрасте началось что-то с моим лицом. У меня, значит, врачи говорили, диатез, сейчас, как говорят, ну, аллергия.
2: Ну, да? Я понимаю, что-то началось все, да.
29: У меня есть фотография, черно-белая детская фотография, я смотрю до сих пор, вот прям это. И вот, меня отвели к бабушке, которая, значит, что-то там делала, колдовала, там что-то там какими-то, ну, вот там что-то там...
2: Отговаривала читала, или там... заговаривала, получается?
29: Вот
2: она,
29: что-то да. такое, я не помню, я не помню вообще этого вот момента, да. Так. Ну, водили какой-то бабушке, 3 дня подряд водили. Вот, то есть у меня сейчас чистое лицо, а могло бы мухи садились, вы понимаете, что
2: ой,
29: было?
2: Да ну все, давайте вот без этих подробностей.
29: Ужас,
2: как говорится,
29: ужас.
2: Присылайте фото, желательно в купальнике.
29: Пришлю, если, ну да, хотите, пришли, я дойду там в альбоме. Вот, и у брата моего точно так же, к ней же опять, к этой бабушке водили, и все она сделала, у него коленки были там что-то, прям они как панцири черепахи.
2: Мы поняли, мы поняли. Спасибо огромное. Ну, это ж надо же, а? Вот такое, да? Черепашка. Ну, ладно. 8, вот у меня как ребенка превращаюсь, когда вот это говорят об этом. Я начинаю. 8-800-200-9702. Александра, Тульская область с нами на связи. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте. Слушаю военное ревю.
2: Да, Виктор Николаевич, наш любимый.
1: Да, и утром «Комсомольскую правду» просто обожаю.
2: Значит, так, ну утром или... Подождите, Александр, сейчас будем разбираться. Это больно сейчас прозвучало. Значит, Баранца, Панкина звонят мне, да, им в любви признаться. Что же вы там делаете-то, люди добрые?
1: Ну вот с вами первый раз общаюсь. Надеюсь, что и
2: начнем наше знакомство, Александра. Да, правильно. Да. Правильный выбор. Рассказывайте, как вы относились к Чумаку и Кашпировскому? Вреда это больше или польза, как вы считаете?
1: Я вам скажу вот что. У меня мама болела, у нее была онкология.
2: Так.
1: И она цеплялась за любую соломинку, и как раз в это время проходили вот эти сеансы, видеосеансы и Кашпировского, и Чумака. Она садилась перед телевизором, и она говорила, что Чумак на нее действует благотворно, а после сеансов Кашпировского ей было хуже.
2: Вот так
1: ей становилось плохо. Да, то есть все-таки какое-то влияние оказывалось.
2: Ну, вот, знаете, я сегодня, когда с Анатолием Кузичем говорили о Кашпировском, обсуждали его феномен, я сказала, что у него такой вот демонический с отрицательной харизмой, но очень харизматичный, конечно, человек. Но там прям вот было...
1: Да,
2: очень жестко все, согласна. А Чумак, он такой, он белый, пушистый, в прямом смысле этого слова, причем белый, пушистый. Ну, потому что у него волосы седые, вот такие они все. Спасибо вам большое за звонок. 8800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Александр... Подожди, только что было. Александр!
5: Да, действительно, меня немножко напугала эта ситуация.
2: Какая именно?
5: Дело в том, что... Да, в этот момент я лежал в больнице, и там на одной этаже был контингент, самый разнообразный, начиная от директора завода и кончая уборщицей.
2: Так.
5: Так вот, перед сеансом задолго, за час, это что-то бесноватое, собиралось разные контингенты, и даже не позволяли там футбол посмотреть, потому что это была бесовщина.
2: Черти полосатые, так... футбол не позволяли смотреть.
5: Это точно. Это точно.
2: Слушайте,
5: я для себя определил, что это был тест на идиотизм нации. И этот тест прошел успешно. В общем, как это батенька там дураку налжешь, а потом делай с ним что хочешь.
2: Ну да, я понимаю.
5: Вот они с нами сделали.
2: Спасибо.
5: Поняли, этот народ можно грабить, но можно грабить.
2: Ну все равно ничего с нами поделать нельзя. Вот можно грабить, можно бить, можно убивать, а поделать ничего нельзя. Вот как, помните, в Простоквашино? «Фиг вам» называется. Вот такая история. Так, минута остается. Да, даже 40 секунд. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте. 30 секунд, поехали.
7: Да, ну, я не хочу, знаете, как к общему явлению экстрасенсов, его вроде бы как-то спросили к этому явлению отрицательно. Я считаю, что это задурение населения в негативном смысле и, собственно, вот, негативные отношения.
2: Все, поставили точку. Вы... Сегодняшняя точка в нашем вопросе дня. Спасибо вам, Дмитрий, большое. Друзья мои, почему я тороплюсь? Да потому что у нас событие традиционное в финале.
11: Нам песня «Жить»?

вообще возможно? А ты ведь знаешь, что счастье в простом. И все мы знаем, что никто не вечен. Так не откладывай на потом. Ни расставание миг, ни миг встречи. Новые главы напишут за нас. Либо те главы напишем мы сами. И этот дождь катится из глаз. Это не я расстаюсь со слезами.

тобой уже нет. Растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь, и сердце бьется в груди.

0: «Вопрос дня». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Фархад Ибрагимов о том, хотел ли Трамп войны с Ираном.
3: Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги, нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он повышает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, что эта страна может берется и среди 2-3 счета, но мы увидели, что об этом речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел.

0: поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении. И я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на то безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно выглядят намного гибче, чем те же самые демократы, которые определенно являются психопатами и кровопийцами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен быть заменен, шокировали элиты киевского режима, отметил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Если сказать, что киевский бомонд, который традиционно испытывает большой пиетет перед вашингтонскими руководителями, пережил шок от сказанного, то это ничего не сказать, отметил Мирошник. По оценке дипломата, в элите киевского режима у одних начался безудержный ор, у других – молчаливый ступор. До этого Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера, который сможет договориться с Россией. Официальный представитель МИДа Мария Захарова резко высказалась в адрес главы евродипломатии Каи Каллас. Она сравнила эстонку с тухлой рыбой. Такое заявление Мария Захарова сделала в беседе с политобозревателем КП Александром Гамовым. Политобозреватель спросил дипломата о громких высказываниях Каллас, которая грозилась России все новыми санкциями. «Рыба начинает вонять с голов, а ЕС Каллас», — ответила Захарова.
1: О мошенниках.
2: В прошлом году жители 42 государств потеряли 442 миллиона долларов из-за интернет-мошенников, которые использовали искусственный интеллект. Об этом пишет агентство Bloomberg. Оно говорит, что такая сумма превышает некоторые оценки оборота мировой торговли наркотиков. Оказалось, что при помощи ИИ злоумышленники создают поддельные сайты банков, магазинов, имитируют голоса, разрабатывают также схемы обмана. При этом нейросеть позволяет проводить масштабные аферы даже без специальных технических навыков. Как писал сайт КПРУ, злоумышленники придумали новую мошенническую схему с так называемым обновлением портала госуслуги. Аферисты звонят потенциальной жертве и говорят, что приложение госуслуг якобы устарело, и его нужно срочно обновлять. Если человек с этим соглашается, то своими руками скачивает вирус. Полярное сияние можно наблюдать этим вечером в разных регионах страны из-за возмущений в магнитном поле нашей планеты, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Метеоролог отмечает, что до Земли вечером в субботу дошло облако солнечного вещества. Это спровоцировало начало магнитной бури 3-го из 5 возможных уровней интенсивности, то есть сильную. Из-за возмущений магнитного поля в разных регионах нашей страны можно наблюдать полярное сияние. Зеленые сполохи отметили даже в Подмосковье. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94,97, юань стоит 12 рублей 67 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 12-14 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра днем будет плюс 10, плюс 11 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вопрос дня.
4: Добрались и собрались. Собираемся, набираем оперативно. 8 800 200 ровно 9702. У нас вопрос дня. Нужно ли материально помогать своим детям и как делать это правильно? Вообще у нас, конечно, такая нация, друзья мои, что мы всегда хотим дать своим детям то, чего сами были лишены, готовы отдать последнее. Поэтому здесь ничего удивляться, нечему удивляться. Но психологи говорят, что это неправильно, потому что неожиданно полученные деньги человеческий мозг воспринимает как бонус, а бонусы тратятся легко. То есть мы бережем то, что мы заработали, а то, что мы получили, в подарок. Ну, как-то беречь не обязательно, но оно же наше, что хотим, то и делаем. А, тем не менее, мысль, как сколотить капитал для потомков, нас, родители, конечно же, не покидает, но вопросы, надо ли оставлять им много денег, квартиру, а может быть, действовать противоположно, чтобы они зарабатывали сами. А мы вот на старости лет в пенсии, на пенсии в кругосветный круиз, ну или по Золотому кольцу, кто, как говорится, на кого учился. Надо же тут в нюансах разбираться, поэтому и просим вас позвонить. 8 800 200 ровно 9702. А пока вы набираете, и если есть звонки, сразу мне скажите, пожалуйста, об этом. Пока вы набираете, вот историю тут прочитала. Одна мама недавно с психологом поделилась историей. Они с мужем 15 лет во всем себе отказывали, откладывали сыну на жизнь. Каждый месяц, как часы. А в 19 он за полгода спустил все на машину, поездки и друзей. А они, то есть родители, на это смотрели и даже сказать ему ничего не могли, потому что формально-то деньги были его. Так что подарить ребенку на совершеннолетие крупную сумму денег звучит солидно, но часто это никак не помогает ребенку. Так что вопрос у нас по существу: стоит ли помогать материально своим детям? И если да, то как это делать правильно? А может быть, у вас другая точка зрения? Может быть, вот тебе Бог, вот тебе порог, иди сам в жизнь. Крутись как можешь, зарабатывай. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария.
4: Ваша точка зрения?
5: Я считаю, что, что как бы какую-то основу, естественно, фундамент нужно давать. Объясню почему. Потому что, чтобы в будущем у ребенка не было кабальной ситуации, ну, когда он уже становится не ребенком, а приходит на работу. То есть не попал человек в такую ситуацию, когда хочешь, не хочешь, приходится идти как бы на работу там, то есть нет, скажем так, возможности сменить, попробовать себя где-то, то есть какие-то для этого уже нужен перерыв, да, то есть теряются доходы определенные, чтобы ребенок уже где-то проживал, была какая-то стабильность. Ну, это только
4: то есть квартиру. Вот обеспечить его, например, жильем, чтобы он там не тратил последнее, лишь бы заработать на какую-то съемную квартиру, правильно?
5: Да, не отдавал все здоровье там и так далее.
4: Чтобы спокойно доучился, выбрал профессию по душе. Да. Угу. Я понимаю, да, понимаю. Знаете, все равно страшно. 18 лет они такие балбесы. Вот так подпишешь квартиру, а он ее... А, автоматы сейчас запрещены, слава тебе, Господи. А он ее... Что-нибудь такое страшновато. Ну, вообще, конечно, выход есть. Не подписывать, а сделать чуть позже. На смертном одре все равно же перейдет по наследству. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Ольга, здравствуйте.
6: Мария, хотела выразить свое восхищение вашим голосом, манере общаться.
4: Спасибо огромное.
6: Вас можно слушать бесконечно. А по поводу молодежи, да, надо им давать базу, ну, без права временного до определенного возраста. Ну, и просто...
4: Вот здесь не расслышала, Ольга, без права временного. Вот, вот давайте рассуждать. Смотрите, у вас какие дети, Ольга, если есть? Вот,
6: ну, что совершеннолетние, один мне совершенно.
4: Вот, расскажите мне. У меня почти так же. И вот, смотрите, то есть что дать на совершеннолетие ребенку, вот так, билет в будущее? Ну, он же должен когда-нибудь оторваться-то, если сам еще не сидел этот шаг.
6: Я дала на совершеннолетие... Машину купила из салона, самую дешевую. Вот зашла и сказала, какая самая дешевая машина.
4: Так.
6: Вот это была механика «Лада Грант».
4: А что сын сказал в этот момент? Мам, мне
6: нет,
4: стыдно.
6: У меня дочери.
4: А, дочери. Так, а эти что сказали девочки?
6: И сказала, ну, на вопрос, почему так, и сказала, ну, слушай, автосалонов очень много, ты можешь идти и выбирать на свое усмотрение за свой счет. Тут вопрос закрылся.
4: Ага.
6: Вот. Ну, соответственно, образование надо обязательно дать, ну, то, которое тянет максимально. Ну, и, возможно, какую-то минимальную площадь.
4: Вы мне напомнили, Ольга, вы мне напомнили сейчас вчерашний разговор с моим старшим. Он говорит, слушай, мне нужен новый компьютер. Я решила на него накопить денег. Я говорю, каким образом? Он говорит, я пойду к Василию, а это младший, узнаю, какие игрушки ему не нужны, продам. Простите, пожалуйста. Вот этот, вот здесь же привычка. А я выйду на младшеньком в хорошую жизнь. Но я, конечно, ему объяснила, как нужно поступать. Вообще, во-первых, огромное, Ольга, спасибо за приятные слова и за звонок, и за то, что опытом поделились. А вообще, одна очень умная женщина сказала мне, что она своему ребенку с самых молодых ногтей давала там, ну, я не знаю, там вот им 5-6, да, наверное, логичнее. Там, хоп, 100 рублей на неделю. Сначала тратятся они вообще бездумно, а потом приходит осознание, и я это вижу собственными глазами, грамотно, все грамотнее и грамотнее становится отношение к деньгам. Вот если мы это упустили, как-то надо это управлять и поправлять. 8-800-200-97-02. Челябинская область на связи. Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Слушаю ваше мнение. Прекрасно? Да, прекрасно, вы в эфире.
7: Вы знаете, интересная штука. Когда у меня двое сыновей, погодки 35-36 лет, и в свое время они отказались от высшего образования.
4: А что это они так?
7: Потому что у меня были, у одного из них были подчиненные с высшим образованием, они никакие.
4: А что такое никакие? Нехватки, глупые, ну вот никак не пойму. Никакие.
7: Ну, я вам сейчас дополню сейчас. Я когда-то был преподавателем, да, в высшей школе. И знаете, когда высшая школа основана на коммерческой основе, ну, ребята просто платят, да. Вы знаете, вот я бы так сказал, что со мной многие согласны, что 20% это замечательные ребята. 20% дебилы. Остальные ни о чем. Это платное образование.
4: Так все-таки ответ на мой вопрос. Стоит ли помогать детям, и если да, то как?
7: Безусловно, стоит помогать, но стоит помогать советам, которые соответствуют нынешней ситуации. Сейчас высшее образование не нужно.
4: Да мы же не про высшее образование, погодите, нужно, не нужно. Мы про стоит ли деньгами помогать, там, машиной, квартирой. Вы, наверное, услышали вопрос на другой радиостанции. А судьба вас привела к нам. Вот она, какая умная женщина. Спасибо вам, Владимир, большое за звонок. Слушайте, психологи советуют, я же подготовилась, психологи советуют оказывать помощь, ну, как бы в складчину, да, то есть помогать начинанию, а не полностью обеспечивать, чтобы не обесценивалось вот это. 8-800-200-97-02. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте. Слушаю вас.
8: Ну, как я говорил, мы воспитывали сами внучку, воспитываем. Вот у меня сейчас третий этап, как говорится, помощи и обучения самостоятельности. Так. То есть первый этап я проводил в детском садике, когда было 6 лет. В чем он заключается? То есть 3 месяца... Алло.
4: Да, я вас слушаю внимательно, не перебиваю просто.
8: В течение 3 месяцев мы давали свободу выбора любых вещей, покупок и так далее. Mm-hmm. То есть я смотрел, сколько она тратила, и потом, когда проанализировал, я просто ту сумму резал наполовину. Mm-hmm. И говорил, вот теперь ты можешь иметь такие-то деньги, и она стала считать, выбирать и так далее.
4: Спасибо.
8: Второй этап я провел.
4: Так.
8: Второй этап у меня был 16 лет. Все, это то же самое.
4: А сейчас ей сколько, напомните, пожалуйста?
8: Сейчас она ей 19, учится в Москве сразу в 2 институтах. Вот. То есть, когда она поступила в прошлом году в Центральный университет, то есть я сказал, так, мы оплачиваем тебе квартиру и по 1000 каждый день на питание. Так она у нас жила 3 месяца. Посмотрел, все вроде, как говорится, нормально. Мы сразу перегоняем 800 тысяч и говорю, теперь обращайся с большими деньгами, ну, это тебе на 2 года.
4: Ничего себе, рисковый мужчина. Вот это да. Я думала, сейчас закончится каким-то, теперь сама-сама. А теперь 800 тысяч. Вот, друзья, вывод, как полезно быть послушной внучкой. Спасибо вам огромное за звонок, за то, что тоже поделились своей историей. В следующем блоке, друзья, продолжим сейчас новости, а затем принимаем звонки. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня сегодня простой. Подрастающее поколение или накопление, как хотите. Нужно ли материально помогать своим детям? И как делать это правильно?
1: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Владимир Васильев о возможных действиях Трампа в отношении Ирана.
10: Трамп недавно еще заявлял о том, что не исключено, что активные военные действия сейчас они не ведутся. Накануне предвыборной кампании, поскольку непопулярна война в Иране, то военных действий как таковых нету. Для того, чтобы сказать, ну вот сейчас там элементы такого перемирия. Если не договорного, то по крайней мере по умолчанию. И Трамп сказал, но после выборов он готов, что называется, возобновить активные военные действия, наносить очень серьезные удары. Вот здесь случился такая ситуация, что 2 октября в Кэмп-Дэвиде состоялось такое секретное, ну, неафишируемое заседание под руководством Венса. Трамп был в выборном турне по штатам, на котором были представители силового блока. И решался вопрос, что делать с Ираном. И вроде бы договорились, или по крайней мере решено было, что вот эту операцию удара по Ирану надо проводить в 20-х числах октября, накануне выборов. Чтобы вот одним мощным ударом, то ли, так сказать, поставить Иран на коленки, то ли полностью открыть движение по Армузскому проливу. И вот, собственно говоря, последнее заявление Трампа в этом плане, что, по всей видимости, на этом совещании, ну, пришли к выводу, что военная операция имеет, ну, какие-то шансы на успех, потому что можно опять завязывать, получить какие-то ответные удары, начнутся потери среди американских военнослужащих. Короче говоря, вот с таким шлейфом вылететь в выборы, ну, это по существу подписать себе смертный приговор.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
4: Сначала надеваем маску на себя, а потом на ребенка. Жертвенность, говорят специалисты, есть в нашей с вами идентичности. Мы готовы ущемить себя в чем-то, лишь бы помочь другим, особенно, конечно, нашим детям и самым близким людям. Но в финансах, говорят те же эксперты, надо быть чуточку расчетливее. Финансовые эксперты советуют все же думать в первую очередь о себе. А о ком в первую очередь думаете вы? Нужно ли помогать детям? Нужно ли помогать материально детям? И как делать это правильно? А может, вообще не нужно? Звоните и делитесь своим мнением, своими историями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Виктория из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Звоню впервые, очень переживаю.
4: Ой, не волнуйтесь.
11: Ну, мое личное мнение, наверное, каждый поступает так, как считает нужным. У меня единственная взрослая дочь, 35 лет.
4: Так.
11: И, ну, как бы я считаю, что я ей помогаю материально, но я не даю деньги в руки.
4: Ей 35, Виктория. Ей 35. Ей уже можно давать в руки деньги.
11: Однозначно с вами согласна, наверное, сейчас нет этих сумм, которыми прям вот...
4: это другой разговор, делиться так, не глядя. Так, хорошо.
11: Моя помощь, да, то есть для поступления в ВУЗ нужны были дополнительные занятия.
4: Угу.
11: Это дорогостоящая
4: очень.
11: Была подготовка. Угу. Далее, свадьба шикарная за нас счет родителей. Угу. Я считаю, это шикарный подарок. Но, опять же, это был выбор молодых. То есть мы им дали выбрать либо свадьба, либо вы получаете деньги. Они выбрали свадьбу. Дальше ребенку ну, тогда было, я помню, 18 лет, я подарила ей дорогую путевку. Это помощь?
4: Конечно. Да это вы вообще и свадьбу сыграли, выучили.
11: И квартиру не купили, извините, ну вот не купили.
4: И где она сейчас живет, скажите мне, со своим мужем, без квартиры?
11: Она живет в Москве, снимает квартиру, двое детей.
4: Да вы что, смотрите, поэтому... нормально все, никуда не делась, не канула в лету.
11: Да, Мария, дело в том, что я хочу сказать, наверное, проблемы... Так. Они немножко как-то и объединяют, и чему-то учат.
4: Бодрят, понимаете?
11: Бодрят, это вообще однозначно.
4: Я вот сейчас вы мне тоже напомнили, вот вы мне все, уважаемые слушатели, что-то напоминаете о собственной жизни. Я помню, я приехала, когда в Москву переехала, у меня с собой было... То ли $150, тогда все в долларах было. Вы меня уж простите, что я об этих проклятых бумажках. Я вообще не умела ни распоряжаться деньгами, ни вести хозяйство. Я просто, знаете, это вот как вчера родилась. Ну, не умерла, выжила, научилась по ходу дела. Вот как бы тоже пример. Теперь научу я. У меня хоть и сыновья, я учу хозяйство там, потому что где-нибудь окажется, будет знать, как там плиту помыть. Да? Чему я еще могу научить? Тоже. Спасибо вам большое. Такие теплые разговоры сегодня, такие вот нужные, мудрые советы. Звоните, друзья, а то у нас скоро песня будет. Краснодарский край на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
4: Ваше мнение?
12: Я бы хотел поделиться своим опытом. Ну, начиная, допустим, с маленького возраста, у меня двое детей уже, дочке 18, ну... Ходили по магазинам, торговый центр, и дети, как всегда, ну, начинались требования, там, купи то, купи это. И, как всегда, их тянуло всегда на самое дорогое. И вот,
4: а скажите, у детей это какая-то запрограммированная штука. Я ее фигню, конечно, называю. Вот если выбирают, то вот этот золотой огромный пулемет. Во-первых, он за 5000.
12: Уже на втором круге я, допустим...
4: Куда вы удалились? Эй, верните меня, мужчину, в эфир.
12: В прогулке ценник опускался до самого минимального. Угу. И он мне говорил всегда, папа, ну хотя бы вот это можно. Я говорю, вот это можно. 50 рублей, и они уходили довольны. Но самое главное, выдержала моя нервная система. И сейчас, когда они выросли, вот это все очень мне помогает, и это работает. То есть они всегда, прежде чем что-то попросить, сами уже анализируют, сами делают вывод, говорят, ну, давай хотя бы вот это тебя устроит. Да. Говорит,
4: я вот в такое доигралась. Вы как-то грамотно вырулили, раз они уже выросли и все нормально говорят. А мой младший, он теперь говорит, нет, у нас деньги только на еду, мы не можем себе позволить. Причем он любит это сказать в каких-то таких людных местах. И я, знаешь, я так сразу какое-нибудь золотое кольцо снимаю с пальцев. Стыдно, мать, не кормит детей, на кольца хватает. Но я к чему веду? К тому, что вот преподнесла неправильно, где-то там перекос был. Нет, нам на еду деньги нужны. Хотя, с другой стороны, ну, эконом-вариант, ребенок. Ну, что, у меня дети такие, эконом-вариант. 8-800-200-97-02. Ростов-на-Дону, Андрей, здравствуйте.
13: Ну, правильно говорят, да, то есть детям нельзя баловать. Вот у меня, допустим, сын уже, да, женился, все, понимаю, что молодая семья, нужно помогать, но деньги я просто так не даю.
4: А на что даете? И часто ли он сам просит?
13: Нет, он просит, бывает, говорит, мне там не хватает денег, я даю в долг.
4: Угу. Так. А возвращает или вы как-то или прощаете?
13: Конечно, возвращает. Но я не ставлю ему рамки, говорю, вот как будет возможность, тогда да.
4: Гуманно, по-отечески. Так, дальше.
13: Да, ну, потому что, а если иначе будешь постоянно давать, это войдет в привычку и будет расслабляться, и как бы там и не будет. Угу. Квартирой, да, обеспечили, потому что, ну, сейчас по съемным квартирам, правда, что если ты будешь работать просто на одну квартиру, а так они, как говорится, у них немножко руки развязаны, живут спокойно.
4: А они живут с вами в одном городе, тоже в Ростове-на-Дону?
13: Да, тоже в Ростове.
4: А дети у них есть?
13: Ну вот ждем сейчас пополнения.
4: А если будут... Супер, во-первых, давайте пальцы крестом, поздравлять заранее не буду, чтобы все здоровые родились и все хорошо было. А если будут скидывать бабушки с дедушкой детей, будете брать или так же будете строго, как и в деньгах?
13: Не, ну как, если взять просто, ну, не постоянно, да, сказать, вот, ну, не занимайтесь, а мы пойдем работать. Нет. А так, конечно, я только рад, я люблю детей.
4: Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, друзья, последний, наверное, сейчас будет звоночек. Балашиха с нами на связи. Павел, здравствуйте.
14: Ну, у меня мнение другое. Я про внука хочу сказать. Дело в том, что у нас внук 23 года работает в Москве. Живет с нами, с бабушкой, с дедушкой. Значит, с работы приходит и целый день напролет играет в телефон. Можете представить? Что
4: а
14: делать,
4: когда он работает, подскажите? Когда он работает, он ночью, что ли, работает?
14: Он работает 2 дня работает.
4: А, потом так отдыхает. Честно скажу, я сама с такой проблемой сталкиваюсь. Я не знаю, что тут. Мне кажется, это просто вот, если он уже работает, взрослый человек, и ведет социальный образ жизни, то ничего с ним не сделаешь. Девушку заведет. И как-то от телефона отвлечется. Это я так, по-хозяйски, по-свойски говорю, я не специалист. Но я вас понимаю, жму вам руку. Но вы отлично, дедушка с бабушкой. А теперь, друзья мои, вот посвящение всем родителям, которые сегодня позвонили, и всем нашим отчим домам, следующее музыкальное произведение. Прошу вас.

0: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Шеин о возможных политических последствиях от погромов во Франции.
4: Для Франции, в принципе, характерна достаточно протестная политическая культура, мы это видели не раз. И я думаю, что здесь для импичмента особо нет причин, исходя из того, что в 2027 году будут президентские выборы, поэтому эти протесты нужно воспринимать именно как недовольство достаточно широких слоев, не только школьники, но и широких слоев населения относительно социально-бюджетной политики Макрона. И, соответственно, все это, конечно, будет влиять на перспективы избрания преемника Макрона и преемника вот этой мейнстримной линии, которая сейчас есть во Франции в 2027 году. И понятно, что эти протесты, я думаю, что они не будут иметь именно краткосрочных и масштабных эффектов, а эффект будет долгосрочный. В 2027 году, конечно же, вот этих протестов выигрывают крайне левые и крайне правые, исходя из того, что Макрон все-таки все больше не удовлетворяет своей социальной политикой достаточно широкие социальные группы во Франции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12.